0: нарушения ситуации.
1: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
4: Кроме арендного жилья, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, о которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
6: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
5: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
7: Зря я медленно. Пикник уже стоит 100 рублей, блин.
8: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
9: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
8: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говоришь, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
10: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
5: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
11: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано

0: особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
1: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
4: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
3: А что это тогда?
4: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
3: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
4: Ну, проблемы там серьезные, да.
3: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
4: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
3: Ну, это понятно, переработка.
4: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
3: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
4: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
3: Ого.
4: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
3: Ломаются от переработки.
4: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
3: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
4: Затыкают как могут.
3: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях Беларусь

0: русским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес. Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
1: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
0: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
1: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
0: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
1: Угу. Типа спасибо, мы сами.
0: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
1: Ну, такова реальность сейчас.
0: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
1: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
0: Вот именно.
1: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
0: И рисков для оборудования?
1: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
0: Искать другие рынки?
1: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
0: Ну да, это было золотое дно.
1: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
0: Настоящий клондайк для экономики.
1: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
0: Угу.
1: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
0: Ну а почему нет? Китай большой.
1: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
0: Понятно.
1: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
0: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
1: Я называю это выживанием.
0: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
1: Ну да.
0: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
1: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
0: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
1: Но цены растут, да?
0: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
1: Угу.
0: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
1: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
0: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
1: Да, это проблема.
0: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
1: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
0: И схема работала идеально.
1: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
0: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
1: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
0: И заводы встанут.
1: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
0: Да уж.
1: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
0: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
1: Давай.
0: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
1: Пластырь – это хорошее сравнение.
0: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
1: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
0: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
1: Угу.
0: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
1: Потому что маржи нет.
0: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
2: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
0: Какой?
2: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
0: Ну, трубопроводы.
2: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
0: И что тогда?
2: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
0: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
2: Бинго!
0: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
2: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
0: Да их нет.
2: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
0: А если атаки станут сильнее?
2: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
0: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
3: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Консультант отдела рекламы Управления защитой прав потребителей и контроля рекламы Юлия Хвалюк о том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало проект закона о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса.
6: В настоящее время отсутствуют ограничения по объему размещения и распространения такой рекламы. Рекламы игорных заведений, азартных игр. Во исполнение поручения главы государства в целях совершенствования правового регулирования в сфере игорного бизнеса, а также недопущения развития игровой зависимости у населения, особенно в молодежной среде, март оперативно подготовлен, разработан проект закона о рекламе, который направлен на согласование с заинтересованными, а также правительству, который предусматривает изменения закона о рекламе. Как к содержанию такой рекламы игорных заведений, азартных игр, в том числе виртуальных игорных заведений, так и по местам ее размещения и распространения. В частности, предусматривается обязательное наличие предупредительной надписи об отсутствии гарантии выигрыша и риске финансовых потерь. В том числе предусматривается полный запрет на размещение рекламы игорных заведений, в том числе виртуальных игорных заведений и азартного бизнеса. В наружной рекламе исключение составляет только вывески рекламного характера. На транспортных средствах, салонах транспортных средств, на остановочных пунктах общественного транспорта, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в том числе в многоквартирных жилых домах, торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах.
4: Важный сигнал.
7: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
8: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
7: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
9: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
7: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе обивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
10: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагают проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно $1,010, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
11: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
12: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
7: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
13: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входит его в компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений. Но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания. Потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
15: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
14: Это комфорт, за который стоит платить.
15: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
14: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
15: Но регистратура – это еще не вся медицина.
14: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
15: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
14: Какое неравенство? 40 рублей.
15: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
14: Я не говорю, что это копейки, ну…
15: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
14: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
15: Нормальный график работы врача.
14: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
15: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
14: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
15: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
14: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
15: И что он делает эти 30 минут?
14: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
15: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
14: Бред. Врач лечит пациента.
15: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
14: И это плохо.
15: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
14: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
15: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
14: Ага, я про это и говорю.
15: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
14: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
15: Лечит, если случай понятный.
14: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
15: Почему же?
14: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гением медицины, ничего не увидит.
15: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
14: Что за конспирология?
15: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
14: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
15: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
14: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
15: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
14: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
15: А почему тогда?
14: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
15: Но это логично для бюджета.
14: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
15: Это преувеличение.
14: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
15: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
14: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
15: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
14: Ну давай.
15: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
14: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
15: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
14: Да, я знаю, что это такое.
15: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
14: Я с этим и не спорю.
15: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
14: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
15: Тебя перенаправят, если случай срочный.
14: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
15: Поликлиники ведут хроников.
14: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
15: Ну, электронные карты внедряются.
14: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
15: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
14: Опять я виновата.
15: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
14: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
15: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
14: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
15: Зато бесплатно.
14: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
15: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
14: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
15: Давай.
14: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
15: Там нет столько частников.
14: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
15: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
14: Какая монополия, если это частный бизнес?
15: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
14: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
14: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
14: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
14: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
14: Но они находят эту проблему. В отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
14: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
15: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
14: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
15: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
14: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
15: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
14: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
15: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
14: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
15: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
14: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
15: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
14: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
15: На этом и закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
8: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
16: Это вранье.
8: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжища уходят за пределы нашего государства.
4: Важный сигнал.
17: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
18: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
17: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
16: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-Калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
17: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
19: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
17: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
19: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
20: Это вранье.
19: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
4: Синий.
21: Нила.
4: Коричневый.
21: Бура.
4: Зеленый.
21: Сабз.
4: Оранжевый.
21: Наранджи.
4: Фиолетовый.
21: Джамуни.
4: Красный.
21: Сурх.
4: Белый.
21: Сафед.
4: Желтый.
21: пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Важный сигнал.
17: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
22: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
17: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
23: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
17: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт. Но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
23: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию, а если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
17: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в страну на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
24: Прокуратура Светлогорского района Гомельской области совместно с Межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира проверила, как ведется в районе лесохозяйственная деятельность, и выявила ряд нарушений. Установлено, что на одной из лесосек не была вывезена древесина различных пород общим объемом 11,62 кубометров. Здесь она находилась более года. В единой государственной автоматизированной системе отсутствовали сведения о ее заготовке. Из-за длительного хранения под открытым небом, в том числе деловой древесины, ее качество ухудшилось. На 3 лесопромышленных складах лесничеств объем хранящейся заготовленной древесины не соответствовал данным в системе госучета, что способствует фактам хищения, подмены качества сырья на низкопробный. Например, на промежуточном складе имелись в наличии более 50 кубометров дров сосны, не внесенных в базу. Кроме того, на территории одного из лесничеств выявили несанкционированную свалку бытовых отходов. К дисциплинарной и административной ответственности за нарушение привлекли двух виновных – лесничего и тракториста. В Жлобинском районе пострадал 24-летний мужчина. В деревне Ректа местный житель пилил металлическую бочку из-под растворителя. Использовал для этого угловую шлифовальную машинку, которую часто называют болгаркой. Как рассказали в МЧС, из-за искры вспышки газовоздушной смеси на нем загорелась одежда. Ее мужчина потушил самостоятельно и обратился в больницу. Его госпитализировали. Проводится проверка. Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. В областном центре под эти цели определили 9 мест. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области, имеющие личное подсобное хозяйство, а также фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, фасоль, зелень, фрукты, ягоды и мед. Можно будет купить зерно, рассаду, саженцы и прочее. Наиболее широко торговля развернется на улице Гаврилова, проспекте Машерова, улицах Московская, Сябровская и Махновича. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Из первых уст.
5: Заместитель директора по научной работе Института системных исследований Светлана Кондратенко о мировых ценах на какао-бобы.
0: В мае 2025 года это был очередной пик 11 тысяч долларов США, а уже в феврале 2026 года только 3 тысячи долларов США. В начале сентября нынешнего года мировая котировка за тонну какао-бобов составляло примерно 6800 долларов США. А уже сейчас 6 тысяч долларов США за тонну. То есть рынок достаточно волатилен. На текущий момент довольно сложно спрогнозировать, стабилизируется рынок или не стабилизируется в ближайшие годы. В настоящее время происходит некоторое смещение фокуса мощностей по переработке какао из стран Европейского Союза в страны Азии.
20: Важный сигнал.
17: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
3: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
17: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
3: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
17: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
6: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
17: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Пачобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
7: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине. Есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
17: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: где, скажем так, оставить свои вещи для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание глава государства и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году. И фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Привет!
2: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
3: Ага, ну, например, пилот или хирург.
2: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
3: А, путеец, монтёр пути.
2: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
3: Угу.
2: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
3: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
2: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
3: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
2: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
3: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну типа в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
2: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
3: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
2: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
3: Интересно.
2: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
3: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
2: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
3: Подожди. Сколько?
2: 36.
3: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
2: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
3: Именно.
2: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
3: Какая?
2: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
3: Да как так-то? Подожди, как монтёр пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
2: Вот-вот.
3: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
2: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто

0: отходит на второй план.
1: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
1: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
1: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, А какие еще неочевидные сферы экономики, ну там энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
3: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
4: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
3: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь водить московские штабы за нос.
3: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Кутенск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
10: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
9: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий-137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
10: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
11: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
12: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
9: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На обеспокоенность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей, до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
13: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
9: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
14: «Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что... Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник? Да, вот так прямо и сказали».
9: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
15: Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина, а если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины». На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали: «Да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь?» Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов. Но я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
9: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
18: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, о которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
19: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска ЖЭ-пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
9: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
20: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
9: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
21: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Уды для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
0: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
22: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
1: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
22: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого использует собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
4: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
22: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
18: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. И что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
9: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
23: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
9: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
2: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагают проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно 1010 долларов, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
3: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «Свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
5: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
9: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
6: Покойники в долгах. Погибших на СВО предпринимателей обяжут вернуть остаток полученных грантов. На Чукотке изменили правила региональной поддержки предпринимателей, которые погибли в зоне боевых действий. Речь идет о получателях грантов. Если такие люди погибнут, соглашение с ними расторгнут без штрафов, и не нужно будет возвращать деньги, которые предприниматель уже потратил на предусмотренные бизнес-проектом цели и подтвердил это документами. Однако есть нюанс. Оставшуюся непотраченную часть гранта придется вернуть в окружной бюджет. Причем даже если деньги физически потрачены, а документальных подтверждений нет. Кто именно должен это сделать после смерти предпринимателя, в приказе не уточняется. Однако юристы говорят, бремя долгов ляжет на плечи ближайших родственников. О том, как военных постепенно лишают льгот и обещанных привилегий, рассказывает жена участника СВО Михаила Рожки, который ныне служит в 11-м танковом полку.
24: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня.
6: Женщина рассказала, что мужа в очередной раз перевели по службе из Санкт-Петербурга в Калининград. При этом льготы семье участника СВО не предоставили. Из-за отсутствия места в детском саду женщина не может выйти на работу, хотя деньги семье нужны позарез.
24: Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно
7: и тоже. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле. Но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек. Сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно.
6: Также из-за халатности воинской части по пересылке документов семья не может получить положенную компенсацию за жилье.
7: Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи.
6: Компенсацию за переезд семья военного тоже не получила и теперь оказалась по уши в долгах.
7: Перевоз вещей вы, пожалуйста, за свой счет организуйте, а мы вам потом компенсируем. Ну, можете, конечно, взять военный контейнер, за который вы тоже должны заплатить, но мы вам потом компенсируем. А что, если у меня сейчас нет денег? По факту мы влезли в такие просто бешеные долги, и нам до сих пор ничего не компенсировали. Это просто какой-то кошмар. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
6: Жена военного говорит, это очень тяжело каждый раз срываться с насиженного места и переезжать, кардинально меняя свою жизнь. Но главное, это очень обременительно финансово, а положенные компенсации и льготы для военных существуют только на словах.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
10: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
8: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
10: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
8: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
11: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
8: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Почобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
12: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
8: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
18: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
14: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
22: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
0: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, можете найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывания на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
22: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу

0: Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он говорит, кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
1: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
4: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
5: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиах.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
8: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии,

0: не экономической политике. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
1: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
0: Вот. 5,3.
1: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
0: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
1: Каким еще пожаром?
0: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
0: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
2: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
0: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
2: А что не так с садиками?
0: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
2: 5% за месяц? Серьезно?
0: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
2: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
0: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
2: Ну, в санатории можно и не поехать.
0: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
2: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
0: А что там с напитками?
2: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
0: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
2: Вода с сиропом – импорт?
0: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
2: А, ну логистика еще.
0: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
2: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
0: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
2: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
2: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
2: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
2: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
2: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
2: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
0: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
3: Прессом.
4: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
4: Ну, логично. Зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби. Вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
4: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
4: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
4: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
4: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
4: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
4: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
4: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
4: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
4: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
4: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
4: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
4: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
4: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
4: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
4: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
9: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
8: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
10: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
8: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
10: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
8: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран. На фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
8: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
9: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
8: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
9: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
8: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучшая ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
9: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена, продажа ее товаров прекращена.
8: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
11: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
8: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из трех кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал три вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
13: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не оху... Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете? У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
12: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
13: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям, идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
12: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
14: Мы вышли гулять, гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. И увезли в неизвестном направлении.
12: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
16: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за пятилетку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье – это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
18: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8 тысяч. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
17: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий-137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
19: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
20: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
21: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
17: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На беспокойность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
22: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров, штабы, руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановке, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
7: Новости регионов на радиосигнал.
17: В Полоцком районе после визита сотрудников комитета госконтроля временно прекратил работу частный цех по производству мясных чипсов. Выяснилось, что на объекте нельзя было заниматься переработкой и производством мясной продукции, так как у предприятия не было соответствующей регистрации. Несмотря на это, в 2026 году фирма произвела и продала более 1300 тонн мясных чипсов. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения. Так, например, на таре поставщика добавок и приправ, используемых в производстве, отсутствовали этикетки. Работники предприятия не имели сменную санитарную одежду, в дозаторах не было моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, отсутствовал отдельный инвентарь для уборки охлаждаемых камер холодильных шкафов. Объект исключен из торгового реестра, что запрещает осуществление его деятельности в сфере торговли и общественного питания. Виновных привлекли к ответственности. Минчанин поучаствовал в рекламной акции. Теперь ему грозит тюрьма. После рабочей смены 38-летний мужчина решил купить психотроп в теневом интернет-магазине. На сайте он увидел рекламный баннер. При оформлении нескольких заказов в течение суток покупателю полагался бонус в виде 1 грамма запрещенного вещества. Предложение жителя столицы заинтересовало, и он решил поучаствовать в акции. После оплаты администратор наркошопа прислал ему координаты и фотографии мест, где находился. находились закладки. В тот же день мужчина отправился забирать вещества из тайника. Задержали его в лесу недалеко от станции метро «Могилевская». По информации, сохранившейся в смартфоне, сотрудники наркоконтроля нашли в закладках два свертка с порошком общей массой 1,61 грамма. В веществе обнаружили альфа-ПВП. Во время задержания минчанин находился под воздействием наркотиков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Работу системы оповещения проверят в Гомельской области 24 сентября. Ежемесячная техническая проверка специального оборудования с запуском электросирен будет проходить с 11 до 13 часов. От населения никаких действий не требуется, достаточно сохранять спокойствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
17: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
2: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска уже пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
17: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
4: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
17: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
5: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
6: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
5: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
23: Зря я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
24: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
25: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
24: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
26: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
5: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
27: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
5: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
28: Кроме арендного жилья, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого, и индивидуального жилья, все решения которых просило правительство в облсполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
9: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
8: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие, связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
10: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
8: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
28: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
8: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Радио «Сигнал» от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
28: Кроме арендного жилья, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Новости союзного государства.
5: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
6: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
5: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
23: Я ем медленно. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
24: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
25: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
24: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
26: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
5: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
27: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
5: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию, то есть за ремонт поврежденных объектов.

0: заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
2: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
1: А что это тогда?
2: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
1: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
2: Ну, проблемы там серьезные, да.
1: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
2: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
1: Ну, это понятно, переработка.
2: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
1: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
2: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
1: Ого.
2: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
1: Ломаются от переработки.
2: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
1: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
2: Затыкают как могут.
1: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
2: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
1: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
2: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
1: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
2: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
1: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
2: Ну, такова реальность сейчас.
1: Но как белорусским

0: заводом, гигантом в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
1: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
0: Вот именно.
1: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
0: И рисков для оборудования?
1: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
0: Искать другие рынки?
1: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
0: Ну да, это было золотое дно.
1: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
0: Настоящий клондайк для экономики.
1: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
0: Угу.
1: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
0: Ну а почему нет? Китай большой.
2: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
0: Понятно.
2: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
0: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
2: Я называю это выживанием.
0: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
2: Ну да.
0: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
1: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
0: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
1: Но цены растут, да?
0: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
1: Угу.
0: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
1: Но дефицит — это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
0: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
1: Да, это проблема.
0: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
1: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
0: И схема работала идеально.
1: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
0: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
1: С точку.
2: Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
0: И заводы встанут.
2: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
0: Да уж.
2: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
0: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
2: Давай.
0: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
2: Пластырь – это хорошее сравнение.
0: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
2: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
0: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
2: Угу.
0: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
2: Потому что маржи нет.
0: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
1: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
0: Какой?
1: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
0: Ну, трубопроводы.
1: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
0: И что тогда?
1: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
0: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
1: Бинго!
0: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
2: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
0: Да их нет.
2: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
0: А если атаки станут сильнее?
2: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
0: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Консультант отдела рекламы Управления защитой прав потребителей и контроля рекламы Юлия Хвалюк о том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало проект закона о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса.
5: В настоящее время отсутствуют ограничения по объему размещения и распространения такой рекламы. Рекламы игорных заведений, азартных игр. Во исполнение поручения главы государства в целях совершенствования правового регулирования в сфере игорного бизнеса, а также недопущения развития игровой зависимости у населения, особенно в молодежной среде, март оперативно подготовлен, разработан проект закона о рекламе, который направлен на согласование с заинтересованными, а также правительству, который предусматривает изменения закона о рекламе. Как к содержанию такой рекламы игорных заведений, азартных игр, в том числе виртуальных игорных заведений, так и по местам ее размещения и распространения. В частности, предусматривается обязательное наличие предупредительной надписи об отсутствии гарантии выигрыша и риске финансовых потерь. В том числе предусматривается полный запрет на размещение рекламы игорных заведений, в том числе виртуальных игорных заведений и азартного бизнеса. В наружной рекламе исключение составляют только вывески рекламного характера. На транспортных средствах, салонах транспортных средств, на остановочных пунктах общественного транспорта, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в том числе в многоквартирных жилых домах, торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах.
3: Важный сигнал.
6: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
7: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечень невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
6: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
8: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
6: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе обивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
9: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагает проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно $10,000, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
10: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
11: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
6: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
12: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
14: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
13: Это комфорт, за который стоит платить.
14: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
13: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
14: Но регистратура – это еще не вся медицина.
13: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
14: уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
13: Какое неравенство? 40 рублей.
14: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
13: Я не говорю, что это копейки, ну…
14: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
13: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
14: Нормальный график работы врача.
13: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
14: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
13: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
14: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
13: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
14: И что он делает эти 30 минут?
13: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
14: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
13: Бред. Врач лечит пациента.
14: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
13: И это плохо.
14: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
13: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
14: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
13: Ага, я про это и говорю.
14: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
13: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
14: Лечит, если случай понятный.
13: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
14: Почему же?
13: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
14: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
13: Что за конспирология?
14: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
13: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
14: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
13: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
14: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
13: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
14: А почему тогда?
13: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
14: Но это логично для бюджета.
13: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
14: Это преувеличение.
13: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
14: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
13: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
14: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
13: Ну давай.
14: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
13: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
14: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
13: Да, я знаю, что это такое.
14: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
13: Я с этим и не спорю.
14: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
13: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
14: Тебя перенаправят, если случай срочный.
13: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
14: Поликлиники ведут хроников.
13: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
14: Ну, электронные карты внедряются.
13: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
14: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
13: Опять я виновата.
14: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
13: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
14: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
13: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
14: Зато бесплатно.
13: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
14: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
13: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
14: Давай.
13: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
14: Там нет столько частников.
13: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
14: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
13: Какая монополия, если это частный бизнес?
14: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
13: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
13: Или в состоянии выгорания.
1: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
13: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
1: Ну да. Ищет, к чему придраться.
13: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
1: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
13: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
1: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
13: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
14: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
13: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
14: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
13: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
14: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
13: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
14: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
13: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
14: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
13: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
14: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
13: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
14: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
7: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно, этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
15: Это вранье.
7: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжища уходят за пределы нашего государства.
3: Важный сигнал.
16: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
17: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
16: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие, связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
18: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
16: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
7: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире.
15: Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
16: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
15: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фон беты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
19: Это вранье.
15: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
3: Синий.
20: Нила.
3: Коричневый.
20: Бура.
3: Зеленый.
20: Сабз.
3: Оранжевый.
20: Наранджи.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
6: Прокуратура Светлогорского района Гомельской области совместно с Межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира проверила, как ведется в районе лесохозяйственная деятельность, и выявила ряд нарушений. Установлено, что на одной из лесосек не была вывезена древесина различных пород общим объемом 11,62 кубометров. Здесь она находилась более года. В единой государственной автоматизированной системе отсутствовали сведения о ее заготовке. Из-за длительного хранения под открытым небом, в том числе деловой древесиной, ее качество ухудшилось. На трех лесопромышленных складах лесничеств объем хранящейся заготовленной древесины не соответствовал данным в системе госучета, что способствует фактам хищения, подмены качества сырья на низкопробный. Например, на промежуточном складе имелись в наличии более 50 кубометров дров сосны, не внесенных в базу. Кроме того, на территории одного из лесничеств выявили несанкционированную свалку бытовых отходов. К дисциплинарной и административной ответственности за нарушение привлекли двух виновных – лесничего и тракториста. В Жлобинском районе пострадал 24-летний мужчина. В деревне Ректа местный житель пилил металлическую бочку из-под растворителя. Использовал для этого угловую шлифовальную машинку, которую часто называют болгаркой. Как рассказали в МЧС, из-за искры вспышки газовоздушной смеси на нем загорелась одежда. Ее мужчина потушил самостоятельно и обратился в больницу. Его госпитализировали. Проводится проверка. В Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. В областном центре под эти цели определили 9 мест. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области, имеющие личное подсобное хозяйство, а также фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, фасоль, зелень, фрукты, ягоды и мед. Можно будет купить зерно, рассаду, саженцы и прочее. Наиболее широко торговля развернется на улице Гаврилова, проспекте Машерова, улицах Московская, Сябровская и Махновича. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель директора по научной работе Института системных исследований Светлана Кондратенко о мировых ценах на какао-бобы.
19: В мае 2025 года это был очередной пик 11 тысяч долларов США, а уже в феврале 2026 года только 3 тысячи долларов США. В начале сентября нынешнего года мировая котировка за тонну какао-бобов составляло примерно 6800 долларов США. А уже сейчас 6000 долларов США за тонну. То есть рынок достаточно волатилен. На текущий момент довольно сложно спрогнозировать, стабилизируется рынок или не стабилизируется в ближайшие годы. В настоящее время происходит некоторое смещение фокуса мощностей по переработке какао из стран Европейского Союза в страны Азии.
3: Важный сигнал.
16: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
21: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
16: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
21: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
16: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
22: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
16: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Почобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
0: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
16: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
2: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание глава государства и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году. И фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет!
1: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
13: Ага, ну, например, пилот или хирург.
1: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
13: А путеец, монтер пути.
1: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
13: Угу.
1: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
13: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
1: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
13: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
1: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
5: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
1: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
5: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
1: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
5: Интересно.
1: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
5: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
1: Абсолютно.

0: иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
1: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
1: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
1: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
0: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
1: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
1: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
1: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают...

0: платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
1: Да, именно так система и работает.
0: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
1: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
0: А то есть денег в бюджете на всех нет?
1: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
0: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
1: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
0: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
1: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
0: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
1: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
0: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
1: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
0: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
1: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
0: В смысле, как турагентство?
1: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
0: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
1: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
0: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
1: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
0: Ну, разница с $300 очевидна.
1: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
0: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
1: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
0: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
1: Согласен.
0: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
1: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
0: А кому обслуживать, если людей нет?
1: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
0: А когда массово увольняли за нелояльность?
1: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
0: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
1: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
0: Жутко звучит.
1: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
0: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
1: О чем именно?
0: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
1: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
3: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
4: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
3: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь водить московские штабы за нос.
3: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Кутенск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры.
2: Радиосигнал. По Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
10: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
9: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий-137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
11: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
12: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
13: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
9: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На беспокойность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
14: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
9: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
15: Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что... Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник? Да, вот так прямо и сказали.
9: Также Минский метрополитен предлагает вакансию инспектор-специалист службы безопасности, в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
16: Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
9: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
18: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
19: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска уже пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
9: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
20: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
9: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
22: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, и выставка достижений, но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Удар для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
0: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
3: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
1: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
3: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого использует собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
4: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
3: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
18: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну, а где хозяйский подход? Ну, что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
9: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
2: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
9: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
5: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагают проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно $10,000, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
6: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «Свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
23: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
9: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
24: Покойники в долгах. Погибших на СВО предпринимателей обяжут вернуть остаток полученных грантов. На Чукотке изменили правила региональной поддержки предпринимателей, которые погибли в зоне боевых действий. Речь идет о получателях грантов. Если такие люди погибнут, в соглашении с ними расторгнут гештрафов, и не нужно будет возвращать деньги, которые предприниматель уже потратил на предусмотренные бизнес-проектом цели и подтвердил это документами. Однако есть нюанс. Оставшуюся непотраченную часть гранта придется вернуть в окружной бюджет. Причем даже если деньги физически потрачены, а документальных подтверждений нет. Кто именно должен это сделать после смерти предпринимателя, в приказе не уточняется. Однако юристы говорят, бремя долгов ляжет на плечи ближайших родственников. О том, как военных постепенно лишают льгот и обещанных привилегий, рассказывает жена участника СВО Михаила Рожки, который ныне служит в 11-м танковом полку.
25: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня.
24: Женщина рассказала, что мужа в очередной раз перевели по службе из Санкт-Петербурга в Калининград. При этом льготы семье участника СВО не предоставили. Из-за отсутствия места в детском саду женщина не может выйти на работу, хотя деньги семье нужны позарез.
25: Это наш уже 4-й переезд, и каждый раз одно и тоже. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле. Но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек. Сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно.
24: Также из-за халатности в воинской части по пересылке документов семья не может получить положенную компенсацию за жилье.
25: Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи.
24: Компенсацию за переезд семья военного тоже не получила и теперь оказалась по уши в долгах.
25: Перевоз вещей вы, пожалуйста, за свой счет организуйте, а мы вам потом компенсируем. Ну, можете, конечно, взять военный контейнер, за который вы тоже должны заплатить, но мы вам потом компенсируем. А что, если у меня сейчас нет денег? По факту мы влезли в такие просто бешеные долги, и нам до сих пор ничего не компенсировали. Это просто какой-то кошмар. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
24: Жена военного говорит, это очень тяжело каждый раз срываться с насиженного места и переезжать, кардинально меняя свою жизнь. Но главное, это очень обременительно финансово, а положенные компенсации и льготы для военных существуют только на словах.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
10: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
7: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
10: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
7: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
11: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
7: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Почобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
12: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
7: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
18: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
14: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
8: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
15: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, можете найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облава на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывания на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
8: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
16: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть 2 варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
8: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
18: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
21: Учим пакистанский вместе!
0: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
1: Сяха.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают.

0: Официальные данные четко фиксируют – продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
1: Ой, да ладно тебе.
0: Что «да ладно»? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
1: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
0: И что лето? Какая разница?
1: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
0: То есть ты хочешь сказать,
1: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
0: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
1: Вот. 5,3.
0: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
1: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
0: Каким еще пожаром?
1: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
0: Но цены же держат.
1: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
0: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
1: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
0: А что не так с садиками?
1: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
0: 5% за месяц? Серьезно?
1: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
0: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
1: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санаторий можно и не поехать.
1: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
1: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
1: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
1: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
1: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
1: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
1: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950

0: миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шринкфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 мл молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шринкфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
0: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
1: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
1: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужные крупный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
1: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
1: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
1: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут, и тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
1: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желаний регуляторов в кабинетах.
1: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
1: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
1: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
1: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
1: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
1: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
1: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
1: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
1: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
1: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
1: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
5: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
4: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
6: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
4: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт. Но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
6: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
4: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в страну на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
5: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
4: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
5: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
4: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучше ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
5: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
4: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
7: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
4: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из 3 кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилокок, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал 3 вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
9: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не хуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
8: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
9: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям, идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
8: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
10: Мы вышли гулять, гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
8: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
12: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитии арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за пятилетку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
14: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
13: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий-137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
15: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
16: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
17: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
13: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На обеспокоенность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
18: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров штабы руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановке, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
2: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Полоцком районе после визита сотрудников комитета госконтроля временно прекратил работу частный цех по производству мясных чипсов. Выяснилось, что на объекте нельзя было заниматься переработкой и производством мясной продукции, так как у предприятия не было соответствующей регистрации. Несмотря на это, в 2026 году фирма произвела и продала более 1300 тонн мясных чипсов. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения. Так, например, на таре поставщика добавок и приправ, используемых в производстве, отсутствовали этикетки. Работники предприятия не имели сменную санитарную одежду, в дозаторах не было моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, отсутствовал отдельный инвентарь для уборки охлаждаемых камер, холодильных шкафов. Объект исключен из торгового реестра, что запрещает осуществление его деятельности в сфере торговли и общественного питания. Виновных привлекли к ответственности. Минчанин поучаствовал в рекламной акции. Теперь ему грозит тюрьма. После рабочей смены 38-летний мужчина решил купить психотроп в теневом интернет-магазине. На сайте он увидел рекламный баннер. При оформлении нескольких заказов в течение суток покупателю полагался бонус в виде 1 грамма запрещенного вещества. Предложение жителя столицы заинтересовало, и он решил поучаствовать в акции. После оплаты администратор наркошопа прислал ему координаты и фотографии мест, где находились закладки. В тот же день мужчина отправился забирать вещества из тайника. Задержали его в лесу недалеко от станции метро «Могилевская». По информации, сохранившейся в смартфоне, сотрудники наркоконтроля нашли в закладках 2 свертка с порошком общей массой 1,61 грамма. В веществе обнаружили альфа-ПВП. Во время задержания минчанин находился под воздействием наркотиков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Работу системы оповещения проверят в Гомельской области 24 сентября. Ежемесячная техническая проверка специального оборудования с запуском электросирен будет проходить с 11 до 13 часов. От населения никаких действий не требуется, достаточно сохранять спокойствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
13: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области 3 белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе 3 мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
20: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал 2 соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска уже пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
13: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
21: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня... петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
13: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
1: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемое. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
0: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
22: Я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
23: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
24: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
23: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говоришь, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
25: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
0: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
26: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
0: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
3: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
5: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
4: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
4: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
3: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации?
4: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
3: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
1: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
0: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
22: Где я медленно? Пикник уже стоит 100 рублей, блин. У нас 100 рублей.
23: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
24: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
23: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
25: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
0: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
26: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
0: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
8: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
7: А что это тогда?
8: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
7: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
8: Ну, проблемы там серьезные, да.
7: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
8: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
7: Ну, это понятно, переработка.
8: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
7: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
8: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется, реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
7: Ого.
8: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
7: Ломаются от переработки.
8: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
7: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор.

0: 47%, почти в половину.
1: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
0: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
1: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
0: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
1: Ну, такова реальность сейчас.
0: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
1: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
0: Вот именно.
1: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
0: И рисков для оборудования?
1: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
0: Искать другие рынки?
1: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
0: Ну да, это было золотое дно.
1: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
0: Настоящий клондайк для экономики.
1: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
0: Угу.
1: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
0: Ну а почему нет? Китай большой.
2: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
0: Понятно.
2: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
0: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
2: Я называю это выживанием.
0: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
2: Ну да.
0: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
1: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
0: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
1: Но цены растут, да?
0: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
1: Угу.
0: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
1: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
0: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
1: Да, это проблема.
0: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
1: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте.

0: моменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
1: И схема работала идеально.
0: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
1: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
0: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
1: И заводы встанут.
0: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
1: Да уж.
0: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
1: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
0: Давай.
1: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
0: Пластырь – это хорошее сравнение.
1: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
0: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
1: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
0: Угу.
1: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
0: Потому что маржи нет.
1: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
2: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
1: Какой?
2: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
1: Ну, трубопроводы.
2: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
1: И что тогда?
2: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
1: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
2: Бинго!
1: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
0: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
1: Да их нет.
0: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
1: А если атаки станут сильнее?
3: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
1: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Консультант отдела рекламы Управления защитой прав потребителей и контроля рекламы Юлия Хвалюк о том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало проект закона о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса.
6: В настоящее время отсутствуют ограничения по объему размещения, распространения такой рекламы. Рекламы игорных заведений, азартных игр. Во исполнение поручения главы государства в целях совершенствования правового регулирования в сфере игорного бизнеса, а также недопущения развития игровой зависимости у населения, особенно в молодежной среде, март оперативно подготовлен, разработан проект закона о рекламе, который направлен на согласование с заинтересованными, а также правительству, который предусматривает изменения закона о рекламе. Как к содержанию такой рекламы игорных заведений, азартных игр, в том числе виртуальных игорных заведений, так и по местам ее размещения и распространения. В частности, предусматривается обязательное наличие предупредительной надписи об отсутствии гарантии выигрыша и риске финансовых потерь. В том числе предусматривается полный запрет на размещение рекламы игорных заведений, в том числе виртуальных игорных заведений и азартного бизнеса в наружной рекламе. Исключение составляет только вывески рекламного характера на транспортных средствах, салонах транспортных средств, на остановочных пунктах общественного транспорта, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в том числе в многоквартирных жилых домах, торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах.
4: Важный сигнал.
7: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
8: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
7: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
9: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
7: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе обивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
10: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было, оно непригодно для жизни. Или предлагает проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно $1,010, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
11: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
12: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
7: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
13: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входит его в компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
15: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
14: Это комфорт, за который стоит платить.
15: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
14: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
15: Ну, регистратура – это еще не вся медицина.
14: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
15: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
14: Какое неравенство? 40 рублей.
15: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
14: Я не говорю, что это копейки, ну…
15: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
14: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
15: Нормальный график работы врача.
14: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
15: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
14: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
15: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врач, а не отсутствие очереди.
14: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
15: И что он делает эти 30 минут?
14: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
15: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
14: Бред. Врач лечит пациента.
15: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
14: И это плохо.
15: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
14: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
15: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
14: Ага, я про это и говорю.
15: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
14: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
15: Лечит, если случай понятный.
14: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
15: Почему же?
14: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
15: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
16: Что за конспирология?
15: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
16: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
15: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
16: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
15: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
16: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
15: А почему тогда?
16: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
15: Но это логично для бюджета.
16: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
15: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
15: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
15: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну давай.
15: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
15: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
16: Да, я знаю, что это такое.
15: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
16: Я с этим и не спорю.
15: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
16: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
15: Тебя перенаправят, если случай срочный.
16: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
15: Поликлиники ведут хроников.
16: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
15: Ну, электронные карты внедряются.
16: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
15: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
16: Опять я виновата.
15: Те, кто голосуют рублем за частный сектор – Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
14: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
15: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
14: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
15: Зато бесплатно.
14: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
15: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
14: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
15: Давай.
14: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
15: Там нет столько частников.
14: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
15: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
14: Какая монополия, если это частный бизнес?
15: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
14: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
0: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
14: Или в состоянии выгорания.
0: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
14: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
0: Ну да. Ищет, к чему придраться.
14: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
0: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
14: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
0: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
14: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
15: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
14: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
15: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
14: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, Платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
15: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
14: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
15: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
14: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
15: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
14: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
15: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
14: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
15: На этом и закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
8: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
17: Это вранье.
8: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
4: Важный сигнал.
18: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
19: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
18: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
17: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь Калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
18: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
20: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
18: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
20: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
21: Это вранье.
20: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
4: Синий.
22: Нила.
4: Коричневый.
22: Бура.
4: Зеленый.
22: Сабз.
4: Оранжевый.
22: Наранджи.
4: Фиолетовый.
22: Джамуни.
4: Красный.
22: Сурх.
4: Белый.
22: Сафед.
4: Желтый.
22: пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
19: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
18: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
2: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
18: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
2: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
18: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
3: Прокуратура Светлогорского района Гомельской области совместно с межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира проверила, как ведется в районе лесохозяйственная деятельность, и выявила ряд нарушений. Установлено, что на одной из лесосек не была вывезена древесина различных пород общим объемом 11,62 кубометров. Здесь она находилась более года. В единой государственной автоматизированной системе отсутствовали сведения о ее заготовке. Из-за длительного хранения под открытым небом, в том числе деловой древесины, ее качество ухудшилось. На 3 лесопромышленных складах лесничеств объем хранящейся заготовленной древесины не соответствовал данным в системе госучета, что способствует фактам хищения, подмены качества сырья на низкопробный. Например, на промежуточном складе имелись в наличии более 50 кубометров дров сосны, не внесенных в базу. Кроме того, на территории одного из лесничеств выявили несанкционированную свалку бытовых отходов. К дисциплинарной и административной ответственности за нарушение привлекли двух виновных – лесничего и тракториста. В Жлобинском районе пострадал 24-летний мужчина. В деревне Ректа местный житель пилил металлическую бочку из-под растворителя. Использовал для этого угловую шлифовальную машинку, которую часто называют болгаркой. Как рассказали в МЧС, из-за искры вспышки газовоздушной смеси на нем загорелась одежда. Ее мужчина потушил самостоятельно и обратился в больницу. Его госпитализировали. Проводится проверка. Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. В областном центре под эти цели определили 9 мест. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области, имеющие личное подсобное хозяйство, а также фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, фасоль, зелень, фрукты, ягоды и мед. Можно будет купить зерно, рассаду, саженцы и прочее. Наиболее широко торговля развернется на улице Гаврилова, проспекте Машерова, улицах Московская, Сябровская и Махновича. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Заместитель директора по научной работе Института системных исследований Светлана Кондратенко о мировых ценах на какао-бобы.
6: В мае 2025 года это был очередной пик 11 тысяч долларов США, а уже в феврале 2026 года только 3 тысячи долларов США. В начале сентября нынешнего года мировая котировка за тонну какао-бобов составляло примерно 6800 долларов США. А уже сейчас 6000 долларов США за тонну. То есть рынок достаточно волатилен. На текущий момент довольно сложно спрогнозировать, стабилизируется рынок или не стабилизируется в ближайшие годы. В настоящее время происходит некоторое смещение фокуса мощностей по переработке какао из стран Европейского Союза в страны Азии.
1: Важный сигнал.
18: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
21: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
18: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
21: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
18: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
23: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
18: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Пачобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
9: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине. Есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
18: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
12: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание глава государства и комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году. И фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет!
0: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
24: Ага, ну, например, пилот или хирург.
0: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
24: А, путеец. Монтер пути.
0: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
24: Угу.
0: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
24: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
0: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
24: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
0: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
24: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну типа в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
0: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
24: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
0: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
24: Интересно.
0: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
24: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
0: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
24: Подожди. Сколько?
0: 36.
24: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
0: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
24: Именно.
0: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
24: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
24: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
24: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще

0: климат, чтобы ничего не менять. А когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
1: Точно.
0: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
1: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
0: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
1: Да, около 300 долларов.
0: За тяжелый физический труд под открытым небом в холодном климате?
1: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
0: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
1: Кажется, что да, но...
0: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
1: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
0: Ну да, логично.
1: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
0: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
1: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
0: И сколько это?
1: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
0: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
1: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
0: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
1: Нет, конечно.
0: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
1: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
0: Ага. А еще медстраховка нужна.
1: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины и, самое главное, услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
0: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
1: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
0: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
1: Да, именно так система и работает.
0: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
1: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
0: А то есть денег в бюджете на всех нет?
1: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
0: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
1: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискомфорт.

0: дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и, естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но... Как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
3: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
4: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
3: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
3: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Кутенск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
8: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
7: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
8: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
9: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет. Потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет. Он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
10: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
7: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. Обеспокоенность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой ЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей, до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
11: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
7: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
12: Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что «Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник?» Да, вот так прямо и сказали.
7: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
13: «Мне отказали, объяснив отказ тем, что «Ну вы же женщина, а если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины». На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали: «Да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
7: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
15: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, о которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
16: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска ЖЭ-пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
7: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
17: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня... петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
7: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
18: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Уды для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
19: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
3: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
20: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
3: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого использует собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
21: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
3: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
15: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. И что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
7: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
22: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
7: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
23: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагают проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно 1010 долларов, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
24: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник.
23: На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают: «Свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
0: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
7: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Покойники в долгах. Погибших на СВО предпринимателей обяжут вернуть остаток полученных грантов. На Чукотке изменили правила региональной поддержки предпринимателей, которые погибли в зоне боевых действий. Речь идет о получателях грантов. Если такие люди погибнут, соглашение с ними расторгнут без штрафов, и не нужно будет возвращать деньги, которые предприниматель уже потратил на предусмотренные бизнес-проектом цели и подтвердил это документами. Однако есть нюанс. Оставшуюся непотраченную часть гранта придется вернуть в окружной бюджет. Причем даже если деньги физически потрачены, а документальных подтверждений нет. Кто именно должен это сделать после смерти предпринимателя, в приказе не уточняется. Однако юристы говорят, бремя долгов ляжет на плечи ближайших родственников. О том, как военных постепенно лишают льгот и обещанных привилегий, рассказывает жена участника СВО Михаила Рожки, который ныне служит в 11-м танковом полку.
4: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня.
1: Женщина рассказала, что мужа в очередной раз перевели по службе из Санкт-Петербурга в Калининград. При этом льготы семье участника СВО не предоставили. Из-за отсутствия места в детском саду женщина не может выйти на работу, хотя деньги семье нужны позарез.
4: Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно и то же. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы с ребенком, потому что, извините, вас льготников таких 300 человек. Сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно.
1: Также из-за халатности в воинской части по пересылке документов семья не может получить положенную компенсацию за жилье.
4: Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи.
1: Компенсацию за переезд семья военного тоже не получила и теперь оказалась по уши в долгах.
11: перевоз вещей вы, пожалуйста, за свой счет организуйте, а мы вам потом компенсируем. Ну, можете, конечно, взять военный контейнер, за который вы тоже должны заплатить, но мы вам потом компенсируем. А что, если у меня сейчас нет денег? По факту мы влезли в такие просто бешеные долги, и нам до сих пор ничего не компенсировали. Это просто какой-то кошмар. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
1: Жена военного говорит, это очень тяжело каждый раз срываться с насиженного места и переезжать, кардинально меняя свою жизнь. Но главное, это очень обременительно финансово, а положенные компенсации и льготы для военных существуют только на словах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
6: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
5: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
6: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
5: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
8: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
5: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Пачобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
9: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине. Есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
5: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
15: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
3: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
10: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
3: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
12: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, можете найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облава на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза. Собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались с наматыванием на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
3: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в два раза больше. Кроме срочников на СВО, вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
13: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он говорит, кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
3: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
15: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
16: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сяха.
16: Синий.
17: Нила.
16: Коричневый.
17: Бура.
16: Зеленый.
17: Сабз.
16: Оранжевый.
17: Наранджи.
16: Фиолетовый.
17: Джамуни.
16: Красный.
17: Сурх.
16: Белый.
17: Сафед.
16: Желтый.
17: Пила.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
19: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
18: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
19: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
18: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
19: Ой, да ладно тебе.
18: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
19: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
18: И что лето? Какая разница?
19: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редис,

0: что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
1: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
0: Каким еще пожаром?
1: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
0: Но цены же держат.
1: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
0: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
1: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
0: А что не так с садиками?
1: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
0: 5% за месяц? Серьезно?
1: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
0: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
1: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санатории можно и не поехать.
1: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
1: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
1: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
1: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
1: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
1: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
1: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
1: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат

0: твой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают.
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий.
0: Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регулятора в кабинетах.
0: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
0: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
0: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
0: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
0: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
0: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
0: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
0: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
0: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
0: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
0: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающий документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
8: Мы подали документы на регистрацию четырехвалентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от четырех типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
7: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
9: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема четырехвалентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
7: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
9: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
7: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
7: Ударить белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
8: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
7: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
8: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
7: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучшая ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
8: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена, продажа ее товаров прекращена.
7: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
10: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
7: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из трех кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал три вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
12: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, разматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
11: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
12: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
11: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
13: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
11: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
15: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен. И сохранен. В целом за пятилетку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств. Это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам. Потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
17: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
16: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
18: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
19: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
20: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
16: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На беспокойность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
21: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров, штабы, руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановке, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
6: Новости регионов на радиосигнал.
16: В Полоцком районе после визита сотрудников комитета госконтроля временно прекратил работу частный цех по производству мясных чипсов. Выяснилось, что на объекте нельзя было заниматься переработкой и производством мясной продукции, так как у предприятия не было соответствующей регистрации. Несмотря на это, в 2026 году фирма произвела и продала более 1300 тонн мясных чипсов. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения. Так, например, на таре поставщика добавок и приправ, используемых в производстве, отсутствовали этикетки. Работники предприятия не имели сменную санитарную одежду, в дозаторах не было моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, отсутствовал отдельный инвентарь для уборки охлаждаемых камер холодильных шкафов. Объект исключен из торгового реестра, что запрещает осуществление его деятельности в сфере торговли и общественного питания. Виновных привлекли к ответственности. Минчанин поучаствовал в рекламной акции. Теперь ему грозит тюрьма. После рабочей смены 38-летний мужчина решил купить психотроп в теневом интернет-магазине. На сайте он увидел рекламный баннер. При оформлении нескольких заказов в течение суток покупателю полагался бонус в виде 1 грамма запрещенного вещества. Предложение жителя столицы заинтересовало, и он решил поучаствовать в акции. После оплаты администратор наркошопа прислал ему координаты и фотографии мест, где находились закладки. В тот же день мужчина отправился забирать вещества из тайника. Задержали его в лесу недалеко от станции метро «Могилевская». По информации, сохранившейся в смартфоне, сотрудники наркоконтроля нашли в закладках 2 свертка с порошком общей массой 1,61 грамма. В веществе обнаружили альфа-ПВП. Во время задержания минчанин находился под воздействием наркотиков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Работу системы оповещения проверят в Гомельской области 24 сентября. Ежемесячная техническая проверка специального оборудования с запуском электросирен будет проходить с 11 до 13 часов. От населения никаких действий не требуется, достаточно сохранять спокойствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
0: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска ЖЭ-пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
16: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
3: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
16: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансов, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам 6 месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
4: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
1: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
22: Зря я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
23: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
24: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
23: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
25: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
1: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
26: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
1: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
27: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
8: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
7: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие, связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
7: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
27: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
7: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
27: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
4: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемое. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
1: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
22: Я ем медленно. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
23: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
24: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
23: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
25: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
1: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
26: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначные темпы годовой инфляции.
1: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
11: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
10: А что это тогда?
11: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
10: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
11: Ну, проблемы там серьезные, да.
10: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
11: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
10: Ну, это понятно, переработка.
11: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
10: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
11: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
10: Ого.
11: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
10: Ломаются от переработки.
11: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
10: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
11: Затыкают как могут.
10: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
11: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
10: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
11: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
10: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
11: Угу. Типа спасибо, мы сами.
10: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает

0: Вот именно.
1: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод – это стоит просто колоссальных денег.
0: И рисков для оборудования.
1: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
0: Искать другие рынки?
1: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
0: Ну да, это было золотое дно.
1: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
0: Настоящий клондайк для экономики.
1: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
0: Угу.
1: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
0: Ну а почему нет? Китай большой.
1: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
0: Понятно.
1: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
0: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
1: Я называю это выживанием.
0: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
1: Ну да.
0: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
1: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
0: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
1: Но цены растут, да?
0: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
1: Угу.
0: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
1: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
0: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
1: Да, это проблема.
0: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
1: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
0: И схема работала идеально.
1: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
0: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
1: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
0: И заводы встанут.
1: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
0: Да уж.
1: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый.

0: экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
1: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
0: Давай.
1: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
0: Пластырь – это хорошее сравнение.
1: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
0: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
1: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
0: Угу.
1: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
0: Потому что маржи нет.
1: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
2: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
1: Какой?
2: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
1: Ну, трубопроводы.
2: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
1: И что тогда?
2: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
1: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
2: Бинго!
1: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
0: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
1: Да их нет.
0: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
1: А если атаки станут сильнее?
0: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
1: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Консультант отдела рекламы Управления защитой прав потребителей и контроля рекламы Юлия Хвалюк о том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало проект закона о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса.
5: В настоящее время отсутствуют ограничения по объему размещения и распространения такой рекламы. Рекламы игорных заведений, азартных игр. Во исполнение поручения главы государства в целях совершенствования правового регулирования в сфере игорного бизнеса, а также недопущения развития игровой зависимости у населения, особенно в молодежной среде, март оперативно подготовлен, разработан проект закона о рекламе, который направлен на согласование с заинтересованными, а также правительству, который предусматривает изменения закона о рекламе. Как к содержанию такой рекламы игорных заведений, азартных игр, в том числе виртуальных игорных заведений, так и по местам ее размещения и распространения. В частности, предусматривается обязательное наличие предупредительной надписи об отсутствии гарантии выигрыша и риске финансовых потерь. В том числе предусматривается полный запрет на размещение рекламы игорных заведений, в том числе виртуальных игорных заведений и азартного бизнеса. В наружной рекламе исключение составляет только вывески рекламного характера. На транспортных средствах, салонах транспортных средств, на остановочных пунктах общественного транспорта, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в том числе в многоквартирных жилых домах, торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах.
6: Важный сигнал.
7: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
8: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
7: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
9: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
7: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
10: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагает проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно 1010 долларов, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
11: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
12: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
7: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
13: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входит его в компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений. Но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
15: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
14: Это комфорт, за который стоит платить.
15: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
14: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
15: Но регистратура – это еще не вся медицина.
14: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
15: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
14: Какое неравенство? 40 рублей.
15: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
16: Я не говорю, что это копейки, ну…
15: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
16: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
15: Нормальный график работы врача.
16: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
15: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
16: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
15: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
16: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
15: И что он делает эти 30 минут?
16: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
15: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
16: Бред. Врач лечит пациента.
15: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
16: И это плохо.
15: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
16: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
15: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
16: Ага, я про это и говорю.
15: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
16: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
15: Лечит, если случай понятный.
16: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
15: Почему же?
16: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
15: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
16: Что за конспирология?
15: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
16: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
15: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
16: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
15: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
16: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
15: А почему тогда?
16: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
15: Но это логично для бюджета.
16: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
15: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение?
14: Приходит человек в госполиклинику. Сдал стандартный минимум – общий анализ крови, мочу. Ему говорят – все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
15: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
14: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
15: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
14: Ну давай.
15: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
14: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
15: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
14: Да, я знаю, что это такое.
15: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
14: Я с этим и не спорю.
15: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
14: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
15: Тебя перенаправят, если случай срочный.
14: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
15: Поликлиники ведут хроников.
14: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
15: Ну, электронные карты внедряются.
14: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
15: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
14: Опять я виновата.
15: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
14: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
15: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
14: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
15: Зато бесплатно.
14: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
15: Отлично! Ты покупаешь справку за час, бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
14: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
15: Давай.
14: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
15: Там нет столько частников.
14: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
15: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
14: Какая монополия, если это частный бизнес?
15: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
14: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
14: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
14: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
14: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
14: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
14: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
15: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
14: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
15: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
14: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
15: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
14: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
15: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
14: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
15: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
14: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
15: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
14: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
15: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
8: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
17: Это вранье.
8: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
3: Важный сигнал.
18: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
19: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
18: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
20: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-Калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
18: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
8: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
18: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
17: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
21: Это вранье.
17: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
3: Синий.
22: Нила.
3: Коричневый.
22: Бура.
3: Зеленый.
22: Сабз.
3: Оранжевый.
22: Наранджи.
3: Фиолетовый.
22: Джамуни.
3: Красный.
22: Сурх.
3: Белый.
22: Сафед.
3: Желтый.
22: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
23: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
18: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
24: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
18: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
24: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
18: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в страну на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
7: Прокуратура Светлогорского района Гомельской области совместно с Межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира проверила, как ведется в районе лесохозяйственная деятельность, и выявила ряд нарушений. Установлено, что на одной из лесосек не была вывезена древесина различных пород общим объемом 11,62 кубометров. Здесь она находилась более года. В единой государственной автоматизированной системе отсутствовали сведения о ее заготовке. Из-за длительного хранения под открытым небом, в том числе деловой древесины, ее качество ухудшилось. На трех лесопромышленных складах лесничеств объем хранящейся заготовленной древесины не соответствовал данным в системе госучета, что способствует фактам хищения, подмены качества сырья на низкопробный. Например, на промежуточном складе имелись в наличии более 50 кубометров дров сосны, не внесенных в базу. Кроме того, на территории одного из лесничеств выявили несанкционированную свалку бытовых отходов. К дисциплинарной и административной ответственности за нарушение привлекли двух виновных – лесничего и тракториста. В Жлобинском районе пострадал 24-летний мужчина. В деревне Ректа местный житель пилил металлическую бочку из-под растворителя. Использовал для этого угловую шлифовальную машинку, которую часто называют болгаркой. Как рассказали в МЧС, из-за искры вспышки газовоздушной смеси на нем загорелась одежда. Ее мужчина потушил самостоятельно и обратился в больницу. Его госпитализировали. Проводится проверка. В Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. В областном центре под эти цели определили 9 мест. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области, имеющие личное подсобное хозяйство, а также фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, фасоль, зелень, фрукты, ягоды и мед. Можно будет купить зерно, рассаду, саженцы и прочее. Наиболее широко торговля развернется на улице Гаврилова, проспекте Машерова, улицах Московская, Сябровская и Махновича. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель директора по научной работе Института системных исследований Светлана Кондратенко о мировых ценах на какао-бобы.
0: В мае 2025 года это был очередной пик 11 тысяч долларов США, а уже в феврале 2026 года только 3 тысячи долларов США. В начале сентября нынешнего года мировая котировка за тонну какао-бобов составляло примерно 6800 долларов США. А уже сейчас 6000 долларов США за тонну То есть рынок достаточно волатилен. На текущий момент довольно сложно спрогнозировать, стабилизируется рынок или не стабилизируется в ближайшие годы. В настоящее время происходит некоторое смещение фокуса мощностей по переработке какао из стран Европейского Союза в страны Азии.
3: Важный сигнал.
18: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
23: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
18: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
23: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
18: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
1: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
18: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Пачобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
5: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине. Есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
18: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
6: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью, ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание глава государства и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году. И фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
2: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
9: Ага, ну, например, пилот или хирург.
2: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
9: А, путеец, монтер пути.
2: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
9: Угу.
2: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
9: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
2: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
9: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
2: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
9: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну типа в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
2: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
9: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
2: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
9: Интересно.
2: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
9: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
2: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International» с запросом всего на 36 человек.
9: Подожди. Сколько?
2: 36.
9: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
2: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
9: Именно.
2: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
9: Какая?
2: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
9: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
10: Вот-вот.
9: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
10: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
9: Ну да, когда работать вообще некому.
10: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
9: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
10: Точно.
9: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
10: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность.

0: эти деньги, никто никуда не поедет.
1: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции $300 – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в $300 должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реально...

0: Официальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
2: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
2: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
2: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
2: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит $1500-1800.
1: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
2: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
2: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
2: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
2: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
2: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
2: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
2: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
2: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
2: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
5: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
4: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
5: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
4: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
6: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
4: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Кутенск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому Помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
11: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
10: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
12: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
13: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах. Кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет. Он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
14: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
10: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. А беспокойность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия 137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой С. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
15: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
10: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
16: «Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда – нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что: девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник? Да, вот так прямо и сказали».
10: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима, с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
17: «Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали: да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах».
10: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
19: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
20: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска уже пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
10: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
21: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
10: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Радиосигнал от первого лица.
18: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
2: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Удар для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
23: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
22: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
24: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
22: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого использует собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
25: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
22: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
19: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечень невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
10: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
1: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
10: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе обивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
3: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагает проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно $10,000, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
4: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
5: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
10: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. We'll be right back.
6: Покойники в долгах. Погибших на СВО предпринимателей обяжут вернуть остаток полученных грантов. На Чукотке изменили правила региональной поддержки предпринимателей, которые погибли в зоне боевых действий. Речь идет о получателях грантов. Если такие люди погибнут, в соглашении с ними расторгнут без штрафов, и не нужно будет возвращать деньги, которые предприниматель уже потратил на предусмотренные бизнес-проектом цели и подтвердил это документами. Однако есть нюанс. Оставшуюся непотраченную часть гранта придется вернуть в окружной бюджет. Причем даже если деньги физически потрачены, а документальных подтверждений нет. Кто именно должен это сделать после смерти предпринимателя, в приказе не уточняется. Однако юристы говорят, бремя долгов ляжет на плечи ближайших родственников. О том, как военных постепенно лишают льгот и обещанных привилегий, рассказывает жена участника СВО Михаила Рожки, который ныне служит в 11-м танковом полку.
7: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня.
6: Женщина рассказала, что мужа в очередной раз перевели по службе из Санкт-Петербурга в Калининград. При этом льготы семье участника СВО не предоставили. Из-за отсутствия места в детском саду женщина не может выйти на работу, хотя деньги семье нужны позарез.
7: Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно и то же. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы с ребенком, потому что, извините, вас льготников таких 300 человек. Сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно.
6: Также из-за халатности в воинской части по пересылке документов семья не может получить положенную компенсацию за жилье.
7: Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи.
6: Компенсацию за переезд семья военного тоже не получила и теперь оказалась по уши в долгах.
7: Перевоз вещей вы, пожалуйста, за свой счет организуйте, а мы вам потом компенсируем. Ну, можете, конечно, взять военный контейнер, за который вы тоже должны заплатить, но мы вам потом компенсируем. А что, если у меня сейчас нет денег? По факту мы влезли в такие просто бешеные долги, и нам до сих пор...
11: Важный сигнал.
12: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
13: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
12: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
13: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
12: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
11: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
12: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Почобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
14: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Есть контекст войны в Украине. Есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
12: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
19: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
22: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
15: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
22: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
2: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, можете найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались на наматывание на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
22: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников на СВО будут и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
9: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть 2 варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
22: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
19: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
8: Учим пакистанский вместе!
16: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
17: Сяха.
16: Синий.
17: Нила.
16: Коричневый.
17: Бура.
16: Зеленый.
17: Сабз.
16: Оранжевый.
17: Наранджи.
16: Фиолетовый.
17: Джамуни.
16: Красный.
17: Сурх.
16: Белый.
17: Сафед.
16: Желтый.
17: Пила.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
23: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
21: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
23: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
21: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
23: Ой, да ладно тебе.
21: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
23: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
21: И что лето? Какая разница?
23: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
21: То есть ты хочешь сказать,
23: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
21: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
23: Вот. 5,3.
21: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
23: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
21: Каким еще пожаром?
23: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
21: Но цены же держат.
23: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
21: Ладно. Если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
23: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
21: А что не так с садиками?
23: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
21: 5% за месяц? Серьезно?
23: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
21: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
23: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
21: Ну, санаторий можно и не поехать.
23: Для пенсионеров Беларуси санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
21: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно

0: Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
0: Именно. Это административное сдерживание как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела.

0: Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
3: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
3: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
3: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
3: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
3: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
3: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
3: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
3: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
3: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
3: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
3: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? В Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
6: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
5: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
7: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема четырехвалентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
5: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
7: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
5: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
5: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
6: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
5: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
6: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
5: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучше ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
6: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
5: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
8: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
5: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из трех кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал три вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
10: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
9: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
10: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
9: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
11: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
9: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
13: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен. И сохранен. В целом за 5-летку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств. Это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам. Потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
15: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
14: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
16: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
17: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
18: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
14: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. А беспокойность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия 137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
19: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров штабы руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановки, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
4: Новости регионов на радиосигнал.
14: Полоцком районе после визита сотрудников Комитета госконтроля временно прекратил работу частный цех по производству мясных чипсов. Выяснилось, что на объекте нельзя было заниматься переработкой и производством мясной продукции, так как у предприятия не было соответствующей регистрации. Несмотря на это, в 2026 году фирма произвела и продала более 1300 тонн мясных чипсов. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения. Так, например, на таре поставщика добавок и приправ, используемых в производстве, отсутствовали этикетки. Работники предприятия не имели сменную санитарную одежду, в дозаторах не было моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, отсутствовал отдельный инвентарь для уборки охлаждаемых камер холодильных шкафов. Объект исключен из торгового реестра, что запрещает осуществление его деятельности в сфере торговли и общественного питания. Виновных привлекли к ответственности. Минчанин поучаствовал в рекламной акции. Теперь ему грозит тюрьма. После рабочей смены 38-летний мужчина решил купить психотроп в теневом интернет-магазине. На сайте он увидел рекламный баннер. При оформлении нескольких заказов в течение суток покупателю полагался бонус в виде 1 грамма запрещенного вещества. Предложение жителя столицы заинтересовало, и он решил поучаствовать в акции. После оплаты администратор наркошопа прислал ему координаты и фотографии мест, где находились закладки. В тот же день мужчина отправился забирать вещества из тайника. Задержали его в лесу недалеко от станции метро «Могилевская». По информации, сохранившейся в смартфоне, сотрудники наркоконтроля нашли в закладках 2 свертка с порошком общей массой 1,61 грамма. В веществе обнаружили альфа-ПВП. Во время задержания минчанин находился под воздействием наркотиков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Работу системы оповещения проверят в Гомельской области 24 сентября. Ежемесячная техническая проверка специального оборудования с запуском электросирен будет проходить с 11 до 13 часов. От населения никаких действий не требуется, достаточно сохранять спокойствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
14: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области 3 белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе 3 мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
21: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал 2 соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска ЖЭ-пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
14: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
0: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
14: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
22: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемое. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
3: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
23: Зря я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
24: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
25: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
24: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
26: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
3: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
1: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
3: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
2: Кроме арендного жилья, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, было исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
6: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
5: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь Калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
5: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
2: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации?
5: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
2: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
22: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемое. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Далее проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
3: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
23: Я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
24: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
25: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
24: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
26: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
3: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
1: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
3: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
9: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
8: А что это тогда?
9: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
8: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
9: Ну, проблемы там серьезные, да.
8: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
9: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
8: Ну, это понятно, переработка.
9: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
8: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
9: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
8: Ого.
9: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
8: Ломаются от переработки.
9: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
8: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
9: Затыкают как могут.
8: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
9: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
8: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
9: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
8: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
9: Угу. Типа спасибо, мы сами.
8: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
9: Ну, такова реальность сейчас.
8: Но как белорусским заводам, гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
9: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
8: Вот именно.
9: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
8: И рисков для оборудования?
9: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
8: Искать другие рынки?
9: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
8: Ну да, это было золотое дно.
9: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
8: Настоящий клондайк для экономики.
9: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
8: Угу.
9: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
8: Ну а почему нет? Китай большой.
9: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
8: Понятно.
9: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
8: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
9: Я называю это выживанием.
8: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
9: Ну да.
8: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
9: Это скрыто.

0: белорусских заправках, а E95 у них там только-только ползет к 70.
1: Угу.
0: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
1: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
0: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
1: Да, это проблема.
0: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
1: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
0: И схема работала идеально.
1: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
0: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
1: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
0: И заводы встанут.
1: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
0: Да уж.
1: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
0: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
1: Давай.
0: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
1: Пластырь – это хорошее сравнение.
0: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
1: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
0: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
1: Угу.
0: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
1: Потому что маржи нет.
0: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
1: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
0: Какой?
1: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
0: Ну, трубопроводы...
1: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
0: И что тогда?
1: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет переработать.

0: зарабатывать.
1: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
0: Бинго!
1: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
0: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
1: Да их нет.
0: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
1: А если атаки станут сильнее?
0: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
1: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
2: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Консультант отдела рекламы Управления защитой прав потребителей и контроля рекламы Юлия Хвалюк о том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало проект закона о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса.
5: В настоящее время отсутствуют ограничения по объему размещения и распространения такой рекламы. Рекламы игорных заведений, азартных игр. Во исполнение поручения главы государства в целях совершенствования правового регулирования в сфере игорного бизнеса, а также недопущения развития игровой зависимости у населения, особенно в молодежной среде, март оперативно подготовлен, разработан проект закона о рекламе, который направлен на согласование с заинтересованными, а также правительству, который предусматривает изменения закона о рекламе. Как к содержанию такой рекламы игорных заведений, азартных игр, в том числе виртуальных игорных заведений, так и по местам ее размещения и распространения. В частности, предусматривается обязательное наличие предупредительной надписи об отсутствии гарантии выигрыша и риске финансовых потерь. В том числе предусматривается полный запрет на размещение рекламы игорных заведений, в том числе виртуальных игорных заведений и азартного бизнеса. В наружной рекламе исключение составляет только вывески рекламного характера. На транспортных средствах, салонах транспортных средств, на остановочных пунктах общественного транспорта, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в том числе в многоквартирных жилых домах, торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах.
3: Важный сигнал.
6: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
7: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
6: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
8: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
6: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
9: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагает проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно 1010 долларов, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
10: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
11: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
6: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
12: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входит его в компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
14: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
13: Это комфорт, за который стоит платить.
14: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
13: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
14: Но регистратура – это еще не вся медицина.
13: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
14: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
13: Какое неравенство? 40 рублей.
14: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
13: Я не говорю, что это копейки, ну…
14: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
13: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
14: Нормальный график работы врача.
13: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
14: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
13: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
14: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
13: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
14: И что он делает эти 30 минут?
13: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
14: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
13: Бред. Врач лечит пациента.
14: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
13: И это плохо.
14: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
13: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
14: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
13: Ага, я про это и говорю.
14: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
13: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
14: Лечит, если случай понятный.
13: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
14: Почему же?
13: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
14: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
13: Что за конспирология?
14: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
13: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
14: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
13: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
14: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
13: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
14: А почему тогда?
13: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
14: Но это логично для бюджета.
13: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
14: Это преувеличение.
13: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
14: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
13: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
14: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
13: Ну давай.
14: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
13: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
14: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
13: Да, я знаю, что это такое.
14: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
13: Я с этим и не спорю.
14: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
13: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
14: Тебя перенаправят, если случай срочный.
13: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
14: Поликлиники ведут хроников.
13: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
14: Ну, электронные карты внедряются.
13: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
14: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
13: Опять я виновата.
14: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
13: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
14: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
13: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
14: Зато бесплатно.
13: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
14: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
13: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
14: Давай.
13: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
14: Там нет столько частников.
13: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
14: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
13: Какая монополия, если это частный бизнес?
14: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
13: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
0: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
13: Или в состоянии выгорания.
0: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
13: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
0: Ну да. Ищет, к чему придраться.
13: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
0: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
13: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
0: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
13: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
14: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
13: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
14: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
13: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
14: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
13: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
14: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
13: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
14: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
13: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
14: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
13: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
14: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
7: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
15: Это вранье.
7: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжища уходят за пределы нашего государства.
3: Важный сигнал.
16: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
17: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
16: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-Калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
15: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-Калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
16: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
18: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
16: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
18: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
19: Это вранье.
18: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали!
19: Черный.
20: Сяга.
19: Синий.
20: Ниля.
19: Коричневый.
20: Бура.
19: Зеленый.
20: Сабз.
19: Оранжевый.
20: Наранджи.
19: Фиолетовый.
20: Джамуни.
19: Красный.
20: Сурх.
19: Белый.
20: Сафед.
19: Желтый.
20: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
16: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
21: Мы подали документы на регистрацию четырехвалентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
16: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
22: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема четырехвалентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
16: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
22: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
16: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
23: Прокуратура Светлогорского района Гомельской области совместно с Межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира проверила, как ведется в районе лесохозяйственная деятельность, и выявила ряд нарушений. Установлено, что на одной из лесосек не была вывезена древесина различных пород общим объемом 11,62 кубометров. Здесь она находилась более года. В единой государственной автоматизированной системе отсутствовали сведения о ее заготовке. Из-за длительного хранения под открытым небом, в том числе деловой древесины, ее качество ухудшилось. На 3 лесопромышленных складах лесничеств объем хранящейся заготовленной древесины не соответствовал данным в системе госучета, что способствует фактам хищения, подмены качества сырья на низкопробный. Например, на промежуточном складе имелись в наличии более 50 кубометров дров сосны, не внесенных в базу. Кроме того, на территории одного из лесничеств выявили несанкционированную свалку бытовых отходов. К дисциплинарной и административной ответственности за нарушение привлекли двух виновных – лесничего и тракториста. В Жлобинском районе пострадал 24-летний мужчина. В деревне Ректа местный житель пилил металлическую бочку из-под растворителя. Использовал для этого угловую шлифовальную машинку, которую часто называют болгаркой. Как рассказали в МЧС, из-за искры вспышки газовоздушной смеси на нем загорелась одежда. Ее мужчина потушил самостоятельно и обратился в больницу. Его госпитализировали. Проводится проверка. В Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. В областном центре под эти цели определили 9 мест. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области, имеющие личное подсобное хозяйство, а также фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, фасоль, зелень, фрукты, ягоды и мед. Можно будет купить зерно, рассаду, саженцы и прочее. Наиболее широко торговля развернется на улице Гаврилова, проспекте Машерова, улицах Московская, Сябровская и Махновича. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель директора по научной работе Института системных исследований Светлана Кондратенко о мировых ценах на какао-бобы.
1: В мае 2025 года это был очередной пик 11 тысяч долларов США, а уже в феврале 2026 года только 3 тысячи долларов США. В начале сентября нынешнего года мировая котировка за тонну какао-бобов составляло примерно 6800 долларов США. А уже сейчас 6000 долларов США за тонну. То есть рынок достаточно волатилен. На текущий момент довольно сложно спрогнозировать, стабилизируется рынок или не стабилизируется в ближайшие годы. В настоящее время происходит некоторое смещение фокуса мощностей по переработке какао из стран Европейского Союза в страны Азии.
3: Важный сигнал.
16: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
2: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
16: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
2: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
16: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
5: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
16: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Почобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
8: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
16: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
9: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году, и фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет!
0: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
10: Ага, ну, например, пилот или хирург.
0: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
10: А, путеец, монтёр пути.
0: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
10: Угу.
0: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
10: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
0: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
10: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
0: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
10: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
0: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
10: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
0: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
10: Интересно.
0: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
10: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
0: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
10: Подожди. Сколько?
0: 36.
10: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
0: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
10: Именно.
0: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
10: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
10: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
10: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
0: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
10: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
10: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
10: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
10: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
10: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
10: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
10: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
10: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
10: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу, ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
10: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
10: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
10: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
10: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
10: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, год.

0: третейцам до тех же 1500 или 2000 люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
1: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
0: А то есть денег в бюджете на всех нет?
1: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
0: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
1: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
0: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
1: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
0: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
1: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
0: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
1: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
0: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
1: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
0: В смысле, как турагентство?
1: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
0: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
1: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
0: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
1: Сравнение рынка все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
0: Ну, разница с $300 очевидна.
1: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
0: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
1: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
0: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
1: Согласен.
0: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
1: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
0: А кому обслуживать, если людей нет?
1: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
0: А когда массово увольняли за нелояльность?
1: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
0: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
1: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
0: Жутко звучит.
1: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом.

0: Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
3: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
4: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
3: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь водить московские штабы за нос.
3: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Кутенск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
6: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
9: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
8: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий-137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
10: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
11: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
12: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
8: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На обеспокоенность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой ЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
13: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
8: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
14: «Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что... Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник? Да, вот так прямо и сказали».
8: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
15: Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина, а если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины». На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали: «Да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь?» Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов. Но я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
8: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
17: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
18: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска ЖЭ-пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
8: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
19: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
8: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Клосковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
20: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Уды для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
0: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
21: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
1: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
21: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого использует собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
22: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, авиабаз, портов промышленных центров и прочее.
21: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
17: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. И что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
8: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
23: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
8: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
3: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было, оно непригодно для жизни. Или предлагают проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно 1010 долларов, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
4: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
5: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
8: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Покойники в долгах. Погибших на СВО предпринимателей обяжут вернуть остаток полученных грантов. На Чукотке изменили правила региональной поддержки предпринимателей, которые погибли в зоне боевых действий. Речь идет о получателях грантов. Если такие люди погибнут, соглашение с ними расторгнут без штрафов, и не нужно будет возвращать деньги, которые предприниматель уже потратил на предусмотренные бизнес-проектом цели и подтвердил это документами. Однако есть нюанс. Оставшуюся непотраченную часть гранта придется вернуть в окружной бюджет. Причем даже если деньги физически потрачены, а документальных подтверждений нет. Кто именно должен это сделать после смерти предпринимателя, в приказе не уточняется. Однако юристы говорят, бремя долгов ляжет на плечи ближайших родственников. О том, как военных постепенно лишают льгот и обещанных привилегий, рассказывает жена участника СВО Михаила Рожки, который ныне служит в 11-м танковом полку.
24: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня.
7: Женщина рассказала, что мужа в очередной раз перевели по службе из Санкт-Петербурга в Калининград. При этом льготы семье участника СВО не предоставили. Из-за отсутствия места в детском саду женщина не может выйти на работу, хотя деньги семье нужны позарез.
24: Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно И тоже. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле. Но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек. Сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно.
7: Также из-за халатности воинской части по пересылке документов семья не может получить положенную компенсацию за жилье.
24: Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи.
7: Компенсацию за переезд семья военного тоже не получила и теперь оказалась по уши в долгах.
24: Перевоз вещей вы, пожалуйста, за свой счет организуйте, а мы вам потом компенсируем. Ну, можете, конечно, взять военный контейнер, за который вы тоже должны заплатить, но мы вам потом компенсируем. А что, если у меня сейчас нет денег? По факту мы влезли в такие просто бешеные долги, и нам до сих пор ничего не компенсировали. Это просто какой-то кошмар. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
7: Жена военного говорит, это очень тяжело каждый раз срываться с насиженного места и переезжать, кардинально меняя свою жизнь. Но главное, это очень обременительно финансово, а положенные компенсации и льготы для военных существуют только на словах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
10: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
9: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
10: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
9: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
11: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
9: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Почобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
12: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
9: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
17: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
13: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
21: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
14: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, можете найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывания на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
21: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
15: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть 2 варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
21: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
17: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
18: Учим пакистанский вместе!
0: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
1: Сиаха.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
22: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
20: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
22: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
20: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
22: Ой, да ладно тебе.
20: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
22: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
20: И что лето? Какая разница?
22: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
20: То есть ты хочешь сказать,
22: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
20: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
22: Вот. 5,3.
20: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
22: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
20: Каким еще пожаром?
22: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
20: Но цены же держат.
22: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
20: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
22: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
20: А что не так с садиками?
22: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
20: 5% за месяц? Серьезно?
22: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
20: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
22: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
20: Ну, санаторий можно и не поехать.
22: Для пенсионеров в Беларуси санаторий – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
20: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
22: А что там с напитками?
20: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
22: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
20: Вода с сиропом – импорт?
22: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
20: А, ну логистика еще.
22: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
20: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
22: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
20: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
22: Абсолютно. На

0: уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 мл молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шринкфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают.
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий.

0: Либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
0: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
0: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут, и тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
0: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желаний регуляторов в кабинетах.
0: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
0: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
0: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
0: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
0: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
0: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
0: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
0: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
0: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
0: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
0: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж, Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
5: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
4: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
6: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
4: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
6: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
4: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в страну на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
5: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
4: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
5: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
4: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучше ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
5: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
4: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
7: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
4: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из 3 кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилокок, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал 3 вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
9: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
8: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
9: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям, идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
8: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
10: Мы вышли гулять, гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. И увезли в неизвестном направлении.
8: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
12: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за пятилетку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
14: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
13: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий-137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
15: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
16: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
17: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
13: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На обеспокоенность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
18: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров штабы руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановки, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
2: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Полоцком районе после визита сотрудников комитета госконтроля временно прекратил работу частный цех по производству мясных чипсов. Выяснилось, что на объекте нельзя было заниматься переработкой и производством мясной продукции, так как у предприятия не было соответствующей регистрации. Несмотря на это, в 2026 году фирма произвела и продала более 1300 тонн мясных чипсов. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения. Так, например, на таре поставщика добавок и приправ, используемых в производстве, отсутствовали этикетки. Работники предприятия не имели сменную санитарную одежду, в дозаторах не было моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, отсутствовал отдельный инвентарь для уборки охлаждаемых камер, холодильных шкафов. Объект исключен из торгового реестра, что запрещает осуществление его деятельности в сфере торговли и общественного питания. Виновных привлекли к ответственности. Минчанин поучаствовал в рекламной акции. Теперь ему грозит тюрьма. После рабочей смены 38-летний мужчина решил купить психотроп в теневом интернет-магазине. На сайте он увидел рекламный баннер. При оформлении нескольких заказов в течение суток покупателю полагался бонус в виде 1 грамма запрещенного вещества. Предложение жителя столицы заинтересовало, и он решил поучаствовать в акции. После оплаты администратор наркошопа прислал ему координаты и фотографии мест, где находились закладки. В тот же день мужчина отправился забирать вещества из тайника. Задержали его в лесу недалеко от станции метро «Могилевская». По информации, сохранившейся в смартфоне, сотрудники наркоконтроля нашли в закладках 2 свертка с порошком общей массой 1,61 грамма. В веществе обнаружили альфа-ПВП. Во время задержания минчанин находился под воздействием наркотиков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Работу системы оповещения проверят в Гомельской области 24 сентября. Ежемесячная техническая проверка специального оборудования с запуском электросирен будет проходить с 11 до 13 часов. От населения никаких действий не требуется, достаточно сохранять спокойствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
13: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
20: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска уже пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
13: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
21: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня... петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
13: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
0: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они какие могли уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
3: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
1: Зря я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
22: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
23: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
22: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говоришь, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
23: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
3: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
24: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
3: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
4: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
6: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
5: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие, связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
5: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
4: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации?
5: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
4: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
0: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемое. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
8: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
1: Где я медленно? Пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
22: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
9: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
22: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говоришь, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы Не торопился с такими выводами, друзья.
23: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
8: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
24: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
8: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
12: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
10: А что это тогда?
12: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
10: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
12: Ну, проблемы там серьезные, да.
10: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
12: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
10: Ну, это понятно, переработка.
12: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
10: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
12: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
10: Ого.
12: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
10: Ломаются от переработки.
12: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
10: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
12: Затыкают как могут.
10: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
12: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
10: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
12: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
10: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
12: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
10: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
12: Ну, такова реальность сейчас.
10: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
12: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ – это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
10: Вот именно.
12: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод – это стоит просто колоссальных денег.
10: И рисков для оборудования?
12: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
10: Искать другие рынки?
12: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
10: Ну да, это было золотое дно.
12: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
10: Настоящий клондайк для экономики.
12: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
10: Угу.
12: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
10: Ну а почему нет? Китай большой.
12: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
10: Понятно.
12: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
10: Подожди, подожди. Единственный вариант? Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
12: Я называю это выживанием.
10: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
12: Ну да.
10: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
12: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это реальная цена глубокой зависимости.
10: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
12: Но цены растут, да?
10: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26-го года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
12: Угу.
10: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
12: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
10: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
12: Да,

0: работало. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
1: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
0: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
1: И заводы встанут.
0: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
1: Да уж.
0: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
1: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
0: Давай.
1: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
0: Пластырь – это хорошее сравнение.
1: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
0: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
1: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
0: Угу.
1: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
0: Потому что маржи нет.
1: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
2: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
1: Какой?
2: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
1: Ну, трубопроводы.
2: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
1: И что тогда?
2: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
1: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
2: Бинго!
1: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
0: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
1: Да их нет.
0: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
1: А если атаки станут сильнее?
0: А если атаки станут еще более массированными,

0: мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
1: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
2: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Консультант отдела рекламы Управления защитой прав потребителей и контроля рекламы Юлия Хвалюк о том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало проект закона о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса.
5: В настоящее время отсутствуют ограничения по объему размещения и распространения такой рекламы. Рекламы игорных заведений, азартных игр. Во исполнение поручения главы государства в целях совершенствования правового регулирования в сфере игорного бизнеса, а также недопущения развития игровой зависимости у населения, особенно в молодежной среде, март оперативно подготовлен, разработан проект закона о рекламе, который направлен на согласование с заинтересованными, а также правительству, который предусматривает изменения закона о рекламе. Как к содержанию такой рекламы игорных заведений, азартных игр, в том числе виртуальных игорных заведений, так и по местам ее размещения и распространения. В частности, предусматривается обязательное наличие предупредительной надписи об отсутствии гарантии выигрыша и риске финансовых потерь. В том числе предусматривается полный запрет на размещение рекламы игорных заведений, в том числе виртуальных игорных заведений и азартного бизнеса. В наружной рекламе исключение составляет только вывески рекламного характера. На транспортных средствах, салонах транспортных средств, на остановочных пунктах общественного транспорта, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в том числе в многоквартирных жилых домах, торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах.
3: Важный сигнал.
6: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
7: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. И что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
6: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
8: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
6: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
9: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагает проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно 1010 долларов, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
10: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «Свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
11: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
6: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
12: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входит его в компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений. Но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
14: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
13: Это комфорт, за который стоит платить.
14: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
13: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
14: Но регистратура – это еще не вся медицина.
13: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию. Я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
14: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
13: Какое неравенство? 40 рублей.
14: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
13: Я не говорю, что это копейки, ну…
14: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
13: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
14: Нормальный график работы врача.
13: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
14: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
13: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
14: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
13: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
14: И что он делает эти 30 минут?
13: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
14: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
13: Бред. Врач лечит пациента.
14: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
13: И это плохо.
14: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
13: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
14: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
13: Ага, я про это и говорю.
14: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
13: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
14: Лечит, если случай понятный.
13: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
14: Почему же?
13: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
14: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
13: Что за конспирология?
14: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
13: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
14: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
13: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
14: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
13: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
14: А почему тогда?
13: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
14: Но это логично для бюджета.
13: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
14: Это преувеличение.
13: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
14: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
13: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
14: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
13: Ну давай.
14: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
13: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
14: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
13: Да, я знаю, что это такое.
14: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
13: Я с этим и не спорю.
14: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
13: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
14: Тебя перенаправят, если случай срочный.
13: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
14: Поликлиники ведут хроников.
13: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
14: Ну, электронные карты внедряются.
13: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
14: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
13: Опять я виновата.
14: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
13: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
14: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
13: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
15: Зато бесплатно.
13: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
15: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
13: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
15: Давай.
13: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
15: Там нет столько частников.
13: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
15: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
13: Какая монополия, если это частный бизнес?
15: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
13: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
16: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
13: Или в состоянии выгорания.
16: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
13: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
16: Ну да. Ищет, к чему придраться.
13: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
16: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
13: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
16: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
13: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
15: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
13: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
15: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
13: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
15: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
13: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
15: Развивается 2-уровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
13: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
15: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
13: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
15: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
13: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
15: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
7: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фон беты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
17: Это вранье.
7: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
3: Важный сигнал.
18: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
19: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
18: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
20: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-Калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
18: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
7: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся
17: внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюль, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации?
18: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
17: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
21: Это вранье.
17: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
3: Синий.
22: Нила.
3: Коричневый.
22: Бура.
3: Зеленый.
22: Сабз.
3: Оранжевый.
22: Наранджи.
3: Фиолетовый.
22: Джамуни.
3: Красный.
22: Сурх.
3: Белый.
22: Сафед.
3: Желтый.
22: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
23: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
18: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
11: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
18: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
11: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
18: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в страну на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
6: Прокуратура Светлогорского района Гомельской области совместно с Межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира проверила, как ведется в районе лесохозяйственная деятельность, и выявила ряд нарушений. Установлено, что на одной из лесосек не была вывезена древесина различных пород общим объемом 11,62 кубометров. Здесь она находилась более года. В единой государственной автоматизированной системе отсутствовали сведения о ее заготовке. Из-за длительного хранения под открытым небом, в том числе деловой древесины, ее качество ухудшилось. На 3 лесопромышленных складах лесничеств объем хранящейся заготовленной древесины не соответствовал данным в системе госучета, что способствует фактам хищения, подмены качества сырья на низкопробный. Например, на промежуточном складе имелись в наличии более 50 кубометров дров сосны, не внесенных в базу. Кроме того, на территории одного из лесничеств выявили несанкционированную свалку бытовых отходов. К дисциплинарной и административной ответственности за нарушение привлекли двух виновных – лесничего и тракториста. В Жлобинском районе пострадал 24-летний мужчина. В деревне Ректа местный житель пилил металлическую бочку из-под растворителя. Использовал для этого угловую шлифовальную машинку, которую часто называют болгаркой. Как рассказали в МЧС, из-за искры вспышки газовоздушной смеси на нем загорелась одежда. Ее мужчина потушил самостоятельно и обратился в больницу. Его госпитализировали. Проводится проверка. В Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. В областном центре под эти цели определили 9 мест. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области, имеющие личное подсобное хозяйство, а также фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, фасоль, зелень, фрукты, ягоды и мед. Можно будет купить зерно, рассаду, саженцы и прочее. Наиболее широко торговля развернется на улице Гаврилова, проспекте Машерова, улицах Московская, Сябровская и Махновича. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: заместитель директора по научной работе Института системных исследований Светлана Кондратенко о мировых ценах на какао-бобы.
0: В мае 2025 года это был очередной пик 11 тысяч долларов США, а уже в феврале 2026 года только 3 тысячи долларов США. В начале сентября нынешнего года мировая котировка за тонну какао-бобов составляла примерно 6800 долларов США. А уже сейчас 6 тысяч долларов США за тонну. То есть рынок достаточно волатилен. На текущий момент довольно сложно спрогнозировать, стабилизируется рынок или не стабилизируется в ближайшие годы. В настоящее время происходит некоторое смещение фокуса мощностей по переработке какао из стран Европейского Союза в страны Азии.
3: Важный сигнал.
18: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
1: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
18: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
1: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
18: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
2: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
18: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Пачобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
21: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
18: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
5: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году. И фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет.
8: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
9: Ага, ну, например, пилот или хирург.
8: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
9: А путеец, монтёр пути.
8: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
9: Угу.
8: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
9: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
8: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
9: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
8: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
9: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
8: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
9: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
8: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
9: Интересно.
8: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
9: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
8: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
9: Подожди. Сколько?
8: 36.
9: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
8: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
9: Именно.
8: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
9: Какая?
8: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано: знание русского языка не требуется.
9: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
8: Вот-вот.
9: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
8: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварий из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
9: Ну да, когда работать вообще некому.
8: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
9: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
8: Точно.
9: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
8: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
9: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
8: Да, около 300 долларов.
9: За тяжелый физический труд под открытым небом в холодном климате?
8: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
9: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
8: Кажется, что да, но...
9: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
8: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
9: Ну да, логично.
8: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
9: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
8: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
9: И сколько это?
8: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
9: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
8: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
9: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
8: Нет, конечно.
9: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
8: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
9: Ага. А еще медстраховка нужна.
8: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
9: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
8: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
9: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей.
8: Да, именно так система и работает.
9: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
8: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.

0: их на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли?
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да, и это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
2: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
2: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
2: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
2: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
2: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
2: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
2: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
2: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
2: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
2: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
2: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
2: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Новости союзного государства.
1: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
2: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
1: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
2: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
1: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
3: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
1: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Кутенск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
8: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
7: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
8: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
9: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
10: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
7: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На беспокойность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
11: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
7: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
12: «Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что... Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник? Да, вот так прямо и сказали».
7: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима, с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
13: «Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
7: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
15: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, о которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
16: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска ЖПГ-пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
7: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
17: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
7: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Клосковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
18: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений. Но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания. Потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Уды для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
19: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
1: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встречу Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
20: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
1: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого использует собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
21: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
1: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
15: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
7: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
22: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
7: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
23: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагает проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно 1010 долларов, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
24: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник.
23: На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают: «Свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
0: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
7: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Покойники в долгах. Погибших на СВО предпринимателей обяжут вернуть остаток полученных грантов. На Чукотке изменили правила региональной поддержки предпринимателей, которые погибли в зоне боевых действий. Речь идет о получателях грантов. Если такие люди погибнут, соглашение с ними расторгнут без штрафов, и не нужно будет возвращать деньги, которые предприниматель уже потратил на предусмотренные бизнес-проектом цели и подтвердил это документами. Однако есть нюанс. Оставшуюся непотраченную часть гранта придется вернуть в окружной бюджет. Причем даже если деньги физически потрачены, а документальных подтверждений нет. Кто именно должен это сделать после смерти предпринимателя, в приказе не уточняется. Однако юристы говорят, бремя долгов ляжет на плечи ближайших родственников. О том, как военных постепенно лишают льгот и обещанных привилегий, рассказывает жена участника СВО Михаила Рожки, который ныне служит в 11-м танковом полку.
3: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня.
2: Женщина рассказала, что мужа в очередной раз перевели по службе из Санкт-Петербурга в Калининград. При этом льготы семье участника СВО не предоставили. Из-за отсутствия места в детском саду женщина не может выйти на работу, хотя деньги семье нужны позарез.
3: Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно и то же. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле. Но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек. Сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно.
2: Также из-за халатности в воинской части по пересылке документов семья не может получить положенную компенсацию за жилье.
3: Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи.
2: Компенсацию за переезд семья военного тоже не получила и теперь оказалась по уши в долгах.
11: перевоз вещей вы, пожалуйста, за свой счет организуйте, а мы вам потом компенсируем. Ну, можете, конечно, взять военный контейнер, за который вы тоже должны заплатить, но мы вам потом компенсируем. А что, если у меня сейчас нет денег? По факту мы влезли в такие просто бешеные долги, и нам до сих пор ничего не компенсировали. Это просто какой-то кошмар. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
2: Жена военного говорит, это очень тяжело каждый раз срываться с насиженного места и переезжать, кардинально меняя свою жизнь. Но главное, это очень обременительно финансово, а положенные компенсации и льготы для военных существуют только на словах.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
5: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
4: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о полтысячи погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
8: Попали на войну, подписал контракт.
9: Много денег обещали?
8: Какие деньги? Не было тогда денег в 2014 году. 75 тысяч – это что, деньги?
9: Ну, захотелось адреналина или как?
8: Да нет, адреналина мне в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
24: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
9: В каком году это было?
24: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там, пьяный.
9: Ну, деньги какие-то там.
24: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
4: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
25: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну, вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть 2 спящих украинца. Ну и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
4: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
12: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларусь. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Кто следующий? В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
13: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
2: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
14: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги? Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
2: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
2: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
17: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат регулярно сообщает о росте зарплат. Цифры выглядят вполне оптимистично. Средняя начисленная зарплата уже заметно превысила 3000 рублей. Но стоит поговорить с работниками, посмотреть вакансии или сравнить доходы Минска и регионов, и картина становится гораздо менее радужной. Причина в том, что средняя зарплата и зарплата обычного человека далеко не одно и то же. Несколько высоких окладов способны заметно поднять общий показатель, тогда как половина работников получает меньше медианной зарплаты. А после налогов разница с красивой официальной цифрой становится еще заметнее. В этом выпуске разберемся, почему статистика может одновременно быть правильной и при этом плохо описывать жизнь конкретного человека. Посмотрим, где в Беларуси действительно растут заработки, кто остается далеко позади и почему повышение средней зарплаты еще не означает, что труд большинства белорусов стал оплачиваться значительно лучше.
15: Знаешь, это отличное вступление. Ну, потому что оно ухватывает именно ту эмоцию, которая возникает каждый раз при публикации новых статистических отчетов. Но давай смотреть правде в глаза. Цифры же не рисуют из воздуха.
1: Абсолютно. Это реальные деньги.
15: Ну вот, если официальные данные фиксируют среднюю зарплату в 36 172 рубля, значит, эти деньги физически прошли через экономику. Фонд оплаты труда существует, налоги уплачены. Откуда тогда берется вот это массовое раздражение?
1: Раздражение берется из-за того, как именно эта цифра формируется. Сразу стоит отказаться от идеи, что средняя зарплата описывает типичного человека. Нужно смотреть на медианную зарплату.
15: Так, напомню, что там с медианой?
1: Ровно половина работающих людей в стране получает меньше этой суммы. Меньше 2314 рублей.
15: Стой, подожди. Разница между средней в 3172 и вот этой медианой – это почти 900 рублей. Как вообще математически возможен такой гигантский отрыв?
1: Ну, это классика статистики.
15: Если большинство получает меньше, что тогда тянет среднюю цифру так высоко?
1: Вспомни старую, но как бы невероятно точную шутку. Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем они едят голубцы.
15: А, ну да, классика.
1: Среднее арифметическое крайне чувствительно к аномалиям. Если в комнате сидят 9 человек с зарплатой в 2000 рублей, а потом туда заходит топ-менеджер с доходом в 10 тысяч...
15: Средний показатель мгновенно взлетает.
1: Именно. Статистика скажет, что дела в этой комнате идут отлично, но по факту 9 из 10 человек даже близко не видели таких денег. Чем сильнее финансовое расслоение, тем бесполезнее становится показатель средней зарплаты.
15: Хорошо, глупцы, это наглядно, но давай будем честными. 2314 рублей медианы – это все еще приличная цифра для многих регионов.
1: Ну, звучит неплохо, да?
15: На эти деньги вполне можно жить. Или здесь есть какой-то подвох, который я упускаю?
1: Подвох есть. И он фундаментальный. Эта цифра – это так называемая начисленная зарплата, то есть gross.
15: А деньги до того, как в дело вступает государство?
1: 100%. А любой нормальный человек мыслит категорией net, то есть теми деньгами, на которые он вечером пойдет в магазин. В Белоруссии автоматические вычеты из зарплаты составляют 13% подоходного налога и 1% взноса в фонд социальной защиты населения.
15: Так, давай считать. 14% долой.
1: Да, вычитай из красивой картинки.
15: Из средних 3172 рублей. Вычитаем. Остается где-то 2728 рублей.
1: А теперь сделай то же самое с медианой. Возьми 2314 и очисти их от налогов.
15: Минус 14%. Получается около 1991 рубля. Погоди, то есть половина работающего населения в стране получает на руки меньше 2000 рублей?
1: В том-то и проблема. Человек видит в новостях заголовок про рекордные 3000, а в кармане у половины работников лежит меньше 2. Разрыв больше, чем в 1000 рублей.
15: Это уже не просто математическая погрешность.
1: Да, это пропасть в уровне жизни. Человек не может оплатить коммуналку или купить продукты вот этими грязными деньгами из статистического отчета. Поэтому новости о росте вызывают такое физическое отторжение. Они рассказывают о деньгах, до которых обычный работник не может дотянуться.
15: Теперь понятно, откуда берется агрессия в комментариях к таким новостям. Но слушай, это порождает логичный вопрос.
1: Какой?
15: Кто-то же эти деньги зарабатывает. Если половина страны сидит ниже 2000 чистыми, кто эти люди, которые тянут среднюю статистику вверх, словно локомотив?
1: Чтобы их найти, стоит посмотреть на географию и на отрасли. По сути, внутри одной экономики существуют две, а то и три совершенно разные реальности.
15: Ну давай начнем с географии. Минск, наверное.
1: Да, Минск живет совершенно обособленно. В столице средняя начисленная зарплата переваливает за 4116 рублей.
15: Ого!
1: А теперь выезжаем за Кольцевую и смотрим на Могилевскую область. Там средний показатель около 2684 рублей.
15: Разница в полтора раза, только из-за прописки.
1: Именно.
15: Ну, столица всегда аккумулирует капитал, тут нет сюрприза. Штаб-квартиры компании, министерства, банки. Но ведь не все минчане купаются в роскоши. Обычный продавец в минском супермаркете явно не получает 4000.
1: Верно. Поэтому география – это только первый фильтр. Второй фильтр – это профессиональная отрасль.
15: Так, и кто в топе?
1: Берем сферу информации и связи, куда входит IT и телекоммуникации. Там средняя начисленная улетает за 6400 рублей. Финансы и страхование уверенно держатся около 4500 рублей.
15: А если взять что-то более массовое?
1: Открываем статистику по образованию. Средняя зарплата в этой сфере около 2170

0: расти. Если не хватает людей, компании должны конкурировать за них рублем. Зарплаты должны расти у всех одинаково быстро. Разве нет?
1: Звучит логично, но рынок вакансий отражает жестокую реальность, которая разбивает эту стройную теорию вдребезги. Если открыть реальное объявление о работе, картина предельно отрезвляющая.
0: И что там предлагают?
1: Розничная торговля в среднем предлагает около 1560 рублей. Производство порядка 2470.
0: Почему дефицит кадров не приводит к автоматическому обогащению кассира или слесаря?
1: Потому что мобильность людей крайне низкая. Кассир из условного райцентра не может завтра проснуться сеньор-разработчиком в Минске. Дефицит кадров работает на пользу только тем, кто, обладает уникальными навыками и может легко сменить работодателя без катастрофических потерь.
0: То есть конкуренция работает только на верхних этажах экономики?
1: В точку. А на нижних этажах происходит совершенно другое. Представь, что в депрессивном районе открывается новое современное предприятие. Они нанимают 200 человек на хорошие оклады.
0: Так, и что происходит со статистикой района?
1: Она взмывает вверх. Чиновники в восторге, отчитываются о невероятном росте благосостояния, но продавщица в местном магазине от этого богаче не стала. Ее зарплата как была 1500, так и осталась.
0: А в отчетах она теперь живет богаче.
1: Местная статистика для нее — это просто температура по больнице, где она все еще лежит в холодной палате, пока кто-то другой бреется в VIP-зоне.
0: Хорошо, коммерческий сектор сложен, там многое зависит от собственника и рынка. Но давай перейдем к государству. Огромный пласт людей. Это бюджетники. Врачи, учителя, воспитатели детских садов.
2: О да, это отдельная вселенная.
0: Государство же постоянно рапортует, базовая ставка повышена, выделены дополнительные миллионы. Там-то система должна быть прозрачной.
1: Зарплата бюджетника – это вообще не зарплата в привычном понимании, где есть понятный оклад за понятный объем работы. Это сложнейший конструктор. С сентября 26 года эта базовая ставка установлена на уровне 300 рублей.
0: 300 рублей – это пара-тройка нормальных походов за продуктами. Как на эти деньги можно выживать целый месяц?
1: Выживать на них не нужно, потому что 300 рублей никто не выдает на руки. Это просто расчетный модуль. Крошечный фундамент, на который бухгалтерия начинает нанизывать бесконечные слои.
0: Какие еще слои?
1: Коэффициенты за категорию, доплаты за стаж, надбавки за специфику труда, стимулирующие выплаты, премии. И только пройдя через этот лабиринт, сумма превращается во что-то похожее на реальные деньги.
0: Но зачем так усложнять?
1: Потому что этот конструктор – идеальный инструмент контроля и перекладывания финансовых рисков на плечи работника.
0: Поясни, как это работает на практике?
1: Задумайся. Если у государства или конкретного учреждения начинаются проблемы с деньгами, им не нужно официально снижать зарплату, это вызовет скандал.
0: Так.
1: Они просто убирают стимулирующие выплаты и премии. Базовая ставка в 300 рублей остается неприкосновенной. То есть юридически никто ничего не нарушил.
0: Но на руки человек получает резко меньше.
1: Именно. Работник полностью зависит от лояльности руководства, которое и распределяет эти надбавки.
0: Жестокая схема. Но слушай, даже в этой системе люди находят выход. В поликлиниках, в школах все работают на 1,5, а то и на 2 ставки. Берут дежурство, дополнительные часы.
1: Да, это массовое явление.
0: Ну вот, если учитель взял больше уроков и в конце месяца принес домой больше денег, это же факт повышения его доходов. Цифры на счету растут, результат налицо.
1: Это самая опасная подмена понятий из всех возможных. Нужно проводить четкую границу между ростом стоимости труда и банальным увеличением нагрузки.
0: Объясни разницу. Для кошелька разве не все равно, откуда пришли деньги?
1: Для кошелька возможно. Для человека категорически нет. Представь, что тариф повысили на 15% при той же норме рабочего времени. Ты работаешь столько же, но получаешь больше.
0: Ну, это идеальный вариант.
1: Это значит, что труд стал дороже, рынок или государство признали ценность работника. А теперь другой сценарий. Тариф не меняется, но брется 1,5 ставки. Человек закрывает дыру от уволившегося коллеги.
0: И в чем принципиальная разница?
1: В этом случае работник не стал стоить дороже. Он просто продал работодателю больше своей жизни, своего сна, своего здоровья и свободного времени.
0: То есть человек выгорает, работает на износ, а статистика радостно фиксирует это как рост средней зарплаты в учреждении.
1: Абсолютно верно. Когда в школе не хватает учителей физики, оставшийся учитель берет двойную нагрузку. В отчете это выглядит как финансовый успех. Зарплата-то выросла.
0: А по факту человек делает работу за двоих за те же деньги в пересчете на час.
1: Да. Это не рост благосостояния. Это просто капитализация отчаяния и усталости.
0: Но даже если система настолько несправедлива, крепостное право же давно отменили. Если учителя не устраивает этот конструктор, где нужно выпрашивать надбавки к 300 рублям, если врач устал тянуть 2 смены, они могут развернуться и

0: уйти. Свободный рынок труда. Ищи, где лучше.
1: Свободный рынок существует далеко не для всех. И тут возникает одна из самых мрачных особенностей кадровой механики в стране. Огромная группа людей юридически лишена возможности просто встать и уйти.
0: Ты про распределение после учебы?
1: Да. Давай разберем это на вполне реальном типичном примере. Молодая специалистка после педагогического колледжа. Ее распределяют в школу за 200 километров от родного города.
0: И что ее там ждет?
1: Она снимает угол, берет огромный объем работы, те самые две ставки, тянет классное руководство, заполняет горы бумаг. Знаешь, сколько она получает на руки со всеми надбавками для молодых специалистов?
0: Ну, учитывая две ставки.
1: Около 1320 рублей.
0: Но подожди, в стране же установлена минимальная заработная плата. Она должна как-то защищать от откровенной нищеты?
1: Минимальная зарплата в 26-м году 858 рублей. Это просто юридическое дно. Предохранитель от совсем уж откровенного рабства.
0: Гарантирующий, что за норму часов тебе не заплатят меньше.
1: Это порог физиологического выживания. Когда молодому специалисту платят 1320 за адский труд на две ставки вдали от дома, это, конечно, выше минималки. Закон соблюден.
0: Но это абсолютно неадекватная цена за такой труд. Почему она просто не положит заявление на стол директору? Зачем терпеть зарплату, которая с трудом покрывает аренду и еду?
1: Потому что она обязана отработать. Система обязательного распределения выпускников устроена так, что государство требует вернуть долг трудом в течение года, двух, а иногда и пяти лет, на том месте, куда пошлет.
0: А если она скажет: «Я ухожу, мне ни на что жить», что тогда?
1: Если она уйдет по собственному желанию, без законных оснований. Например, без медицинских показаний, ей выставят счет за обучение.
0: И насколько это большие суммы?
1: Это огромные суммы. Десятки тысяч рублей, которые вчерашняя студентка просто физически не способна выплатить.
0: Понимаю. То есть этот механизм полностью уничтожает переговорную силу работника.
1: Хуже того, он деформирует сам смысл трудовых отношений. Гарантированное первое рабочее место, которое должно быть социальной защитой, превращается в замену рыночной оплате труда.
0: Логично. Зачем работодателю повышать зарплату, если он знает, что сотрудник никуда не денется?
1: Именно. Сотрудник привязан финансовыми цепями. В таких условиях человек не может сказать: «Платите мне больше, или я уйду к конкурентам».
0: Ему ответят: «Уходи, только сначала выплати долг государству». Это же какой-то психологический тупик. Если ты не можешь уволиться по-хорошему, а работать невыносимо, что остается делать?
1: И вот тут можно наблюдать самый дикий парадокс местного рынка труда. В таких условиях увольнение, например, за прогул, перестает быть для работника катастрофой.
0: Серьезно? Увольнение по статье?
1: Да, в нормальной ситуации запись в трудовой о прогуле – это волчий билет, крест на карьере. А здесь это начинает казаться спасением. Когда угроза дисциплинарного наказания выглядит для работника привлекательнее, чем продолжение работы за копейки, это симптом глубочайшего кадрового кризиса в государственном секторе.
0: Знаешь, после таких примеров все это победное жонглирование процентами в новостях звучит даже как-то цинично.
1: Ну да, проценты – это любимый инструмент.
0: А ведь чиновники обожают этот аргумент. Они выходят к микрофону и говорят: «В этом году зарплаты выросли на 10%. Темпы роста опережают инфляцию». И звучит это вроде бы правильно. Почему же красивые проценты только сильнее злят обычных людей?
1: Потому что магия процентов – это еще один способ замаскировать неравенство. Проценты прячут абсолютный разрыв в рублях. Давай снова считать.
0: Давай.
1: Представь двух человек. Один получает 2000 рублей, другой – 6000 рублей. Власти объявляют всеобщий рост зарплат на 10%. Казалось бы, полная справедливость.
0: Но математика так не работает. 10% от 2000 – это 200 рублей, а 10% от 6000 – это 600 рублей.
1: Именно. Тот, кто получал 2000, теперь получает 2200, едва покрыл инфляцию в супермаркете.
0: А тот, кто получал 6, теперь получает 6600.
1: Абсолютный разрыв между их кошельками только что увеличился на 400 рублей. Одинаковый процент роста не просто не сокращает неравенство, он его цементирует.
0: То есть, когда человек с зарплатой около медианы слышит про двузначные темпы роста, он на интуитивном уровне понимает, что где-то высокооплачиваемые сферы улетели в космос.
1: А он остался топтаться на месте, верно? Чтобы разрыв реально сокращался, низкие зарплаты должны расти опережающими гораздо большими процентами.
0: Логично.
1: И это еще не все. Есть еще одна статистическая иллюзия, которая регулярно ломает людям восприятие реальности. Это так называемый декабрьский мираж.
0: Это когда в декабре кривая средней зарплаты совершает вертикальный взлет, все внезапно становятся богачами, а в январе график обваливается обратно.
1: Бинго! Каждый декабрь средняя зарплата по стране прыгает вверх примерно на 15%. Причина не в том, что всем резко подняли базовые оклады. Причина в годовых премиях, 13-х зарплатах, бонусах за закрытие планов на крупных предприятиях. Огромная масса денег единовременно вбрасывается в статистику.
0: А в январе этих премий уже нет. Праздник заканчивается.
1: В реальной жизни разовая премия никогда не заменит стабильно высокого ежемесячного оклада. Поэтому спорить здесь нужно не о том, верны ли цифры Билстата. Гораздо важнее другой вопрос. Насколько эти цифры помогают понять положение большинства работников. Для человека имеет значение не рекорд предприятия и не общая цифра по стране. Имеет значение сумма, которая приходит ему на карточку, и то, сколько труда требуется за нее отдать. Пока разрыв между этой суммой и официальным образом растущего благополучия остается большим, рассказы о быстрых успехах будут неизбежно сталкиваться с личным опытом миллионов работников. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
4: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
6: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
7: Смотрите на эту красоту.
6: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
3: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Свозят в Беларусь весь мусор. Во всех магазинах страны запретили российский шоколад «Мне без сахара». В нем нарушено буквально все.
4: Испытания молочного шоколада «Мне без сахара» российского производителя «Аконт» показали, что в продукте содержится слишком мало молочного жира. Из-за этого его нельзя идентифицировать как молочный шоколад по требованиям технического регламента.
3: Госстандарт признал продукцию несоответствующей требованиям, запретил ее ввоз и продажу в Беларуси, а оставшиеся партии изъяли из обращения. Напомним, что ранее подобная история уже была с российским зефиром на Мальтите. Покупатели начали массово жаловаться на слабительный эффект продукта.
7: У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого кошмара. И это после одного зефира. А что будет с теми, кто всю пачку съест? Я вообще половинку съела с чаем. Думала, что меня разорвет. Даже все планы на день пришлось отменять. Ужасное бурление в кишечнике, вздутие, водянистая диарея. Я так плохо себя даже при тяжелом отравлении не чувствовала.
3: Почему подобные продукты могут вызывать неожиданную побочку со стороны желудочно-кишечного тракта, объясняет диетолог Светлана Жук.
8: В этом зефире не содержится сахар, а вместо желатина или агар-агара в качестве загустителя используют пектин – натуральный фруктовый загуститель, который призван придавать зефиру более естественный вкус. В результате такой продукт производитель подает как более здоровую альтернативу популярной сладости.
3: Эксперт также напоминает, что по закону производители обязаны писать предупреждение о подобных побочных эффектах на своей продукции. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жители пугают получением повестки. Им призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
10: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум, то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по еще носят. Они явно об этом думают.
9: В Челябинской области мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. Случаи отказа угрожают тюрьмой. А в одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
11: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты. Задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
9: Николай также отметил, что в некоторых организациях в Челябинске сотрудников вызывают с кабинета и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
11: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет, и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
9: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
13: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели. Стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
15: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
14: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами, камни и шлагбаумы. Что это, простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
16: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
14: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев о помощи детям с зависимостями.
17: С января 2025 года появился новый инструмент, новая рука помощи со стороны государства для родителей, чьи дети страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. Появился центр, куда можно в том числе на конфиденциальной основе обратиться и своего ребенка от 3 месяцев до года оставить. Там не овчарки, там не колючая проволока, там налажено обучение. Те дети, которые страдают от потребления психоактивных веществ, а родители их туда помещают на добровольной основе. Этот институт со временем набрал популярность. Понятное дело, в 2025 году стартовал, может быть, и не так много было, но уже большая часть 2026 года прошла. Ну и вот, пожалуйста, Кривичи, это Мядельский район, там у нас мальчишки, а Петриков, это Гомельская область, там у нас девчонки. На сегодня, например, 9 девочек в Петрикове, 8 мальчиков в Кривичах.
18: А возраст?
17: Это несовершеннолетние, до 18 лет. И за этот небольшой период 122 ребенка уже прошли реабилитацию. А мы же понимаем, что такое, когда ребенок наркозависим. Но эта беда пришла в семью, его надо спасать. И тут никто не ведет речь про уголовно-правовую оценку, административно-правовую оценку. Это тот случай, когда их, детей, еще можно оттуда выдернуть. Это то, что очень больно.
2: Новости регионов на радиосигнал.
14: В Гродненской области ГАИ с 23 по 25 сентября запускает профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Причина – в увеличении дорожно-транспортных происшествий. Так, за 8 месяцев в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и еще 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на самокатах, моноколесах, в двух произошедших ДТП погиб один и пострадали два человека. За это время зарегистрировано 34 наезда транспорта на пешеходов, в которых три человека погибли и 33 пострадали. Пенсионерка из Светлогорского района пойдет под суд. Как оказалось, 72-летняя женщина в одной из соцсетей разместила сообщение, содержащее оскорбление участковых инспекторов милиции местного РОВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье 369 УК за публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем меру ответственности гражданки определит суд. В управлении по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили, любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса, либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в соцсети, их перепост или комментарий к ним фиксируется. Это позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности. В Минске 23 сентября спасатели выезжали по вызову на проспект Победителей. На номер 112 поступило сообщение о задымлении в административном здании. Приехавшие спасатели установили, что в помещении прачечной загорелись вещи внутри сушильной машины. Сработала система оповещения. Администрация объекта совместно с работниками МЧС из здания эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
18: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
14: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госсми для тех, кто все же решил вернуться на родину.
19: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
14: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов в зарубежье уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
20: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные мигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
14: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванной в территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
21: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
0: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
22: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
0: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Потульский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
23: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
1: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
3: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
1: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
3: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
4: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
3: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
5: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных в территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
21: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
0: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
22: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
0: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Потульский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
23: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее, с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чода.
6: 15.
7: Пандрах.
6: 16.
7: Сола.
6: 17.
7: Сатра.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл.
2: Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси больше 17 тысяч государственных арендных квартир и домов оказались никому не нужны. И это при том, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч семей. Парадокс только на первый взгляд. Людям нужно жилье, но там, где есть работа, школа, врач и нормальный транспорт. А государство годами считало квадратные метры, выполняло планы и не всегда задавалось вопросом, кто именно здесь будет жить. Сегодня разберемся, откуда взялись тысячи пустующих адресов, почему даже дешевая квартира может оказаться слишком дорогой и кто теперь расплачивается за ошибки жилищного планирования.
9: Слушай, ну вот этот диссонанс, он как бы вообще не укладывается в голове, если честно.
8: Ну да, с одной стороны, есть просто колоссальный цифра. Если посмотреть официальную статистику, там 542 тысячи семей стоят в очереди на жилье. А с другой стороны, 17 тысяч абсолютно пустых государственных квартир и домов.
9: Стоп. 17 тысяч пустых объектов? То есть жилье есть, люди есть, но они как-то не пересекаются?
8: Абсолютно. Когда речь заходит про государственное арендное жилье, обычно представляются огромные списки, какая-то конкуренция, ну, битва за каждый метр. А тут метры просто стоят пустыми.
9: Слушай, ну это какая-то ошибка восприятия, наверное. Просто кажется, что спрос и предложение в таком масштабе должны работать как сообщающиеся сосуды, знаешь. Есть люди без квартир, есть квартиры без людей. Ну, соедини, и все, проблема решена.
8: Если бы. Но если заглянуть в статистику чуть глубже, можно увидеть одну интересную деталь. И из этих 17 тысяч объектов около 15 тысяч пустует больше полугода.
9: А, то есть это не просто временная заминка? Ну типа, пока там документы оформляются или кто-то переезжает?
8: Нет, это стабильный, прямо мертвый фонд. И ответ на вопрос, почему так происходит, кроется в географии. Почти весь этот мертвый груз находится в сельской местности.
9: Но подожди, в сельской местности тоже люди живут. Многие снимают какие-то углы участников, платят вполне себе рыночные деньги. За копейки-то государственное жилье кто угодно возьмет.
8: Вот тут и кроется главная иллюзия. Смотри, есть отличный пример. Летом 2025 года исполком Слонимского района вывесил списки свободного арендного жилья.
9: Угу. И сколько там было?
8: 114 объектов. И это, знаешь, не какие-то крошечные комнаты в старых общагах, где одна кухня на весь этаж.
9: А что там?
8: Там предлагались квартиры по 80, по 100 квадратных метров.
9: 100 квадратов? Серьезно?
8: Да. Для большой семьи, которая ютится где-нибудь в однушке, это звучит просто как сказка.
9: Ну так и почему не берут? Сказка же.
8: Сказка быстро заканчивается, когда смотришь на конкретные адреса. Эти 100-метровые хоромы, они находятся не в самом Слониме. Это агрогородки и деревни. Вроде Деревной, Драпово, Новодевятковечий.
9: Ага. То есть это глубокая провинция?
8: Именно. И эти списки там висели месяцами. Одни и те же адреса просто кочевали из одного документа в другой, потому что спрос был буквально нулевым.
9: Слушай, ну а цена-то какая? Я просто пытаюсь понять математику. Если это супер дешево...
8: О, математика там очень интересная. Базовая ставка аренды государственного жилья – это 0,2 базовой величины за квадратный метр.
9: Так, переведи на понятный язык. Это сколько в рублях?
8: Ну, грубо говоря, около 9 рублей. То есть, если взять квартиру в 50 квадратов, базовая плата составляет всего 450 рублей в месяц.
9: Но 450 за двушку – это уже дешево.
8: Подожди, это до применения так называемых понижающих коэффициентов.
9: А, то есть цену еще и сбивают?
8: Конечно. Местные власти же прекрасно понимают, что по базовой ставке в условно Драпово вообще никто не поедет. И государство фактически признает, что актив абсолютно неликвидный.
9: Типа никто в здравом уме там жить не хочет.
8: Именно. И чтобы хоть кто-то заехал, чтобы дом просто не сгнил окончательно от сырости, цену искусственно обрушивают. В реальности полноценная двухкомнатная квартира в таком месте может обойтись арендатору всего в 30 рублей в месяц.
9: 30 рублей в месяц? Подожди, 30. Это же буквально цена хорошего кофе с десертом на двоих?
8: Да.
9: И даже при такой стоимости, при таких площадях люди говорят, ну, нет, спасибо. Я просто не понимаю, если аренда стоит 30 рублей, в чем вообще проблема переехать?
8: Знаешь, на что это похоже? Это как купить принтер по акции за 10 рублей.
9: Ага, звучит выгодно.
8: Да, кажется, невероятно выгодная сделка. Но потом выясняется, что картридж к нему стоит 100 рублей в месяц, и продается он только в одном конкретном магазине в другом городе. Дешевая аренда здесь – это просто наживка. Это ловушка.
9: То есть квартира – это не просто стены, да?
8: Именно. Квартира – это не мешок картошки. Ее нельзя просто взять и передвинуть поближе к работе. Ты выбираешь образ жизни. Жить на 100 квадратах в старом деревенском доме – значит взять на себя просто огромные скрытые расходы.
9: Например?
8: Во-первых, отопление. Обогреть 100 квадратных метров старой постройки зимой – это стоит колоссальных денег.
9: Ну да, это же не городская централизованная система часто.
8: Вот именно. Во-вторых, ремонт. Всю внутреннюю отделку, сантехнику жильцу часто приходится делать за свой счет.
9: Ага, то есть ты въезжаешь за 30 рублей, но вкладываешь туда тысячи.
8: Да, но и самое главное – это время и логистика. Вот, допустим, ты снял эти огромные метры за копейки. А где ты работаешь?
9: Ну, видимо, не в этой деревне.
8: Вот. А где учатся дети? Если в этой деревне уже давно закрылась школа, а до нормальной поликлиники или работы нужно ехать 30-40 километров каждый день, ты всю эту мнимую экономию на аренде просто сожжешь в бензобаке.
9: Ну да, плюс убьешь по 3 часа в день на дорогу.
8: Вот именно. Получается, что цена квадратного метра вообще не имеет значения, если вокруг нет нормальной инфраструктуры.
9: Слушай, ну люди умеют считать. Финансовый и вот этот логистический кошмар, он перекрывает любую радость от дешевых стен.
8: Однозначно.
9: Хорошо, с математикой и вот этой дешевой аренды разобрались. Но тут возникает другой, более глобальный вопрос. Если эти дома настолько никому не нужны, откуда они вообще взялись на балансе государства?
8: Здесь на сцену выходят последствия административных решений прошлого. Основной пласт этого старого фонда сформировался в период с 2013 по 2016 год.
9: А что тогда было?
8: Тогда в стране завершалась масштабная кампания по приватизации жилья. И остался огромный массив зданий, которые люди просто не захотели, ну или не смогли приватизировать.
9: То есть это какие-то старые ведомственные постройки?
8: Да, бывшие служебные дома, жилье от закрывшихся колхозов, какие-то ветхие строения. Государству достались тысячи старых домов, которые даже бесплатно в собственность никто брать не хотел.
9: И что чиновники сделали с этим неликвидом?
8: Они сделали то, что бюрократия умеет делать лучше всего.
9: Сменили вывеску.
8: Именно. Буквально росчерком пера все эти неприватизированные халупы, старые служебные домики где-то возле заброшенных фирм, их просто перевели в статус арендного жилья.
9: Гениально. То есть по бумагам сразу появился такой солидный фонд государственного жилья.
8: Да, красивая статистика. Но очевидно от того, что дом с протекающей крышей теперь называется красивым словом «арендный актив», в нем не появится новая проводка, да, и в соседнем поле не вырастет школа.
9: Бумажная магия. Назвали руины активом и отчитались наверх. Но слушай, давай смотреть правде в глаза. Списывать все только на советское наследие и старые колхозные дома, ну, это было бы слишком удобно.
8: Согласна.
9: Проблема ведь не только в старе. Пустуют и совершенно новые дома.
8: Да, есть такое.
9: Здания, которые были построены недавно, за бюджетные деньги, специально для молодых специалистов. Это уже не спишешь на историю. Почему свежий бетон тоже стоит пустым?
8: А вот здесь как раз проявляется сама механика управления этим фондом. Представь себе ситуацию. Построен новый дом. Как думаешь, сколько времени занимало заселение?
9: Ну, неделя, две.
8: До ноября 2025 года процесс заселения в такую свежую, готовую государственную квартиру мог занимать до 200 дней.
9: 200 дней? Подожди, больше полугода на то, чтобы пустить человека в уже построенную, абсолютно пустую квартиру?
8: Именно.
9: Да что вообще происходит в это время? Человек же не может 200 дней жить на вокзале, ожидая решения.
8: Конечно, не может. И за это время специалист либо находит другую работу, либо просто снимает жилье на частном рынке, либо вообще уезжает в другой город. Какой смысл в государственной программе по привлечению кадров, если она двигается со скоростью улитки?
9: Но это просто бюрократический абсурд. Различные ведомства, видимо, должны были согласовать списки, провести комиссии, утвердить решения, и все это месяцами.
8: К счастью, с начала 2026 года этот срок радикально сократили.
9: До скольки?
8: До 30 дней.
9: Но это уже как-то ближе к реальности.
8: Да, но скорость бумажной волокиты – это лишь полбеды. Есть куда более фундаментальная проблема. Это привязка новых квартир в малых городах к трудовому контракту.
9: Так, а вот с этого момента поподробнее. Допустим, я молодой врач.
8: Так.
9: Приезжаю в районный центр. Мне дают ключи от новой квартиры. В чем подвох?
8: Подвох в том, что квартира тебе не принадлежит. И ты можешь там жить только до тех пор, пока работаешь на конкретном вот этом самом месте.
9: Ага.
8: Государство, предлагая тебе жилье, фактически предлагает тебе не квартиру, а весь населенный пункт в комплекте и на очень жестких условиях. Увольнение означает автоматическую потерю жилья.
9: То есть это вообще не бонус для сотрудника? Это такая золотая клетка? Или, знаешь, даже не золотая, а бетонная клетка?
8: Абсолютно.
9: Если у меня падает зарплата, или там начальник самодур, если условия труда становятся просто невыносимыми, я оказываюсь в заложниках. Уйти с работы значит завтра же оказаться с вещами на улице.
8: Именно так. Работник становится критически зависимым от одного работодателя. Поэтому многие квалифицированные специалисты просто предпочитают снимать жилье на частном рынке или брать ипотеку, пусть это и выходит дороже.
9: Если зарплата и качество жизни в городе не выдерживают критики,

0: это подтверждают. Общий долг по стране за аренду и коммунальные услуги вот в таком фонде превысил 20 миллионов рублей.
1: 20 миллионов? Это просто неоплаченные счета за обслуживание пустоты.
0: Именно. За то, чтобы отапливать воздух. Но хуже всего это физический износ. Здание, в котором никто не живет, умирает очень быстро.
1: Ну да, без отопления, без ухода.
0: И вот результат. 6 тысяч незаселенных помещений уже официально признаны непригодными для проживания.
1: 6 тысяч? Это же размер целого небольшого городка.
0: Да, и они просто пойдут под снос?
1: Под снос. Просто сравняют с землей.
0: Да. И это еще не все. Еще 2500 помещений требуют капитального ремонта, на который нужны бюджетные миллионы. И из всего этого огромного массива проблемного жилья лишь 1300 объектов планируют хоть как-то отремонтировать и вернуть в оборот.
2: Это просто уму непостижимо. То есть местные власти годами держали эти здания на балансе, тратили бюджетные деньги на их отопление, платили зарплаты людям, которые вели учет всех этих адресов, ждали, что туда кто-то заселится, здания медленно гнили, и теперь их просто сравняют с бульдозером.
0: В итоге пришлось принять самое радикальное решение – устроить финальную распродажу. Разрешили продавать пустующие проблемные дома за одну базовую величину.
1: Одну базовую?
0: Да. В 2026 году это 45 рублей.
1: 45 рублей.
0: Да, и вот статистика, в 2025 году продали 1530 пустующих домов, из них 876 ушли именно за эту символическую одну базовую.
1: Угу.
0: В первом полугодии 26-го продали еще 494 дома по такой же минимальной цене.
1: 45 рублей. Подумай только об абсурдности этой цифры. Дом, который строили за государственные средства. Дом, в который годами вливали субсидии на отопление. Дом, ради которого чиновники списали тонны бумаги. В итоге его отдают дешевле, чем стоит ужин в пиццерии.
0: Да, звучит дико. В этом и заключается фундаментальная разница между рыночной экономикой и вот такой административной системой управления. Государство в данном случае пытается играть роль эффективного арендодателя там, где рынок давно бы просто умыл руки. Чиновнику страшно принять решение о продаже государственного имущества за копейки. Это же выглядит как разбазаривание.
1: Ну да. Придет проверка и спросит, почему так дешево.
0: Именно. Поэтому они ждут. Пишут отчеты, создают какие-то комиссии, пытаются придумать новые правила с этими десятилетними отработками. В итоге годы нерешительности обходятся бюджету в сотни раз дороже, чем эта финальная цена в 45 рублей.
1: Хорошо, допустим. Сейчас они начали разгребать эти завалы. Сносят руины, отдают за 45 рублей то, что еще не упало. Можно было бы сказать: окей, признали ошибку, очистили баланс, идем дальше.
0: Но?
1: Но ведь впереди новые грандиозные планы. И вот это, честно говоря, пугает больше всего. Если система не может разобраться с 17 тысячами пустых адресов сейчас, то что будет дальше?
0: О, статистика строительных планов на будущее действительно впечатляет. Давай посмотрим на цифры. За период с 2021 по 2025 год было построено почти 1,5 миллиона квадратных метров арендного жилья.
1: 1,5 миллиона? Так.
0: А план на один только 2026 год уже 650 тысяч квадратных метров.
1: И куда они так разгоняются? Какая глобальная цель на следующие годы?
0: Программу на период с 26 по 30 год ставит планку построить около 5 миллионов квадратных метров арендного жилья.
1: 5 миллионов?
0: 5 миллионов. Это более чем в 3 раза превышает объемы прошлой пятилетки. И самое важное здесь, программа делает сильнейший акцент именно на строительство в малых населенных пунктах.
1: Стоп. Давай зафиксируем. Прямо сейчас в малых населенных пунктах пустуют тысячи квартир. Прямо сейчас там идут под снос 6 тысяч домов, потому что они просто сгнили без жильцов.
0: Так.
1: И параллельно запускается программа на строительство еще 5 миллионов квадратных метров в этих же самых регионах. Они что, просто копируют старые планы? Зачем строить там, откуда люди уезжают? Это же просто производство новых пустых адресов.
0: Знаешь, в сентябре 26 года прозвучало одно крайне важное, я бы даже сказала, сенсационное признание на официальном уровне. Было открыто сказано, что строительство жилья в регионах очень часто шло, цитирую, «ради выполнения доведенных заданий», а не под реальную потребность людей.
1: То есть, если перевести с бюрократического на человеческий, местным властям спускают сверху план. В этом году вы должны залить 10 тысяч кубов бетона и сдать 5

0: многоквартирных домов.
1: Да.
0: Чиновники берут козырек, находят свободное поле в условном Драпово, строят дома, перерезают ленточку и отчитываются наверх об успешном выполнении плана.
1: Точно.
0: А то, что в этот Драпово никто не хочет ехать жить, потому что там нет ни работы, ни перспектив, ни нормальных врачей, это уже не их проблема. Метры сданы.
1: Сданы.
0: KPI выполнен.
1: Абсолютно точно. Это классическая проблема метрик.
0: Ну да. В рыночной экономике, если застройщик построит огромный комплекс посреди нигде, он просто обанкротится. Это жестокий, но очень быстрый урок.
1: А в административной системе убытки просто размазываются по всему бюджету. Успех измеряется не заполняемостью квартир, а объемом освоенных средств и количеством возведенных стен. История пустующего арендного жилья хорошо показывает, что квартиру мало построить, передать на баланс и поставить галочку в отчете. В ней еще должен захотеть жить человек. Сейчас государство пытается разобрать накопившуюся проблему. Что-то ремонтировать, что-то продавать почти за бесценок, что-то сносить. Но впереди уже новый большой план – миллионы квадратных метров арендного жилья до 2030 года. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления организации медицинской помощи Минского городского исполнительного комитета Ольга Юрченко о том, как можно упростить прохождение специального медосмотра.
4: Водительская комиссия – это не только проверка зрения. В состав данной комиссии входит осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога и врача-психиатра-нарколога. Если пациенту необходимо привлечение других специалистов, могут привлекаться, например, хирург, акушер-гинеколог, а также специалисты по профилю имеющихся заболеваний. Без лишних поездок в организации здравоохранения медицинскую комиссию можно пройти по предварительной записи, то есть выбрать медицинское учреждение, записаться заранее, уточнить, какие документы понадобятся, подготовить медицинскую выписку.
2: Важный сигнал.
5: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
6: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
5: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
7: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
5: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
8: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
5: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
9: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
11: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
10: Это комфорт, за который стоит платить.
11: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
10: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
11: Но регистратура – это еще не вся медицина.
10: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию. Я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
11: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
10: Какое неравенство? 40 рублей.
11: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
10: Я не говорю, что это копейки, ну…
11: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
10: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
11: Нормальный график работы врача.
10: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
11: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
10: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
11: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
10: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
11: И что он делает эти 30 минут?
10: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
11: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
10: Бред. Врач лечит пациента.
11: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
10: И это плохо.
11: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
10: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
11: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
10: Ага, я про это и говорю.
11: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
10: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
11: Лечит, если случай понятный.
10: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
11: Почему же?
10: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
11: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
10: Что за конспирология?
11: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
10: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
11: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
10: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
11: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
10: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
11: А почему тогда?
10: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
11: Но это логично для бюджета.
10: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
11: Это преувеличение.
10: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
11: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
10: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
11: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
10: Ну давай.
11: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
10: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
11: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
10: Да, я знаю, что это такое.
11: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
10: Я с этим и не спорю.
11: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
10: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
11: Тебя перенаправят, если случай срочный.
10: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
11: Поликлиники ведут хроников.
10: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
11: Ну, электронные карты внедряются.
10: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
11: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
10: Опять я виновата.
11: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
10: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
11: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
10: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
12: Зато бесплатно.
10: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
12: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
10: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
12: Давай.
10: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
12: Там нет столько частников.
10: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
12: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
10: Какая монополия, если это частный бизнес?
12: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
10: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
0: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
10: Или в состоянии выгорания.
0: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
10: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
0: Ну да. Ищет, к чему придраться.
10: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
0: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
10: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
0: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
10: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
12: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
10: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
12: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
10: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
12: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
10: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
12: Развивается 2-уровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
10: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
12: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
10: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
12: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
10: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
12: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Белоруссией и Пакистаном.
13: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
2: Важный сигнал.
14: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
15: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
14: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
15: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
14: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
16: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
14: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Белоруссией и Пакистаном.
13: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
2: 20.
17: Бис.
2: 30.
17: Тис.
2: 40.
17: Чалис.
2: 50.
17: Пачас.
2: 60.
17: Сат.
2: 70.
17: Саттар.
2: 80.
17: Асси.
2: 90.
17: Навве.
2: 100.
17: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Важный сигнал.
14: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
19: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
14: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
20: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
14: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
20: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
14: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
21: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Это, понимаете, сюда мы уже подходим, машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
22: Смотрите на эту красоту. Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричеве. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
14: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело. уголовное дело. Верховный суд огласил приговор бывшему гендиректору Гродненского мясокомбината, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. По версии прокуратуры, обвиняемый с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 получил от руководителей частных организаций незаконное вознаграждение на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Благодарность ему передавали деньгами и криптовалютой за организацию закупок комплексных пищевых добавок и продолжение их использования в производственной деятельности мясокомбината. Суд признал мужчину виновным и назначил 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 базовых величин или 225 тысяч рублей. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В Барановичах двое незнакомцев ни с того ни с сего подрались на улице. Одного из участников конфликта, 25-летнего мужчину, осудили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах. Во время судебного заседания обвиняемый лишь частично признал свою вину и рассказал, что в тот вечер нетрезвым гулял по городу. На улице он заметил прохожего и принял его за своего знакомого, с которым незадолго до этого поссорился. Окликнул его, однако тот, по его словам, отреагировал агрессивно, начал оскорблять и хватать за одежду. Решив, что напоминающий его приятеля прохожий и сам не прочь подраться, мужчина ударил первым в лицо. Потерпевший упал на землю и ударился головой. После этого кто-то из наблюдавших за происходящим начал кричать, и обвиняемый поспешил уйти. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Из первых уст.
3: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Сергей Раевский о том, какие собаки служат в таможенных органах и о методах их подготовки.
1: У нас порядка 4 десятка служебных собак. В основном это породы средних размеров, те, которые не проявляют агрессию к человеку, агрессию к другим животным. Большую часть у нас составляют лабрадоры, немецкие овчарки, даже бордер-колли есть, стали появляться, которые хорошо себя проявляют в этом плане. Джек-рассел-терьер есть. Приобретаем собачек как в питомниках силовых структур, вот, так и у частных заводчиков. Используем для подготовки собак современные передовые методики. Не стоим на месте. Стараемся внедрять методы подготовки собак, те, которые себя хорошо зарекомендовали в мире, показали как эффективные способы подготовки. Например, мы готовим сейчас собак для одновременного поиска наркотиков, оружия и боеприпасов, наркотиков и валюты. Уровень подготовки наших собак достаточно высок.
18: Важный сигнал.
14: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
4: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
14: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
6: Попал на войну, подписал контракт. Много денег обещали.
7: Такие деньги. Не было тогда денег в 2004 году. 95 тысяч – это что, деньги?
6: Ну, захотелось адреналина или как?
7: Да не, адреналина мне в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
8: Я контракт в Смоленске подписал. Я ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
6: В каком году это было?
8: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Ну, везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там пьяный.
6: Ну, деньги какие-то там.
8: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
14: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
23: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть 2 спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
14: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов о тех, кто может рассчитывать на меньшую оплату арендного жилья.
24: При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие, востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
25: И знаю,
9: знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
10: Ого.
9: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
10: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
9: Но!
10: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
9: В смысле?
10: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
9: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
10: Ага.
9: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
10: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
9: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
10: Покупатели.
9: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
10: Ну да, на стройку такое не берут.
9: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
10: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
9: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
10: Угу.
9: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
10: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
9: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
10: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
9: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
10: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
9: Именно.
10: Это как с производством смартфонов.
9: В смысле?
10: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
9: Да.
10: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
9: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
10: Чем они занимаются?
9: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
10: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень? Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
9: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
10: ага,
9: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
10: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
9: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
10: Угу.
9: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
10: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
9: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
10: Можешь пример привести?
9: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
10: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
9: Давай.
10: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
9: Так.
10: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
9: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
10: Но сейчас не мирное время.
9: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
10: Угу.
9: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
10: Которые выдерживают взрывы?
9: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
10: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
9: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
10: Ну да, тут уже сложно притвориться.
9: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
10: Давай.
9: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
10: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
9: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
10: И что с ростом?
9: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
10: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
9: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
10: То есть просто проедаются?
9: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
10: Логично.
9: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
10: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
9: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
10: Как это?
9: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
10: Угу.
9: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
10: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики. потому что его просто уволят.
9: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
10: Жуткая ситуация.
9: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
10: А работник намертво привязан к предприятию.
9: Да.
10: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
9: Точно.
10: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
9: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
10: Угу.
9: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
10: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
9: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксированные.

0: Логическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвития определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров.

0: километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
1: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
2: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Мы, кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
3: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда в комнату. Как быть? Кто знает, что мы тоже увидим войну.
1: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
4: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым. Как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
1: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант. Ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
8: 20.
9: Бис.
8: 30.
9: Тис.
8: 40.
9: Чалис.
8: 50.
9: Пачас.
8: 60.
9: Сат.
8: 70.
9: Саттар.
8: 80.
9: Асси.
8: 90.
9: Навве.
8: 100.
9: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
10: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
11: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
10: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это? Простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
12: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
10: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Нет хорошей жизни. В Бресте чиновники провели рейд против несанкционированной торговли. Всех бабушек с помидорами и картошкой разогнали. В Беларуси не первый год на государственном уровне ведется жесткая систематическая борьба с так называемой стихийной торговлей. Продажа любой продукции из земли возле метро, крупных рынков или магазинов находится под постоянным контролем. А нарушителям грозят огромные штрафы – до 2250 рублей. Так, за 8 месяцев текущего года в Гомеле рейдовые группы выявили 350 случаев несанкционированной торговли. Было составлено более 40 административных протоколов на сумму свыше 1500 рублей. Недавно рейды по выявлению продавцов-нелегалов прошли в Бресте. Больно смотреть, как пенсионеров чехвостят и в хвост, и в гриву за несчастный килограмм огурцов и яблок. Поделилась история в соцсетях брещанка Светлана.
13: Лично мне противно слушать все эти разговоры о том, что вот эти бабулечки и дедулечки, которые своим трудом вырастили овощи, ягоды, фрукты у себя на участке, угрожают нашей жизни, здоровью и стабильности экономики страны. Еще противнее видеть, как эти чинуши на пару с милицией грубо общаются с пожилыми людьми. Не раз была свидетелем, как забирали яблоки, картошку и выбрасывали в мусорные баки, как пинали ногами ведра и хватали бабушек за одежду. Да у вас в магазинах черти что творится. Просрочка на просрочке. Или не найдешь ни лука, ни картошки. У вас что ни день, на мясокомбинатах и продуктовых предприятиях то палочку кишечную найдут, то антибиотики, и все замалчивают. А вы, люди, ешьте спокойно. Но угроза, конечно, только от бабушек исходит. До нулевых все так покупали. Живы-здоровы остались, и отлично было, все было.
10: Отмечу, в Беларуси продавать излишки овощей и фруктов, выращенных на личном земельном участке, можно исключительно на официально разрешенных рынках или в специально отведенных для этих целей местах. Правда, для реализации собственного урожая нужно получить, например, в местном сельсовете специальную справку, что эта продукция действительно из сада и огорода, который принадлежит продавцу. «Оставьте людей в покое. Даже в США есть подобные рынки», – прокомментировал минчанин Давид.
14: «Какой-то избирательный подход. Вам так не кажется? Почему же тогда у нас продавцы арбузов, дынь и экзотических фруктов спокойно вдоль дорог стоят? Это что, другое? Почему, если бабушки продают у магазина, то это вредно, мол, пыль и грязь с дорог оседает на овощах, люди травятся, а на арбузы и дыни, значит, эта грязь не садится?» Или дело в том, что палаточников крышуют за деньги, а бабулек можно гонять, потому что они не могут заплатить, так как в лучшем случае простоят полдня и заработают 10 рублей. Вот еще удивительно, да? В этом случае государство якобы заботится о нашем здоровье и безопасности, но при этом исключает территории из списка радиационно опасных, а люди потом приносят домой грибы и ягоды с цезием. Но им же государство сказало: собирайте, ешьте, все чистое. Так где справедливость?
10: Белорусы отмечают, что даже в магазинах, которые мониторит санэпиднадзор, немало продукции сомнительного качества. Вот, например, Ирина из Минска пишет, цитирую: «У меня есть прибор, который замеряет содержание нитратов в овощах и фруктах. Так вот, то, что покупаю бабушек, все чистое, а в магазинах очень часто фонит». Так на чьей стороне правда и как к так называемой несанкционированной торговле относитесь вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
16: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
17: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
10: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
18: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
10: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
19: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные иммигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
10: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
20: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что с генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и МПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
22: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
21: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
0: В Валберс они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
21: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
2: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
21: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция предположительно может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
23: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
10: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственную персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
24: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
10: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
25: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
10: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянное выделение, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
4: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все там же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
1: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
4: Документы, которому необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
1: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
4: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
1: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
4: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
1: По словам Анастасии, она располагает информацией о диспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
6: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
5: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
7: Попал на войну, подписал контракт.
9: Много денег обещали?
7: Такие деньги. Не было тогда денег в 2014 году. 95 тысяч – это еще деньги.
9: Ну, захотелось адреналина или как?
7: Да нет, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
11: Я контракт в Смоленске подписывал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
9: В каком году это было?
11: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там пьяный.
9: Ну, деньги какие-то там.
11: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
5: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
12: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну, вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
5: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
26: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларусь. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Кто следующий? В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
14: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
1: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
16: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В 2 раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
1: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет беднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
1: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
26: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат регулярно сообщает о росте зарплат. Цифры выглядят вполне оптимистично. Средняя начисленная зарплата уже заметно превысила 3000 рублей. Но стоит поговорить с работниками, посмотреть вакансии или сравнить доходы Минска и регионов, и картина становится гораздо менее радужной. Причина в том, что средняя зарплата и зарплата обычного человека далеко не одно и то же. Несколько высоких окладов способны заметно поднять общий показатель, тогда как половина работников получает меньше медианной зарплаты. А после налогов разница с красивой официальной цифрой становится еще заметнее. В этом выпуске разберемся, почему статистика может одновременно быть правильной и при этом плохо описывать жизнь конкретного человека. Посмотрим, где в Белоруссии действительно растут заработки, кто остается далеко позади и почему повышение средней зарплаты еще не означает, что труд большинства белорусов стал оплачиваться значительно лучше.
8: Знаешь, это отличное вступление, но потому что оно ухватывает именно ту эмоцию, которая возникает каждый раз при публикации новых статистических отчетов. Но давай смотреть правде в глаза. Цифры же не рисуют из воздуха.
2: Абсолютно. Это реальные деньги.
8: Ну вот, если официальные данные фиксируют среднюю зарплату в 36 172 рубля, значит, эти деньги физически прошли через экономику. Фонд оплаты труда существует, налоги уплачены. Откуда тогда берется вот это массовое раздражение?
2: Раздражение берется из-за того, как именно эта цифра формируется. Сразу стоит отказаться от идеи, что средняя зарплата описывает типичного человека. Нужно смотреть на медианную зарплату.
8: Так, напомню, что там с медианой?
2: Ровно половина работающих людей в стране получает меньше этой суммы. Меньше 2314 рублей.
8: Стой, подожди. Разница между средней в 3172 и вот этой медианой – это почти 900 рублей. Как вообще математически возможен такой гигантский отрыв?
2: Ну, это классика статистики.
8: Если большинство получает меньше, что тогда тянет среднюю цифру так высоко?
2: Вспомни старую, но как бы невероятно точную шутку. Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем они едят голубцы.
8: А, ну да, классика.
2: Среднее арифметическое крайне чувствительно к аномалиям. Если в комнате сидят 9 человек с зарплатой в 2000 рублей, а потом туда заходит топ-менеджер с доходом в 10 тысяч...
8: Средний показатель мгновенно взлетает.
2: Именно. Статистика скажет, что дела в этой комнате идут отлично, но по факту 9 из 10 человек даже близко не видели таких денег. Чем сильнее финансовое расслоение, тем бесполезнее становится показатель средней зарплаты.
8: Хорошо, голубцы — это наглядно, но давай будем честными. 2314 рублей медианы – это все еще приличная цифра для многих регионов.
2: Ну, звучит неплохо, да?
8: На эти деньги вполне можно жить. Или здесь есть какой-то подвох, который я упускаю?
2: Подвох есть? И он фундаментальный. Эта цифра – это так называемая начисленная зарплата, то есть gross.
8: А деньги до того, как в дело вступает государство?
2: 100%. А любой нормальный человек мыслит категорией net, то есть теми деньгами, на которые он вечером пойдет в магазин. В Беларуси автоматические вычеты из зарплаты составляют 13% подоходного налога и 1% взноса в фонд социальной защиты населения.
8: Так, давай считать. 14% долой.
2: Да, вычитай из красивой картинки.
8: Из средних 3172 рублей. Вычитаем. Остается где-то 2728 рублей.
2: А теперь сделай то же самое с медианой. Возьми 2314 и очисти их от налогов.
8: Минус 14%. Получается около 1991 рубля. Погоди, то есть половина работающего населения в стране получает на руки меньше 2000 рублей?
2: В том-то и проблема. Человек видит в новостях заголовок про рекордные 3000, а в кармане у половины работников лежит меньше 2. Разрыв больше, чем в 1000 рублей.
8: Это уже не просто математическая погрешность.
2: Да, это пропасть в уровне жизни. Человек не может оплатить коммуналку или купить продукты вот этими грязными деньгами из статистического отчета. Поэтому новости о росте вызывают такое физическое отторжение. Они рассказывают о деньгах, до которых обычный работник не может дотянуться.
8: Теперь понятно, откуда берется агрессия в комментариях к таким новостям. Но слушай, это порождает логичный вопрос.
2: Какой?
8: Кто-то же эти деньги зарабатывает. Если половина страны сидит ниже 2000 чистыми, кто эти люди, которые тянут среднюю статистику вверх, словно локомотив?
2: Чтобы их найти, стоит посмотреть на географию и на отрасли. По сути, внутри одной экономики существуют две, а то и три совершенно разные реальности.
8: Ну, давай начнем с географии. Минск, наверное.
2: Да, Минск живет совершенно обособленно. В столице средняя начисленная зарплата переваливает за 4116 рублей.
8: Ого!
2: А теперь выезжаем за Кольцевую и смотрим на Могилевскую область. Там средний показатель около 2684 рублей.
8: Разница в полтора раза, только из-за прописки?
2: Именно.
8: Ну, столица всегда аккумулирует капитал, тут нет сюрприза. Штаб-квартиры компании, министерства, банки. Но ведь не все минчане купаются в роскоши. Обычный продавец в минском супермаркете явно не получает 4000.
2: Верно. Поэтому география – это только первый фильтр. Второй фильтр – это профессиональные отрасли.
8: Так, и кто в топе?
2: Берем сферу информации и связи, куда входит IT и телекоммуникации. Там средняя начисленная улетает за 6400 рублей. Финансы и страхование уверенно держатся около 4500 рублей.
8: А если взять что-то более массовое?
2: Открываем статистику по образованию. Средняя зарплата в этой сфере около 2176 рублей. И это снова грязными. Разница между айтишником и школьным учителем почти трехкратная.
8: И когда их зарплаты складывают в общий котел, получается та самая красивая средняя цифра.
2: Да, иллюзия всеобщего благополучия.
8: Слушай, я хочу здесь немного поспорить. Если кто-то из слушателей сейчас подумал, типа, ну и что, идите туда, где платят больше. Сейчас же из каждого утюга говорят про кадровый голод. В стране острый дефицит рабочих рук. По базовым законам рыночной экономики, если ресурс в дефиците, его цена должна расти. Если не хватает людей, компании должны конкурировать за них рублем. Зарплаты должны расти у всех одинаково быстро. Разве нет?
2: Звучит логично, но рынок вакансий отражает жестокую реальность, которая разбивает эту стройную теорию в дребезги. Если открыть реальное объявление о работе, картина предельно отрезвляющая.
8: И что там предлагают?
2: Розничная торговля в среднем предлагает около 1560 рублей. Производство порядка 2470.
8: Почему дефицит кадров не приводит к автоматическому обогащению кассира или слесаря?
2: Потому что мобильность людей крайне низкая. Кассир из условного райцентра не может завтра проснуться сеньор-разработчиком в Минске. Дефицит кадров работает на пользу только тем, кто, ну, обладает уникальными навыками и может легко сменить работодателя без катастрофических потерь.
8: То есть конкуренция работает только на верхних этажах экономики?
2: В точку. А на нижних этажах происходит совершенно другое. Представь, что в депрессивном районе открывается новое современное предприятие. Они нанимают 200 человек на хорошие оклады.
8: Так, и что происходит со статистикой района?
2: Она взмывает вверх. Чиновники в восторге, отчитываются о невероятном росте благосостояния, но продавщица в местном магазине от этого богаче не стала. Ее зарплата как была 1500, так и осталась.
8: А в отчетах она теперь живет богаче.
2: Местная статистика для нее – это просто температура по больнице, где она все еще лежит в холодной палате, пока кто-то другой бреется в VIP-зоне.
8: Хорошо, коммерческий сектор сложен, там много...

0: бесконечных походов за продуктами. Как на эти деньги можно выживать целый месяц?
1: Выживать на них не нужно, потому что 300 рублей никто не выдает на руки. Это просто расчетный модуль, крошечный фундамент, на который бухгалтерия начинает нанизывать бесконечные слои.
0: Какие еще слои?
1: Коэффициенты за категорию, доплаты за стаж, надбавки за специфику труда, стимулирующие выплаты, премии. И только пройдя через этот лабиринт, сумма превращается во что-то похожее на реальные деньги.
0: Но зачем так усложнять?
1: Потому что этот конструктор – идеальный инструмент контроля и перекладывания финансовых рисков на плечи работника.
0: Поясни, как это работает на практике?
1: Задумайся. Если у государства или конкретного учреждения начинаются проблемы с деньгами, им не нужно официально снижать зарплату, это вызовет скандал.
0: Так.
1: Они просто убирают стимулирующие выплаты и премии. Базовая ставка в 300 рублей остается неприкосновенной. То есть юридически никто ничего не нарушил.
0: Но на руки человек получает резко меньше.
1: Именно. Работник полностью зависит от лояльности руководства, которое и распределяет эти надбавки.
0: Жестокая схема. Но слушай, даже в этой системе люди находят выход. В поликлиниках, в школах все работают на полторы, а то и на две ставки. Берут дежурство, дополнительные часы.
1: Да, это массовое явление.
0: Ну вот, если учитель взял больше уроков и в конце месяца принес домой больше денег, это же факт повышения его доходов. Цифры на счету растут, результат налицо.
1: Это самая опасная подмена понятий из всех возможных. Нужно проводить четкую границу между ростом стоимости труда и банальным увеличением нагрузки.
0: Объясни разницу. Для кошелька разве не все равно, откуда пришли деньги?
1: Для кошелька возможно. Для человека категорически нет. Представь, что тариф повысили на 15% при той же норме рабочего времени. Ты работаешь столько же, но получаешь больше.
0: Ну, это идеальный вариант.
1: Это значит, что труд стал дороже, рынок или государство признали ценность работника. А теперь другой сценарий. Тариф не меняется, но брется полторы ставки. Человек закрывает дыру от уволившегося коллеги.
0: И в чем принципиальная разница?
1: В этом случае работник не стал стоить дороже. Он просто продал работодателю больше своей жизни, своего сна, своего здоровья и свободного времени.
0: То есть человек выгорает, работает на износ, а статистика радостно фиксирует это как рост средней зарплаты в учреждении.
1: Абсолютно верно. Когда в школе не хватает учителей физики, оставшийся учитель берет двойную нагрузку. В отчете это выглядит как финансовый успех. Зарплата-то выросла.
0: А по факту человек делает работу за двоих за те же деньги в пересчете на час.
1: Да. Это не рост благосостояния. Это просто капитализация отчаяния и усталости.
0: Но даже если система настолько несправедлива, крепостное право же давно отменили. Если учителя не устраивает этот конструктор, где нужно выпрашивать надбавки к 300 рублям, если врач устал тянуть две смены, они могут развернуться и уйти. Свободный рынок труда. Ищи где лучше.
1: Свободный рынок существует далеко не для всех. И тут возникает одна из самых мрачных особенностей кадровой механики в стране. Огромная группа людей юридически лишена возможности просто встать и уйти.
0: Ты про распределение после учебы?
1: Да. Давай разберем это на вполне реальном типичном примере. Молодая специалистка после педагогического колледжа. Ее распределяют в школу за 200 километров от родного города.
0: И что ее там ждет?
1: Она снимает угол, берет огромный объем работы, те самые две ставки, тянет классное руководство, заполняет горы бумаг. Знаешь, сколько она получает на руки со всеми надбавками для молодых специалистов?
0: Ну, учитывая две ставки.
1: Около 1320 рублей.
0: Но подожди, в стране же установлена минимальная заработная плата. Она должна как-то защищать от откровенной нищеты?
1: Минимальная зарплата в 26-м году 858 рублей. Это просто юридическое дно. Предохранитель от совсем уж откровенного рабства.
0: Гарантирующий, что за норму часов тебе не заплатят меньше.
1: Это порог физиологического выживания. Когда молодому специалисту платят 1320 за адский труд на две ставки вдали от дома, это, конечно, выше минималки. Закон соблюден.
0: Но это абсолютно неадекватная цена за такой труд. Почему она просто не положит заявление на стол директору? Зачем терпеть зарплату, которая с трудом покрывает аренду и еду?
1: Потому что она обязана отработать. Система обязательного распределения выпускников устроена так, что государство требует вернуть долг трудом в течение года, двух, а иногда и пяти лет, на том месте, куда пошлет.
0: А если она скажет: «Я ухожу, мне ни на что жить», что тогда?
1: Если она уйдет по собственному желанию, без законных оснований. Например, без медицинских показаний, ей выставят счет за обучение.
0: И насколько это большие суммы?
1: Это огромные суммы. Десятки тысяч рублей, которые вчерашняя студентка просто физически не способна выплатить.
0: Понимаю. То есть этот механизм полностью уничтожает переговорную силу.

0: работника.
1: Хуже того, он деформирует сам смысл трудовых отношений. Гарантированное первое рабочее место, которое должно быть социальной защитой, превращается в замену рыночной оплате труда.
0: Логично. Зачем работодателю повышать зарплату, если он знает, что сотрудник никуда не денется?
1: Именно. Сотрудник привязан финансовыми цепями. В таких условиях человек не может сказать: «Платите мне больше, или я уйду к конкурентам».
0: Ему ответят: «Уходи. Только сначала выплати долг государству». Это же какой-то психологический тупик. Если ты не можешь уволиться по-хорошему, а работать невыносимо, что остается делать?
1: И вот тут можно наблюдать самый дикий парадокс местного рынка труда. В таких условиях увольнение, например, за прогул, перестает быть для работника катастрофой.
0: Серьезно? Увольнение по статье?
1: Да, в нормальной ситуации запись в трудовой о прогуле – это волчий билет, крест на карьере. А здесь это начинает казаться спасением. Когда угроза дисциплинарного наказания выглядит для работника привлекательнее, чем продолжение работы за копейки, это симптом глубочайшего кадрового кризиса в государственном секторе.
0: Знаешь, после таких примеров все это победное жонглирование процентами в новостях звучит даже как-то цинично.
1: Ну да, проценты – это любимый инструмент.
0: А ведь чиновники обожают этот аргумент. Они выходят к микрофону и говорят: в этом году зарплаты выросли на 10%. Темпы роста опережают инфляцию. И звучит это вроде бы правильно. Почему же красивые проценты только сильнее злят обычных людей?
1: Потому что магия процентов – это еще один способ замаскировать неравенство. Проценты прячут абсолютный разрыв в рублях. Давай снова считать.
0: Давай.
1: Представь двух человек. Один получает 2000 рублей, другой – 6000 рублей. Власти объявляют всеобщий рост зарплат на 10%. Казалось бы, полная справедливость.
0: Но математика так не работает. 10% от 2000 – это 200 рублей, а 10% от 6000 – это 600 рублей.
1: Именно. Тот, кто получал 2000, теперь получает 2200. Едва покрыл инфляцию в супермаркете.
0: А тот, кто получал 6, теперь получает 6600.
1: Абсолютный разрыв между их кошельками только что увеличился на 400 рублей. Одинаковый процент роста не просто не сокращает неравенство, он его цементирует.
0: То есть, когда человек с зарплатой около медианы слышит про двузначные темпы роста, он на интуитивном уровне понимает, что где-то высокооплачиваемые сферы улетели в космос.
1: А он остался топтаться на месте, верно? Чтобы разрыв реально сокращался, низкие зарплаты должны расти опережающими, гораздо большими процентами.
0: Логично.
1: И это еще не все. Есть еще одна статистическая иллюзия, которая регулярно ломает людям восприятие реальности. Это так называемый декабрьский мираж.
0: Это когда в декабре кривая средней зарплаты совершает вертикальный взлет, все внезапно становятся богачами, а в январе график обваливается обратно.
1: Бинго! Каждый декабрь средняя зарплата по стране прыгает вверх примерно на 15%. Причина не в том, что всем резко подняли базовые оклады. Причина в годовых премиях, 13-х зарплатах, бонусах за закрытие планов на крупных предприятиях. Огромная масса денег единовременно вбрасывается в статистику.
0: А в январе этих премий уже нет. Праздник заканчивается.
1: В реальной жизни разовая премия никогда не заменит стабильно высокого ежемесячного оклада. Поэтому спорить здесь нужно не о том, верны ли цифры Белстата. Гораздо важнее другой вопрос. Насколько эти цифры помогают понять положение большинства работников? Для человека имеет значение не рекорд предприятия и не общая цифра по стране. Имеет значение сумма, которая приходит ему на карточку, и то, сколько труда требуется за нее отдать. Пока разрыв между этой суммой и официальным образом растущего благополучия остается большим, рассказы о быстрых успехах будут неизбежно сталкиваться с личным опытом миллионов работников. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
4: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
6: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
7: Смотрите на эту красоту.
6: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричеве. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
3: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Свозят в Беларусь весь мусор. Во всех магазинах страны запретили российский шоколад «Мне без сахара». В нем нарушено буквально все.
4: Испытания молочного шоколада «Мне без сахара» российского производителя «Аконт» показали, что в продукте содержится слишком мало молочного жира. Из-за этого его нельзя идентифицировать как молочный шоколад по требованиям технического регламента.
3: Госстандарт признал продукцию несоответствующей требованиям, запретил ее ввоз и продажу в Беларуси, а оставшиеся партии изъяли из обращения. Напомним, что ранее подобная история уже была с российским зефиром на Мальтите. Покупатели начали массово жаловаться на слабительный эффект продукта.
8: У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого кошмара. И это после одного зефира. А что будет с теми, кто всю пачку съест? Я вообще половинку съела с чаем. Думала, что меня разорвет. Даже все планы на день пришлось отменять. Ужасное бурление в кишечнике, вздутие, водянистая диарея. Я так плохо себя даже при тяжелом отравлении не чувствовала.
3: Почему подобные продукты могут вызывать неожиданную побочку со стороны желудочно-кишечного тракта, объясняет диетолог Светлана Жук.
9: В этом зефире не содержится сахар, а вместо желатина или агар-агара в качестве загустителя используют пектин – натуральный фруктовый загуститель, который призван придавать зефиру более естественный вкус. В результате такой продукт производитель подает как более здоровую альтернативу популярной сладости.
3: Эксперт также напоминает, что по закону производители обязаны писать предупреждение о подобных побочных эффектах на своей продукции. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жители пугают получением повестки. Им призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль о мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по лавочке носят. Они явно об этом думают.
10: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. Случаи отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
11: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты. Задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
10: Николай также отметил, что в некоторых организациях в Челябинске сотрудников вызывают с кабинета и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
11: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет, и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
10: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
13: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1. То есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть, буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
15: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
14: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это? Простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
16: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
14: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев о помощи детям с зависимостями.
17: С января 2025 года появился новый инструмент, новая рука помощи со стороны государства для родителей, чьи дети страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. Появился центр, куда можно в том числе на конфиденциальной основе обратиться и своего ребенка от 3 месяцев до года оставит. Там не овчарки, там не колючая проволока, там налажено обучение. Те дети, которые страдают от потребления психоактивных веществ, а родители их туда помещают на добровольной основе. Этот институт со временем набрал популярность. Понятное дело, в 25-м году стартовал, может быть, и не так много было, но уже большая часть 26-го года прошла. Ну и вот, пожалуйста, Кривичи. Это Мядельский район, там у нас мальчишки, Петриков, это Гомельская область, там у нас девчонки. На сегодня, например, 9 девочек в Петрикове, 8 мальчиков в Кривичах.
18: А возраст?
17: Это несовершеннолетние, до 18 лет. И за этот небольшой период 122 ребенка уже прошли реабилитацию. А мы же понимаем, что такое, когда ребенок наркозависим. Но эта беда пришла в семью, его надо спасать. И тут никто не ведет речь про уголовно-правовую оценку, административно-правовую оценку. Это тот случай, когда их, детей, еще можно оттуда выдернуть. Это то, что очень больно.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
14: В Гродненской области ГАИ с 23 по 25 сентября запускает профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Причина – в увеличении дорожно-транспортных происшествий. Так, за 8 месяцев в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и еще 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на самокатах, моноколесах. В двух произошедших ДТП погиб один и пострадали два человека. За это время зарегистрировано 34 наезда транспорта на пешеходов, в которых три человека погибли и 33 пострадали. Пенсионерка из Светлогорского района пойдет под суд. Как оказалось, 72-летняя женщина в одной из соцсетей разместила сообщение, содержащее оскорбление участковых инспекторов милиции местного РОВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье 369 УК за публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем меру ответственности гражданки определит суд. В управлении по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили, любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса, либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в соцсети, их перепост или комментарий к ним фиксируется. Это позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности. В Минске 23 сентября спасатели выезжали по вызову на проспект Победителей. На номер 112 поступило сообщение о задымлении в административном здании. Приехавшие спасатели установили, что в помещении прачечной загорелись вещи внутри сушильной машины. Сработала система оповещения. Администрация объекта совместно с работниками МЧС из здания эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальностей Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
18: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
14: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
19: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
14: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
20: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные эмигранты в состояние просто эмигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
14: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территорий. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
21: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
0: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
21: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
1: Отсутствует точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
21: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Белоруссии и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
5: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между 2 государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Важный сигнал.
3: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
23: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны
4: и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
3: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
4: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
3: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
6: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
3: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
5: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. Захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территорий. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
21: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
0: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
21: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Потульский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
1: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФИВИПИ наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
21: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
2: 12.
7: Бара.
2: 13.
7: Тера.
2: 14.
7: Чода.
2: 15.
7: Пандрах.
2: 16.
7: Сола.
2: 17.
7: Сатра.
2: 18.
7: Атара.
2: 19.
7: Унис.
2: 20.
7: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси больше 17 тысяч государственных арендных квартир и домов оказались никому не нужны. И это при том, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят сотни тысяч семей. Парадокс только на первый взгляд. Людям нужно жилье, но там, где есть работа, школа, врач и нормальный транспорт. А государство годами считало квадратные метры, выполняло планы и не всегда задавалось вопросом, кто именно здесь будет жить. Сегодня разберемся, откуда взялись тысячи пустующих адресов, почему даже дешевая квартира может оказаться слишком дорогой и кто теперь расплачивается за ошибки жилищного планирования.
10: Слушай, ну вот этот диссонанс, он как бы вообще не укладывается в голове, если честно.
9: Ну да, с одной стороны, есть просто колоссальный цифра. Если посмотреть официальную статистику, там 542 тысячи семей стоят в очереди на жилье. А с другой стороны, 17 тысяч абсолютно пустых государственных квартир и домов.
10: Стоп. 17 тысяч пустых объектов? То есть жилье есть, люди есть, но они как-то не пересекаются?
9: Абсолютно. Когда речь заходит про государственное арендное жилье, обычно представляются огромные списки, какая-то конкуренция, ну, битва за каждый метр. А тут метры просто стоят пустыми.
10: Слушай, ну это какая-то ошибка восприятия, наверное. Просто кажется, что спрос и предложение в таком масштабе должны работать как сообщающиеся сосуды, знаешь. Есть люди без квартир, есть квартиры без людей. Ну, соедини, и все, проблема решена.
9: Если бы. Но если заглянуть в статистику чуть глубже, можно увидеть одну интересную деталь. И из этих 17 тысяч объектов около 15 тысяч пустуют больше полугода.
10: А, то есть это не просто временная заминка? Ну типа, пока там документы оформляются или кто-то переезжает?
9: Нет, это стабильный, прямо мертвый фонд. И ответ на вопрос, почему так происходит, кроется в географии. Почти весь этот мертвый груз находится в сельской местности.
10: Но подожди, в сельской местности тоже люди живут. Многие снимают какие-то углы участников, платят вполне себе рыночные деньги. За копейки-то государственное жилье кто угодно возьмет.
9: Вот тут и кроется главная иллюзия. Смотри, есть отличный пример. Летом 2025 года исполком Слонимского района вывесил списки свободного арендного жилья.
10: Угу. И сколько там было?
9: 114 объектов. И это, знаешь, не какие-то крошечные комнаты в старых общагах, где одна кухня на весь этаж.
10: А что там?
9: Там предлагались квартиры по 80, по 100 квадратных метров.
10: 100 квадратов? Серьезно?
9: Да. Для большой семьи, которая ютится где-нибудь в однушке, это звучит просто как сказка.
10: Ну так почему не берут? Сказка же.
9: Сказка быстро заканчивается, когда смотришь на конкретные адреса. Эти 100-метровые хоромы, они находятся не в самом Слониме. Это агрогородки и деревни. Вроде Деревной, Драпово, Новодевятковечий.
10: Ага. То есть это глубокая провинция.
9: Именно. И эти списки там висели месяцами. Одни и те же адреса просто кочевали из одного документа в другой, потому что спрос был буквально нулевым.
10: Слушай, ну а цена-то какая? Я просто пытаюсь понять математику. Если это супер дешево...
9: О, математика там очень интересная. Базовая ставка аренды государственного жилья – это 0,2 базовой величины за квадратный метр.
10: Так, переведи на понятный язык. Это сколько в рублях?
9: Ну, грубо говоря, около 9 рублей. То есть, если взять квартиру в 50 квадратов, базовая плата составляет всего 450 рублей в месяц.
10: Но 450 за двушку – это уже дешево.
9: Подожди, это до применения так называемых понижающих коэффициентов.
10: А, то есть цену еще и сбивают?
9: Конечно. Местные власти же прекрасно понимают, что по базовой ставке в условно Драпово вообще никто не поедет. И государство фактически признает, что актив абсолютно неликвидный.
10: Типа никто в здравом уме там жить не хочет.
9: Именно. И чтобы хоть кто-то заехал, чтобы дом просто не сгнил окончательно от сырости, цену искусственно обрушивают. В реальности полноценная двухкомнатная квартира в таком месте может обойтись арендатору всего в 30 рублей в месяц.
10: 30 рублей в месяц? Подожди, 30. Это же буквально цена хорошего кофе с десертом на двоих?
9: Да.
10: И даже при такой стоимости, при таких площадях люди говорят, ну, нет, спасибо. Я просто не понимаю, если аренда стоит 30 рублей, в чем вообще проблема переехать?
9: Знаешь, на что это похоже? Это как купить принтер по акции за 10 рублей.
10: Ага, звучит выгодно.
9: Да, кажется, невероятно выгодная сделка. Но потом выясняется, что картридж к нему стоит 100 рублей в месяц, и продается он только в одном конкретном магазине в другом городе. Дешевая аренда здесь – это просто наживка. Это ловушка.
10: То есть квартира – это не просто стены, да?
9: Именно. Квартира – это не мешок картошки. Ее нельзя просто взять и передвинуть поближе к работе. Ты выбираешь образ жизни. Жить на 100 квадратах в старом деревенском доме – значит взять на себя просто огромные скрытые расходы.
10: Например?
9: Во-первых, отопление. Обогреть 100 квадратных метров старой постройки зимой – это стоит колоссальных денег.
10: Ну да, это же не городская централизованная система часто.
9: Вот именно. Во-вторых, ремонт. Всю внутреннюю отделку, сантехнику жильцу часто приходится делать за свой счет.
10: Ага, то есть ты въезжаешь за 30 рублей, но вкладываешь туда тысячи.
9: Да, но и самое главное – это время и логистика. Вот, допустим, ты снял эти огромные метры за копейки. А где ты работаешь?
10: Ну, видимо, не в этой деревне.
9: Вот. А где учатся дети? Если в этой деревне уже давно закрылась школа, а до нормальной поликлиники или работы нужно ехать 30-40 километров каждый день, ты всю эту мнимую экономию на аренде просто сожжешь в бензобаке.
10: Ну да, плюс убьешь по 3 часа в день на дорогу.
9: Вот именно. Получается, что цена квадратного метра вообще не имеет значения, если вокруг нет нормальной инфраструктуры.
10: Слушай, ну люди умеют считать. Финансовый и вот этот логистический кошмар, он перекрывает любую радость от дешевых стен.
9: Однозначно.
10: Хорошо, с математикой и вот этой дешевой аренды разобрались. Но тут возникает другой, более глобальный вопрос. Если эти дома настолько никому не нужны, откуда они вообще взялись на балансе государства?
9: Здесь на сцену выходят последствия административных решений прошлого. Основной пласт этого старого фонда сформировался в период с 2013 по 2016 год.
10: А что тогда было?
9: Тогда в стране завершалась масштабная кампания по приватизации жилья. И остался огромный массив зданий, которые люди просто не захотели, ну, или не смогли приватизировать.
10: То есть это какие-то старые ведомственные постройки?
9: Да, бывшие служебные дома, жилье от закрывшихся колхозов, какие-то ветхие строения. Государству достались тысячи старых домов, которые даже бесплатно в собственность никто брать не хотел.
10: И что чиновники сделали с этим неликвидом?
9: Они сделали то, что бюрократия умеет делать лучше всего.
10: Сменили вывеску.
9: Именно. Буквально росчерком пера все эти неприватизированные халупы, старые служебные домики где-то возле заброшенных фирм, их просто перевели в статус арендного жилья.
10: Гениально. То есть по бумагам сразу появился такой солидный фонд государственного жилья.
9: Да, красивая статистика. Но очевидно от того, что дом с протекающей крышей теперь называется красивым словом «арендный актив», в нем не появится новая проводка, да, и в соседнем поле не вырастет школа.
10: Бумажная магия. Назвали руины активом и отчитались наверх. Но слушай, давай смотреть правде в глаза. Списывать все только на советское наследие и старые колхозные дома, ну, это было бы слишком удобно.
9: Согласна.
10: Проблема ведь не только в старе. Пустуют и совершенно новые дома.
9: Да, есть такое.
10: Здания, которые были построены недавно, за бюджетные деньги, специально для молодых специалистов. Это уже не спишешь на историю. Почему свежий бетон тоже стоит пустым?
9: А вот здесь как раз проявляется сама механика управления этим фондом. Представь себе ситуацию. Построен новый дом. Как думаешь, сколько времени занимало заселение?
10: Ну, неделя, две.
9: До ноября 2025 года процесс заселения в такую свежую, готовую государственную квартиру мог занимать до 200 дней.
10: 200 дней? Подожди, больше полугода на то, чтобы пустить человека в уже построенную, абсолютно пустую квартиру?
9: Именно.
10: Да что вообще происходит в это время? Человек же не может 200 дней жить на вокзале, ожидая решения.
9: Конечно, не может. И за это время специалист либо находит другую работу, либо просто снимает жилье на частном рынке, либо вообще уезжает в другой город. Какой смысл в государственной программе по привлечению кадров, если она двигается со скоростью улитки?
10: Ну, это просто бюрократический абсурд. Различные ведомства, видимо, должны были согласовать списки, провести комиссии, утвердить решения, и все это месяцами.
9: К счастью, с начала 2026 года этот срок радикально сократили.
10: До скольки?
9: До 30 дней.
10: Ну, это уже как-то ближе к реальности.
9: Да, но скорость бумажной волокиты – это лишь полбеды. Есть куда более фундаментальная проблема. Это привязка новых квартир в малых городах к трудовому контракту.
10: Так, а вот с этого момента поподробнее. Допустим, я молодой врач.
11: Так.
10: Приезжаю в районный центр. Мне дают ключи от новой квартиры. В чем подвох?
11: Подвох в том, что квартира тебе не принадлежит. И ты можешь там жить только до тех пор, пока работаешь на конкретном вот этом самом месте.
10: Ага.
11: Государство, предлагая тебе жилье, фактически предлагает тебе не квартиру, а весь населенный пункт в комплекте и на очень жестких условиях. Увольнение означает автоматическую потерю жилья.
10: То есть это вообще не бонус для сотрудника? Это такая золотая клетка? Или, знаешь, даже не золотая, а бетонная клетка?
11: Абсолютно.
10: Если у меня падает зарплата, или там начальник самодур, если условия труда становятся просто невыносимыми, я оказываюсь в заложниках. Уйти с работы значит завтра же оказаться с вещами на улице.
11: Именно так. Работник становится критически зависимым от одного работодателя. Поэтому многие квалифицированные специалисты просто предпочитают снимать жилье на частном рынке или брать ипотеку, пусть это и выходит дороже.
10: Если зарплата и качество жизни в городе не выдерживают критики, никакие новые стены не удержат специалиста. Человек хочет сам управлять своей жизнью, а не быть, знаешь, таким придатком к арендным квадратным метрам.
11: Очень точно сказано. Если зарплата и инфраструктура проигрывают, то

0: в котором никто не живет, умирает очень быстро.
1: Ну да, без отопления, без ухода.
0: И вот результат. 6 тысяч незаселенных помещений уже официально признаны непригодными для проживания.
1: 6 тысяч? Это же размер целого небольшого городка.
0: Да, и они просто пойдут под снос?
1: Под снос. Просто сравняют с землей.
0: Да. И это еще не все. Еще 2500 помещений требуют капитального ремонта, на который нужны бюджетные миллионы. И из всего этого огромного массива проблемного жилья лишь 1300 объектов планируют хоть как-то отремонтировать и вернуть в оборот.
2: Это просто уму непостижимо. То есть местные власти годами держали эти здания на балансе, тратили бюджетные деньги на их отопление, платили зарплаты людям, которые вели учет всех этих адресов, ждали, что туда кто-то заселится, здания медленно гнили, и теперь их просто сравняют с бульдозером.
0: В итоге пришлось принять самое радикальное решение – устроить финальную распродажу. Разрешили продавать пустующие проблемные дома за одну базовую величину.
1: Одну базовую?
0: Да. В 2026 году это 45 рублей.
1: 45 рублей.
0: Да, и вот статистика, в 2025 году продали 1530 пустующих домов, из них 876 ушли именно за эту символическую одну базовую.
1: Угу.
0: В первом полугодии 26-го продали еще 494 дома по такой же минимальной цене.
1: 45 рублей. Подумай только об абсурдности этой цифры. Дом, который строили за государственные средства. Дом, в который годами вливали субсидии на отопление. Дом, ради которого чиновники списали тонны бумаги. В итоге его отдают дешевле, чем стоит ужин в пиццерии.
0: Да, звучит дико. В этом и заключается фундаментальная разница между рыночной экономикой и вот такой административной системой управления. Государство в данном случае пытается играть роль эффективного арендодателя там, где рынок давно бы просто умыл руки. Чиновнику страшно принять решение о продаже государственного имущества за копейки. Это же выглядит как разбазаривание.
1: Ну да. Придет проверка и спросит, почему так дешево.
0: Именно. Поэтому они ждут. Пишут отчеты, создают какие-то комиссии, пытаются придумать новые правила с этими десятилетними отработками. В итоге годы нерешительности обходятся бюджету в сотни раз дороже, чем эта финальная цена в 45 рублей.
1: Хорошо, допустим. Сейчас они начали разгребать эти завалы. Сносят руины, отдают за 45 рублей то, что еще не упало. Можно было бы сказать: окей, признали ошибку, очистили баланс, идем дальше.
0: Но?
1: Но ведь впереди новые грандиозные планы. И вот это, честно говоря, пугает больше всего. Если система не может разобраться с 17 тысячами пустых адресов сейчас, то что будет дальше?
0: О, статистика строительных планов на будущее действительно впечатляет. Давай посмотрим на цифры. За период с 2021 по 2025 год было построено почти 1,5 миллиона квадратных метров арендного жилья.
1: 1,5 миллиона? Так.
0: А план на один только 2026 год уже 650 тысяч квадратных метров.
1: И куда они так разгоняются? Какая глобальная цель на следующие годы?
0: Программу на период с 26 по 30 год ставит планку построить около 5 миллионов квадратных метров арендного жилья.
1: 5 миллионов?
0: 5 миллионов. Это более чем в 3 раза превышает объемы прошлой пятилетки. И самое важное здесь, программа делает сильнейший акцент именно на строительство в малых населенных пунктах.
1: Стоп. Давай зафиксируем. Прямо сейчас в малых населенных пунктах пустуют тысячи квартир. Прямо сейчас там идут под снос 6 тысяч домов, потому что они просто сгнили без жильцов.
0: Так.
1: И параллельно запускается программа на строительство еще 5 миллионов квадратных метров в этих же самых регионах. Они что, просто копируют старые планы? Зачем строить там, откуда люди уезжают? Это же просто производство новых пустых адресов.
0: Знаешь, в сентябре 26 года прозвучало одно крайне важное, я бы даже сказала, сенсационное признание на официальном уровне. Было открыто сказано, что строительство жилья в регионах очень часто шло, цитирую, «ради выполнения доведенных заданий», а не под реальную потребность людей.
1: То есть, если перевести с бюрократического на человеческий, местным властям спускают сверху план. В этом году вы должны залить 10 тысяч кубов бетона и сдать 5 многоквартирных домов.
0: Да.
1: Чиновники берут козырек, находят свободное поле в условном Драпово, строят дома, перерезают ленточку и отчитываются наверх об успешном выполнении плана.
0: Точно.
1: А то, что в этот Драпово никто не хочет ехать жить, потому что там нет ни работы, ни перспектив, ни нормальных врачей,

0: уже не их проблема. Метры сданы.
1: Сданы.
0: KPI выполнен.
1: Абсолютно точно. Это классическая проблема метрик.
0: Ну да. В рыночной экономике, если застройщик построит огромный комплекс посреди нигде, он просто обанкротится. Это жестокий, но очень быстрый урок.
1: А в административной системе убытки просто размазываются по всему бюджету. Успех измеряется не заполняемостью квартир, а объемом освоенных средств и количеством возведенных стен. История пустующего арендного жилья хорошо показывает, что квартиру мало построить, передать на баланс и поставить галочку в отчете. В ней еще должен захотеть жить человек. Сейчас государство пытается разобрать накопившуюся проблему. Что-то ремонтировать, что-то продавать почти за бесценок, что-то сносить. Но впереди уже новый большой план – миллионы квадратных метров арендного жилья до 2030 года. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления организации медицинской помощи Минского городского исполнительного комитета Ольга Юрченко о том, как можно упростить прохождение специального медосмотра.
4: Водительская комиссия – это не только проверка зрения. В состав данной комиссии входит осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога и врача-психиатра-нарколога. Если пациенту необходимо привлечение других специалистов, могут привлекаться, например, хирург, акушер-гинеколог, а также специалисты по профилю имеющихся заболеваний. Без лишних поездок в организации здравоохранения медицинскую комиссию можно пройти по предварительной записи, то есть выбрать медицинское учреждение, записаться заранее, уточнить, какие документы понадобятся, подготовить медицинскую выписку.
2: Важный сигнал.
5: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
6: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
5: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственную персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
7: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
5: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
8: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
5: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
9: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
11: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
10: Это комфорт, за который стоит платить.
11: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
10: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
11: Но регистратура – это еще не вся медицина.
10: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
11: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
10: Какое неравенство? 40 рублей.
11: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
10: Я не говорю, что это копейки, ну…
11: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
10: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
11: Нормальный график работы врача.
10: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
11: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
10: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
11: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
10: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
11: И что он делает эти 30 минут?
10: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
11: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
10: Бред. Врач лечит пациента.
11: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
10: И это плохо.
11: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
10: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
11: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
10: Ага, я про это и говорю.
11: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
10: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
11: Лечит, если случай понятный.
10: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
11: Почему же?
10: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
11: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
10: Что за конспирология?
11: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
10: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
11: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
10: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
11: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
10: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
11: А почему тогда?
10: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
11: Но это логично для бюджета.
10: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
11: Это преувеличение.
10: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
11: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
10: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
11: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
10: Ну давай.
11: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
10: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
11: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
10: Да, я знаю, что это такое.
11: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
10: Я с этим и не спорю.
11: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
10: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
11: Тебя перенаправят, если случай срочный.
10: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
11: Поликлиники ведут хроников.
10: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
11: Ну, электронные карты внедряются.
10: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
11: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
10: Опять я виновата.
11: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
10: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
11: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
10: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
11: Зато бесплатно.
10: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
11: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
10: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
11: Давай.
10: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
11: Там нет столько частников.
10: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
11: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
10: Какая монополия, если это частный бизнес?
11: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
10: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
12: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
10: Или в состоянии выгорания.
12: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
10: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
12: Ну да. Ищет, к чему придраться.
10: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
12: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
10: Но они находят эту проблему. В отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
12: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
10: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
11: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
10: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
11: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
10: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
11: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
10: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
11: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
10: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
11: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
10: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
11: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
10: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
11: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Беларусью и Пакистаном.
13: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
2: Важный сигнал.
14: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
15: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
14: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
15: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
14: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный аналитик Антон Сташевский.
16: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
14: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко заговорил о необходимости подготовить белорусов к мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, что Москва втянет Минск в свою спецоперацию на Украине и еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об удачном моменте для решения всех застарелых проблем между Беларусью и Пакистаном.
13: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
2: 20.
17: Бис.
2: 30.
17: Тис.
2: 40.
17: Чалис.
2: 50.
17: Пачас.
2: 60.
17: Сат.
2: 70.
17: Саттар.
2: 80.
17: Асси.
2: 90.
17: Навве.
2: 100.
17: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Важный сигнал.
14: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
19: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
14: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
20: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
14: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
20: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год без виз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
14: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
21: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
22: Смотрите на эту красоту.
21: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кличу. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
14: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело. Верховный суд огласил приговор бывшему гендиректору Гродненского мясокомбината, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. По версии прокуратуры, обвиняемый с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 получил от руководителей частных организаций незаконное вознаграждение на общую сумму 1 800 000 рублей. Благодарность ему передавали деньгами и криптовалютой за организацию закупок, комплексных пищевых добавок и продолжение их использования в производственной деятельности мясокомбината. Суд признал мужчину виновным и назначил 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 базовых величин или 225 тысяч рублей. Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В Барановичах двое незнакомцев ни с того ни с сего подрались на улице. Одного из участников конфликта, 25-летнего мужчину, осудили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах. Во время судебного заседания обвиняемый лишь частично признал свою вину и рассказал, что в тот вечер нетрезвым гулял по городу. На улице он заметил прохожего и принял его за своего знакомого, с которым незадолго до этого поссорился. Окликнул его, однако тот, по его словам, отреагировал агрессивно, начал оскорблять и хватать за одежду. Решив, что напоминающий его приятеля прохожий и сам не прочь подраться, мужчина ударил первым в лицо. Потерпевший упал на землю и ударился головой. После этого кто-то из наблюдавших за происходящим начал кричать, и обвиняемый поспешил уйти. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Из первых уст.
3: Старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Сергей Раевский о том, какие собаки служат в таможенных органах и о методах их подготовки.
0: У нас порядка 40 служебных собак. В основном это породы средних размеров, те, которые не проявляют агрессию к человеку, агрессию к другим животным. Большую часть у нас составляют лабрадоры, немецкие овчарки, даже бордер-колли есть, стали появляться, которые хорошо себя проявляют в этом плане. Джек-рассел-терьер есть. Приобретаем собачек как в питомниках силовых структур, вот, так и у частных заводчиков. Используем для подготовки собак современные передовые методики. Не стоим на месте. Стараемся внедрять методы подготовки собак, те, которые себя хорошо зарекомендовали в мире, показали как эффективные способы подготовки. Например, мы готовим сейчас собак для одновременного поиска наркотиков, оружия и боеприпасов, наркотиков и валюты. Уровень подготовки наших собак достаточно высок.
18: Важный сигнал.
14: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
1: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран – Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
14: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
22: Попал на войну, подписал контракт.
23: Много денег обещали?
4: Такие деньги. Не было тогда денег в 2004 году. 95 тысяч – это что, деньги?
6: Ну, захотелось адреналина или как?
4: Да нет, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
22: Я контракт в Смоленске подписал. Я ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
6: В каком году это было?
22: 2004. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был. Бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, меня пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там, пьяный.
6: Ну, деньги какие-то там.
22: Ну, сколько? Пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в части, там подписал.
14: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
23: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как бы, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
14: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов о тех, кто может рассчитывать на меньшую оплату арендного жилья.
24: При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие, востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
26: И знаю,
7: знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
8: Ого.
7: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
8: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
7: Но!
8: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
7: В смысле?
8: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
7: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
8: Ага.
7: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
8: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
7: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
8: Покупатели.
7: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
8: Ну да, на стройку такое не берут.
7: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
8: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
7: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
8: Угу.
7: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
8: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
7: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
8: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
7: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
8: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
7: Именно.
8: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
7: В смысле?
8: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
7: Да.
8: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
7: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
8: Чем они занимаются?
7: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
8: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
7: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
8: ага,
7: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
25: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
7: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
25: Угу.
7: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
25: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
7: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
25: Можешь пример привести?
7: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
25: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
7: Давай.
25: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
7: Так.
25: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
7: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
25: Но сейчас не мирное время.
7: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
25: Угу.
7: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
25: Которые выдерживают взрывы?
7: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
25: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
7: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
25: Ну да, тут уже сложно притвориться.
7: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
25: Давай.
7: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
25: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
7: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
25: И что с ростом?
7: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
25: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
7: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
25: То есть просто проедаются?
7: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
25: Логично.
7: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
25: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
7: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
25: Как это?
7: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
25: Угу.
7: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
25: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики. потому что его просто уволят.
7: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
25: Жуткая ситуация.
7: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
25: А работник намертво привязан к предприятию.
7: Да.
25: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
7: Точно.
25: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
7: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
25: Угу.
7: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
25: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
7: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
25: Ого.
7: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
25: И себестоимость производства взлетает до небес.
7: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.

0: просто перестанут размещать заказы в Беларуси моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции – ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штиллерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не

0: имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
1: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
2: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
3: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну?
1: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
4: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым, как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
1: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант. Ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
8: 20.
9: Бис.
8: 30.
9: Тис.
8: 40.
9: Чалис.
8: 50.
9: Пачас.
8: 60.
9: Сат.
8: 70.
9: Саттар.
8: 80.
9: Асси.
8: 90.
9: Навве.
8: 100.
9: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
10: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
11: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
10: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это? Простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
12: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
10: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Нет хорошей жизни. В Бресте чиновники провели рейд против несанкционированной торговли. Всех бабушек с помидорами и картошкой разогнали. В Беларуси не первый год на государственном уровне ведется жесткая систематическая борьба с так называемой стихийной торговлей. Продажа любой продукции из земли возле метро, крупных рынков или магазинов находится под постоянным контролем. А нарушителям грозят огромные штрафы – до 2250 рублей. Так, за 8 месяцев текущего года в Гомеле рейдовые группы выявили 350 случаев несанкционированной торговли. Было составлено более 40 административных протоколов на сумму свыше 1500 рублей. Недавно рейды по выявлению продавцов-нелегалов прошли в Бресте. Больно смотреть, как пенсионеров чехвостят и в хвост, и в гриву за несчастный килограмм огурцов и яблок. Поделилась история в соцсетях брещанка Светлана.
13: Лично мне противно слушать все эти разговоры о том, что вот эти бабулечки и дедулечки, которые своим трудом вырастили овощи, ягоды, фрукты у себя на участке, угрожают нашей жизни, здоровью и стабильности экономики страны. Еще противнее видеть, как эти чинуши на пару с милицией грубо общаются с пожилыми людьми. Не раз была свидетелем, как забирали яблоки, картошку и выбрасывали в мусорные баки, как пинали ногами ведра и хватали бабушек за одежду. Да у вас в магазинах черти что творится. Просрочка на просрочке. Или не найдешь ни лука, ни картошки. У вас что ни день, на мясокомбинатах и продуктовых предприятиях то палочку кишечную найдут, то антибиотики, и все замалчивают. А вы, люди, ешьте спокойно. Но угроза, конечно, только от бабушек исходит. До нулевых все так покупали, живы-здоровы остались, и отлично было, все было.
10: Отмечу, в Беларуси продавать излишки овощей и фруктов, выращенных на личном земельном участке, можно исключительно на официально разрешенных рынках или в специально отведенных для этих целей местах. Правда, для реализации собственного урожая нужно получить, например, в местном сельсовете специальную справку, что эта продукция действительно из сада и огорода, который принадлежит продавцу. «Оставьте людей в покое. Даже в США есть подобные рынки», – прокомментировал минчанин Давид.
14: «Какой-то избирательный подход. Вам так не кажется? Почему же тогда у нас продавцы арбузов, динь и экзотических фруктов спокойно вдоль дорог стоят? Это что, другое? Почему, если бабушки продают у магазина, то это вредно, мол, пыль и грязь с дорог оседает на овощах, люди травятся, а на арбузы и дыни, значит, эта грязь не садится?» Или дело в том, что палаточников крышуют за деньги, а бабулек можно гонять, потому что они не могут заплатить, так как в лучшем случае простоят полдня и заработают 10 рублей. Вот еще удивительно, да? В этом случае государство якобы заботится о нашем здоровье и безопасности, но при этом исключает территории из списка радиационно опасных, а люди потом приносят домой грибы и ягоды с цезием. Но им же государство сказало: собирайте, ешьте, все чистое. Так где справедливость?
10: Белорусы отмечают, что даже в магазинах, которые мониторит санэпиднадзор, немало продукции сомнительного качества. Вот, например, Ирина из Минска пишет, цитирую: «У меня есть прибор, который замеряет содержание нитратов в овощах и фруктах. Так вот, то, что покупаю бабушек, все чистое, а в магазинах очень часто фонит». Так на чьей стороне правда и как к так называемой несанкционированной торговле относитесь вы? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Беларуси и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
16: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
17: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
10: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госСМИ для тех, кто все же решил вернуться на родину.
18: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
10: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
19: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит, и на первом месте по тревожащим проблемам это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные иммигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
10: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о тесных и близких отношениях Белоруссии и Пакистана.
21: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что с генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и МПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
23: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
22: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
24: В Валберс они там закупили немеренное количество сетки, насколько понравится, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну, уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
22: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
0: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
22: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция предположительно может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
1: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
10: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
2: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
10: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
3: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
10: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянное выделение, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
6: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все там же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
4: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
6: Документы, которые необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
4: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
6: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
4: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
6: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
4: По словам Анастасии, она располагает информацией о диспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Москва воюет чужими руками. На Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Россия использует в войне граждан 47 стран, в том числе Белоруссии. Сколько на самом деле белорусов на СВО?
8: Мы знаем, что в своей войне Россия использует граждан 47 стран. Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других. Мы получаем запросы на возвращение этих людей домой, а благодаря видеозаписям с наших дронов видим, как на поле боя гибнут не россияне, а люди из ваших стран, тех самых 47 государств, попавшие в Россию обманом и уловками.
7: Об этом Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь в его списке оказалась не случайно. По данным украинского координационного штаба, к маю установлены персональные данные 2871 гражданина Беларуси, которые подписали контракты с российским Минобороны. Как минимум 440 из них к тому моменту погибли или пропали без вести. Причем цифра продолжает расти. Уже в августе сообщалось о 500 погибших белорусов, воевавших за Россию. А по состоянию на июль еще 22 гражданина Беларуси были в украинском плену.
9: Попали на войну, подписал контракт.
11: Много денег обещали?
9: Какие деньги? Не было тогда денег, да, все равно. Году 95 тысяч, это что, деньги?
11: Ну, захотелось адреналина или как?
9: Да не, адреналина у меня в жизни не так хватает. Я не могу это объяснить. Просто, ну, так вышло. Так вышло.
11: Я контракт в Смоленске подписал. Ездил на работу в Россию. И в Смоленске подписал контракт.
12: В каком году это было?
11: 24. Ну, я в кафе работал, там, поваром работал, на стройках работал. Угу. Везде работал. В сауне знакомых. Ну, как знакомых. Один белорус был, бывший вагнеровец один. Ну, и вот меня там выпивали, не пригласили еще. Да условия я не помню, там, ну, там, пьяный.
12: Ну, деньги какие-то там.
11: Ну, пьяный разговор был просто. Говорит, поехали с нами. Я с ними поехал в часть, там подписал.
7: Белорусы признаются, что только попав на фронт, поняли все ужасы войны. Но назад дороги уже не было.
13: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
7: Эксперты также напоминают, что в Беларуси есть уголовная статья за наемничество. Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
25: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларусь. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Беларусью. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. То следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
5: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
20: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
14: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
20: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
4: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко принял во Дворце независимости председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Разу Гилани.
25: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларуси. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат регулярно сообщает о росте зарплат. Цифры выглядят вполне оптимистично. Средняя начисленная зарплата уже заметно превысила 3000 рублей. Но стоит поговорить с работниками, посмотреть вакансии или сравнить доходы Минска и регионов, и картина становится гораздо менее радужной. Причина в том, что средняя зарплата и зарплата обычного человека далеко не одно и то же. Несколько высоких окладов способны заметно поднять общий показатель, тогда как половина работников получает меньше медианной зарплаты. А после налогов разница с красивой официальной цифрой становится еще заметнее. В этом выпуске разберемся, почему статистика может одновременно быть правильной и при этом плохо описывать жизнь конкретного человека. Посмотрим, где в Белоруссии действительно растут заработки, кто остается далеко позади и почему повышение средней зарплаты еще не означает, что труд большинства белорусов стал оплачиваться значительно лучше.
17: Знаешь, это отличное вступление. Ну, потому что оно ухватывает именно ту эмоцию, которая возникает каждый раз при публикации новых статистических отчетов. Но давай смотреть правде в глаза. Цифры же не рисуют из воздуха.
16: Абсолютно. Это реальные деньги.
17: Ну вот, если официальные данные фиксируют среднюю зарплату в 36 172 рубля, значит, эти деньги физически прошли через экономику. Фонд оплаты труда существует, налоги уплачены. Откуда тогда берется вот это массовое раздражение?
16: Раздражение берется из-за того, как именно эта цифра формируется. Сразу стоит отказаться от идеи, что средняя зарплата описывает типичного человека. Нужно смотреть на медианную зарплату.
17: Так, напомню, что там с медианой?
16: Ровно половина работающих людей в стране получает меньше этой суммы. Меньше 2314 рублей.
17: Стой, подожди. Разница между средней в 3172 и вот этой медианой – это почти 900 рублей. Как вообще математически возможен такой гигантский отрыв?
16: Ну, это классика статистики.
17: Если большинство получает меньше, что тогда тянет среднюю цифру так высоко?
16: Вспомни старую, но как бы невероятно точную шутку. Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем они едят голубцы.
17: А, ну да, классика.
16: Среднее арифметическое крайне чувствительно к аномалиям. Если в комнате сидят 9 человек с зарплатой в 2000 рублей, а потом туда заходит топ-менеджер с доходом в 10 тысяч...
17: Средний показатель мгновенно взлетает.
16: Именно. Статистика скажет, что дела в этой комнате идут отлично, но по факту 9 из 10 человек даже близко не видели таких денег. Чем сильнее финансовое расслоение, тем бесполезнее становится показатель средней зарплаты.
17: Хорошо, глупцы, это наглядно, но давай будем честными. 2314 рублей медианы – это все еще приличная цифра для многих регионов.
16: Ну, звучит неплохо, да?
17: На эти деньги вполне можно жить. Или здесь есть какой-то подвох, который я упускаю?
16: Подвох есть. И он фундаментальный. Эта цифра – это так называемая начисленная зарплата, то есть gross.
17: А деньги до того, как в дело вступает государство?
16: 100%. А любой нормальный человек мыслит категории net, то есть теми деньгами, на которые он вечером пойдет в магазин. В Белоруссии автоматические вычеты из зарплаты составляют 13% подоходного налога и 1% взноса в фонд социальной защиты населения.
17: Так, давай считать. 14% долой.
16: Да, вычитай из красивой картинки.
17: Из средних 3172 рублей. Вычитаем. Остается где-то 2728 рублей.
16: А теперь сделай то же самое с медианой. Возьми 2314 и очисти их от налогов.
17: Минус 14%. Получается около 1991 рубля. Погоди, то есть половина работающего населения в стране получает на руки меньше 2000 рублей?
16: В том-то и проблема. Человек видит в новостях заголовок про рекордные 3000, а в кармане у половины работников лежит меньше 2. Разрыв больше, чем в 1000 рублей.
17: Это уже не просто математическая погрешность.
16: Да, это пропасть в уровне жизни. Человек не может оплатить коммуналку или купить продукты вот этими грязными деньгами из статистического отчета. Поэтому новости о росте вызывают такое физическое отторжение. Они рассказывают о деньгах, до которых обычный работник не может дотянуться.
17: Теперь понятно, откуда берется агрессия в комментариях к таким новостям. Но слушай, это порождает логичный вопрос.
16: Какой?
17: Кто-то же эти деньги зарабатывает. Если половина страны сидит ниже 2000 чистыми, кто эти люди, которые тянут среднюю статистику вверх, словно локомотив?
16: Чтобы их найти, стоит посмотреть на географию и на отрасли. По сути, внутри одной экономики существуют две, а то и три совершенно разные реальности.
17: Ну давай начнем с географии. Минск, наверное.
16: Да, Минск живет совершенно обособленно. В столице средняя начисленная зарплата переваливает за 4116 рублей.
17: Ого!
16: А теперь выезжаем за Кольцевую и смотрим на Могилевскую область. Там средний показатель около 2684 рублей.
17: Разница в полтора раза, только из-за прописки.
16: Именно.
17: Ну, столица всегда аккумулирует капитал, тут нет сюрприза. Штаб-квартиры компании, министерства, банки. Но ведь не все минчане купаются в роскоши. Обычный продавец в минском супермаркете явно не получает 4000.
16: Верно. Поэтому география – это только первый фильтр. Второй фильтр – это профессиональная отрасль.
17: Так, и кто в топе?
16: Берем сферу информации и связи, куда входит IT и телекоммуникации. Там средняя начисленная улетает за 6400 рублей. Финансы и страхование уверенно держатся около 4500 рублей.
17: А если взять что-то более массовое?
16: Открываем статистику по образованию. Средняя зарплата в этой сфере около 2176 рублей. И это снова грязными. Разница между айтишником и школьным учителем почти трехкратная.
17: И когда их зарплаты складывают в общий котел, получается та самая красивая средняя цифра.
16: Да, иллюзия всеобщего благополучия.
17: Слушай, я хочу здесь немного поспорить. Если кто-то из слушателей сейчас подумал, типа, ну и что, идите туда, где платят больше. Сейчас же из каждого утюга говорят про кадровый голод. В стране острый дефицит рабочих рук. По базовым законам рыночной экономики, если ресурс в дефиците, его цена должна расти. Если не хватает людей, компании должны конкурировать за них рублем. Зарплаты должны расти у всех одинаково быстро. Разве нет?
16: Звучит логично, но рынок вакансий отражает жестокую реальность, которая разбивает эту стройную теорию вдребезги. дребезги. Если открыть реальное объявление о работе, картина предельно отрезвляющая.
17: И что там предлагают?
16: Розничная торговля в среднем предлагает около 1560 рублей. Производство порядка 2470.
17: Почему дефицит кадров не приводит к автоматическому обогащению кассира или слесаря?
16: Потому что мобильность людей крайне низкая. Кассир из условного райцентра не может завтра проснуться сеньор-разработчиком в Минске. Дефицит кадров работает на пользу только тем, кто, обладает уникальными навыками и может легко сменить работодателя без катастрофических потерь.
17: То есть конкуренция работает только на верхних этажах экономики?
16: В точку. А на нижних этажах происходит совершенно другое. Представь, что в депрессивном районе открывается новое современное предприятие. Они нанимают 200 человек на хорошие оклады.
17: Так, и что происходит со статистикой района?
16: Она взмывает вверх. Чиновники в восторге, отчитываются о невероятном росте благосостояния, но продавщица в местном магазине от этого богаче не стала. Ее зарплата как была 1500, так и осталась.
17: А в отчетах она теперь живет богаче.
16: Местная статистика для нее — это просто температура по больнице, где она все еще лежит в холодной палате, пока кто-то другой бреется в VIP-зоне.
17: Хорошо, коммерческий сектор сложен, там многое зависит от собственника и рынка. Но давай перейдем к государству. Огромный пласт людей. Это бюджетники. Врачи, учителя, воспитатели детских садов.
16: О да, это отдельная вселенная.
17: Государство же постоянно рапортует, базовая ставка повышена, выделены дополнительные миллионы. Там-то система должна быть прозрачной.
16: Зарплата бюджетника

0: выплаты, премии. И только пройдя через этот лабиринт, сумма превращается во что-то похожее на реальные деньги.
1: Но зачем так усложнять?
0: Потому что этот конструктор – идеальный инструмент контроля и перекладывания финансовых рисков на плечи работника.
1: Поясни, как это работает на практике?
0: Задумайся. Если у государства или конкретного учреждения начинаются проблемы с деньгами, им не нужно официально снижать зарплату, и это вызовет скандал.
1: Так.
0: Они просто убирают стимулирующие выплаты и премии. Базовая ставка в 300 рублей остается неприкосновенной. То есть юридически никто ничего не нарушил.
1: Но на руки человек получает резко меньше.
0: Именно. Работник полностью зависит от лояльности руководства, которое и распределяет эти надбавки.
1: Жестокая схема. Но слушай, даже в этой системе люди находят выход. В поликлиниках, в школах все работают на полторы, а то и на две ставки. Берут дежурство, дополнительные часы.
0: Да, это массовое явление.
1: Ну вот, если учитель взял больше уроков и в конце месяца принес домой больше денег, это же факт повышения его доходов. Цифры на счету растут, результат налицо.
0: Это самая опасная подмена понятий из всех возможных. Нужно проводить четкую границу между ростом стоимости труда и банальным увеличением нагрузки.
1: Объясни разницу. Для кошелька разве не все равно, откуда пришли деньги?
0: Для кошелька возможно. Для человека категорически нет. Представь, что тариф повысили на 15% при той же норме рабочего времени. Ты работаешь столько же, но получаешь больше.
1: Ну, это идеальный вариант.
0: Это значит, что труд стал дороже, рынок или государство признали ценность работника. А теперь другой сценарий. Тариф не меняется, но брется полторы ставки. Человек закрывает дыру от уволившегося коллеги.
1: И в чем принципиальная разница?
0: В этом случае работник не стал стоить дороже. Он просто продал работодателю больше своей жизни, своего сна, своего здоровья и свободного времени.
1: То есть человек выгорает, работает на износ, а статистика радостно фиксирует это как рост средней зарплаты в учреждении.
0: Абсолютно верно. Когда в школе не хватает учителей физики, оставшийся учитель берет двойную нагрузку. В отчете это выглядит как финансовый успех. Зарплата-то выросла.
1: А по факту человек делает работу за двоих за те же деньги в пересчете на час.
0: Да. Это не рост благосостояния. Это просто капитализация отчаяния и усталости.
1: Но даже если система настолько несправедлива, крепостное право же давно отменили. Если учителя не устраивает этот конструктор, где нужно выпрашивать надбавки к 300 рублям, если врач устал тянуть две смены, они могут развернуться и уйти. Свободный рынок труда. Ищи где лучше.
0: Свободный рынок существует далеко не для всех. И тут возникает одна из самых мрачных особенностей кадровой механики в стране. Огромная группа людей юридически лишена возможности просто встать и уйти.
1: Ты про распределение после учебы?
0: Да. Давай разберем это на вполне реальном типичном примере. Молодая специалистка после педагогического колледжа. Ее распределяют в школу за 200 километров от родного города.
1: И что ее там ждет?
0: Она снимает угол, берет огромный объем работы, те самые две ставки, тянет классное руководство, заполняет горы бумаг. Знаешь, сколько она получает на руки со всеми надбавками для молодых специалистов?
1: Ну, учитывая две ставки.
0: Около 1320 рублей.
1: Но подожди, в стране же установлена минимальная заработная плата. Она должна как-то защищать от откровенной нищеты?
0: Минимальная зарплата в 26-м году 858 рублей. Это просто юридическое дно. Предохранитель от совсем уж откровенного рабства.
1: Гарантирующий, что за норму часов тебе не заплатят меньше.
0: Это порог физиологического выживания. Когда молодому специалисту платят 1320 за адский труд на две ставки вдали от дома, это, конечно, выше минималки. Закон соблюден.
1: Но это абсолютно неадекватная цена за такой труд. Почему она просто не положит заявление на стол директору? Зачем терпеть зарплату, которая с трудом покрывает аренду и еду?
0: Потому что она обязана отработать. Система обязательного распределения выпускников устроена так, что государство требует вернуть долг трудом в течение года, двух, а иногда и пяти лет, на том месте, куда пошлет.
1: А если она скажет: «Я ухожу, мне ни на что жить», что тогда?
0: Если она уйдет по собственному желанию, без законных оснований. Например, без медицинских показаний, ей выставят счет за обучение.
1: И насколько это большие суммы?
0: Это огромные суммы, десятки тысяч рублей, которые вчерашняя студентка просто физически не способна выплатить.
1: Понимаю. То есть этот механизм полностью уничтожает переговорную силу работника.
0: Хуже того, он деформирует сам смысл трудовых отношений. Гарантированное первое рабочее место, которое должно быть социальной защитой, превращается в замену рыночной оплате труда.
1: Логично. Зачем работодателю повышать зарплату, если он знает, что сотрудник никуда не денется?
0: Именно. Сотрудник привязан финансовыми цепями. В таких условиях человек не

0: сможет сказать: «Платите мне больше, или я уйду к конкурентам».
1: Ему ответят: «Уходи, только сначала выплати долг государству». Это же какой-то психологический тупик. Если ты не можешь уволиться по-хорошему, а работать невыносимо, что остается делать?
0: И вот тут можно наблюдать самый дикий парадокс местного рынка труда. В таких условиях увольнение, например, за прогул, перестает быть для работника катастрофой.
1: Серьезно? Увольнение по статье?
0: Да, в нормальной ситуации запись в трудовой о прогуле – это волчий билет, крест на карьере. А здесь это начинает казаться спасением. Когда угроза дисциплинарного наказания выглядит для работника привлекательнее, чем продолжение работы за копейки, это симптом глубочайшего кадрового кризиса в государственном секторе.
1: Знаешь, после таких примеров все это победное жонглирование процентами в новостях звучит даже как-то цинично.
0: Ну да, проценты – это любимый инструмент.
1: А ведь чиновники обожают этот аргумент. Они выходят к микрофону и говорят: в этом году зарплаты выросли на 10%. Темпы роста опережают инфляцию. И звучит это вроде бы правильно. Почему же красивые проценты только сильнее злят обычных людей?
0: Потому что магия процентов – это еще один способ замаскировать неравенство. Проценты прячут абсолютный разрыв в рублях. Давай снова считать.
1: Давай.
0: Представь двух человек. Один получает 2000 рублей, другой – 6000 рублей. Власти объявляют всеобщий рост зарплат на 10%. Казалось бы, полная справедливость.
1: Но математика так не работает. 10% от 2000 – это 200 рублей, а 10% от 6000 – это 600 рублей.
0: Именно. Тот, кто получал 2000, теперь получает 2200. Едва покрыл инфляцию в супермаркете.
1: А тот, кто получал 6, теперь получает 6600.
0: Абсолютный разрыв между их кошельками только что увеличился на 400 рублей. Одинаковый процент роста не просто не сокращает неравенство, он его цементирует.
1: То есть, когда человек с зарплатой около медианы слышит про двузначные темпы роста, он на интуитивном уровне понимает, что где-то высокооплачиваемые сферы улетели в космос.
0: А он остался топтаться на месте, верно? Чтобы разрыв реально сокращался, низкие зарплаты должны расти опережающими, гораздо большими процентами.
1: Логично.
0: И это еще не все. Есть еще одна статистическая иллюзия, которая регулярно ломает людям восприятие реальности. Это так называемый декабрьский мираж.
1: Это когда в декабре кривая средней зарплаты совершает вертикальный взлет, все внезапно становятся богачами, а в январе график обваливается обратно.
0: Бинго! Каждый декабрь средняя зарплата по стране прыгает вверх примерно на 15%. Причина не в том, что всем резко подняли базовые оклады. Причина в годовых премиях, 13-х зарплатах, бонусах за закрытие планов на крупных предприятиях. Огромная масса денег единовременно вбрасывается в статистику.
1: А в январе этих премий уже нет. Праздник заканчивается.
0: В реальной жизни разовая премия никогда не заменит стабильно высокого ежемесячного оклада. Поэтому спорить здесь нужно не о том, верны ли цифры Билстата. Гораздо важнее другой вопрос. Насколько эти цифры помогают понять положение большинства работников? Для человека имеет значение не рекорд предприятия и не общая цифра по стране. Имеет значение сумма, которая приходит ему на карточку, и то, сколько труда требуется за нее отдать. Пока разрыв между этой суммой и официальным образом растущего благополучия остается большим, рассказы о быстрых успехах будут неизбежно сталкиваться с личным опытом миллионов работников. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
4: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
6: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Понимаете, сюда мы уже подходим, машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком.
7: Смотрите на эту красоту.
6: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кличи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
3: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Свозят в Беларусь весь мусор. Во всех магазинах страны запретили российский шоколад «Мне без сахара». В нем нарушено буквально все.
4: Испытания молочного шоколада «Мне без сахара» российского производителя «Аконт» показали, что в продукте содержится слишком мало молочного жира. Из-за этого его нельзя идентифицировать как молочный шоколад по требованиям технического регламента.
3: Госстандарт признал продукцию несоответствующей требованиям, запретил ее ввоз и продажу в Беларуси, а оставшиеся партии изъяли из обращения. Напомним, что ранее подобная история уже была с российским зефиром на Мальтите. Покупатели начали массово жаловаться на слабительный эффект продукта.
8: У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого кошмара. И это после одного зефира. А что будет с теми, кто всю пачку съест? Я вообще половинку съела с чаем. Думала, что меня разорвет. Даже все планы на день пришлось отменять. Ужасное бурление в кишечнике, вздутие, водянистая диарея. Я так плохо себя даже при тяжелом отравлении не чувствовала.
3: Почему подобные продукты могут вызывать неожиданную побочку со стороны желудочно-кишечного тракта, объясняет диетолог Светлана Жук.
9: В этом зефире не содержится сахар, а вместо желатина или агар-агара в качестве загустителя используют пектин – натуральный фруктовый загуститель, который призван придавать зефиру более естественный вкус. В результате такой продукт производитель подает как более здоровую альтернативу популярной сладости.
3: Эксперт также напоминает, что по закону производители обязаны писать предупреждение о подобных побочных эффектах на своей продукции. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Межди повестку. Заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жители пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
7: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль о мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по ЛА еще носят. Они явно об этом думают.
10: Челябинской области мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. В одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
11: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты. Задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
10: Николай также отметил, что в некоторых организациях в Челябинске сотрудников вызывают с кабинета и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
11: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
10: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
13: Формула действительно очень простая. Ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине. И сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей. Стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1. То есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Случайность или тревожный прогноз. На учениях МВД обезвреживали диверсантов у Мозырского НПЗ. Предприятие под угрозой. Нетипичный сценарий командно-штабных учений МВД. Милиция отрабатывала поиск и задержание преступников, готовящих диверсию на Мозырском НПЗ. По сценарию маневров правоохранительные органы получили сообщение о подозрительных людях в военной форме в районе нефтеперерабатывающего завода. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
15: На поиск диверсантов был отправлен батальон внутренних войск МВД, бойцы СОБРа, Беркута, сотрудники местного РОВД. Далее, по сценарию, кинологи и саперы обнаружили в лесу тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Чтобы перекрыть преступникам пути к заводу, а также пути к отступлению, все дороги блокировали сотрудники департамента охраны. Четверо условных диверсантов, которые разделились и ушли в разные стороны, были задержаны в течение нескольких часов. К слову, в учениях принимала участие военнослужащая, которая выполняла задание в полной экипировке и снаряжении весом около 25 килограммов.
14: Отмечу, замминистра внутренних дел Николай Карпенков назвал эти маневры на Гомельщине самыми масштабными в рамках серии командно-штабных учений. Напомню, международные, в том числе украинские военные эксперты, неоднократно обнародовали информацию о сооружении укреплений в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В частности, на протяжении трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ вблизи села Пеньки появились десятки огневых точек, окопы с бойницами и шлагбаумы. Что это, простые меры предосторожности или Беларусь готовится к реальной угрозе на нефтеперерабатывающий завод? И с чьей стороны? Экспертным мнением на основе международных аналитических и разведывательных данных делится военный аналитик Антон Лаврентьев.
16: Возможность диверсии российских спецслужб на белорусских нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим обвинением в этом вооруженных сил Украины международным военным экспертным сообществом обсуждается с начала текущего года. Для такого шага у РФ есть весомые основания. Во-первых, одна из преследуемых целей – вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. Во-вторых, таким образом, под предлогом помощи в защите белорусских НПЗ, Россия может взять под контроль все маршруты поставок нефти. Что на фоне серьезного дефицита топлива в России, в том числе для ВПК, выглядит достаточно реалистичным. Есть ли у Украины интерес и выгода в атаках на белорусские НПЗ? Нет. И этот ответ уверенный. Да, Беларусь помогает топливом России, но она не способна обеспечить такие масштабы поставок, которые могли бы вытянуть Россию из топливного кризиса и обеспечить ВПК. Вооруженные силы Украины наносят точные удары непосредственно по российским НПЗ для того, чтобы, так сказать, обесточить российскую военную машину. К тому же, Зеленский всегда открыто обращается к Лукашенко и предупреждает, к каким последствиям могут привести те или иные действия официального Минска в поддержку российской агрессии.
14: Напомню, после украинских атак на российские НПЗ Александр Лукашенко распорядился защитить белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. В частности, в район Мозырского завода были переброшены системы ПВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев о помощи детям с зависимостями.
17: С января 2025 года появился новый инструмент, новая рука помощи со стороны государства для родителей, чьи дети страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. Появился центр, куда можно в том числе на конфиденциальной основе обратиться и своего ребенка от 3 месяцев до года оставит. Там не овчарки, там не колючая проволока, там налажено обучение. Те дети, которые страдают от потребления психоактивных веществ, а родители их туда помещают на добровольной основе. Этот институт со временем набрал популярность. Понятное дело, в 25-м году стартовал, может быть, и не так много было, но уже большая часть 26-го года прошла. Ну и вот, пожалуйста, Кривичи. Это Мядельский район, там у нас мальчишки, а Петриков – это Гомельская область, там у нас девчонки. На сегодня, например, 9 девочек в Петрикове, 8 мальчиков в Кривичах.
18: А возраст?
17: Это несовершеннолетние, до 18 лет. И за этот небольшой период 122 ребенка уже прошли реабилитацию. А мы же понимаем, что такое, когда ребенок наркозависим. Но эта беда пришла в семью, его надо спасать. И тут никто не ведет речь про уголовно-правовую оценку, административно-правовую оценку. Это тот случай, когда их, детей, еще можно оттуда выдернуть. Это то, что очень больно.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
14: В Гродненской области ГАИ с 23 по 25 сентября запускает профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности. Причина – в увеличении дорожно-транспортных происшествий. Так, за 8 месяцев в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и еще 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на самокатах, моноколесах. В двух произошедших ДТП погиб один и пострадали два человека. За это время зарегистрировано 34 наезда транспорта на пешеходов, в которых три человека погибли и 33 пострадали. Пенсионерка из Светлогорского района пойдет под суд. Как оказалось, 72-летняя женщина в одной из соцсетей разместила сообщение, содержащее оскорбление участковых инспекторов милиции местного РОВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье 369 УК за публичное оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем меру ответственности гражданки определит суд. В управлении по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили, любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса, либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в соцсети, их перепост или комментарий к ним фиксируется. Это позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности. В Минске 23 сентября спасатели выезжали по вызову на проспект Победителей. На номер 112 поступило сообщение о задымлении в административном здании. Приехавшие спасатели установили, что в помещении прачечной загорелись вещи внутри сушильной машины. Сработала система оповещения, администрация объекта совместно с работниками МЧС и здание эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал, причина случившегося устанавливается. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Сколько белорусов в Беларуси? По официальным данным, за границей живут более 3,5 миллионов граждан республики. Население Беларуси за последние 26 лет сократилось более чем на 764 тысячи человек. По данным Белстата, на 1 января 2026 года официальная численность населения – 9 миллионов 56 тысяч человек. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019-го этот показатель превышал 9 миллионов 475 тысяч. Как отметил уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, сейчас более 3,5 миллионов белорусов проживают за пределами республики. По словам чиновника, по сведениям, на 2023 год самые многочисленные белорусские общины в России – примерно 500 тысяч человек, в Украине – 440 тысяч и в Казахстане – 180 тысяч. Экономист Алиса Мельник считает, что эти цифры серьезно устарели.
18: Что касается реальной численности белорусов, проживающих за границей, а также тех, кто уехал из страны после 2020 года, то с этим все очень непросто. Невозможно достоверно подсчитать, потому как после 2020 года официальные органы и структуры Беларуси не дают точной статистики выехавших. Касаемо распределения белорусов за пределами родины, то данные о том, что самая масштабная белорусская община проживает в России и насчитывает около 500 тысяч человек, не актуальны. После событий 2022 года белорусы стали активно уезжать из России, и по официальным данным последней всероссийской переписи населения на 2025 год там проживало чуть более 200 тысяч человек. Вот уже который год уехавшие и уезжающие белорусы выбирают страной для новой жизни Польшу. По официальным данным, сегодня в Польше живут и работают более 145 тысяч белорусов.
14: Параллельно с этим заявлением белорусские власти продолжают называть проживающих за границей граждан беглыми и создают специальные комиссии из чиновников, силовиков и представителей госсми для тех, кто все же решил вернуться на родину.
19: Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени.
14: Как отмечает социолог Дарья Урбан, число белорусов зарубежья уже сопоставимо с населением Минска в двойном размере. И потенциал оттока местного населения остается достаточно высоким. Эксперт приводит данные последнего масштабного исследования.
20: 11% – это каждый десятый. Каждый десятый молодой человек в Беларуси подумывает о том, чтобы уехать. Это, по крайней мере, их активная позиция. Что касается вот этих 36% людей, которые говорят, ну, при определенных условиях, если что-то изменится, то я тоже перейду в разряд активно действующих. Мы у них спрашивали, что вас больше всего тревожит. И на первом месте по тревожащим проблемам – это политические факторы, экономические проблемы. Люди сидят по домам, потому что их удерживают их семьи, их друзья, привычная обстановка. Но при этом у них очень высокая тревожность. И если ситуация ухудшается, они с большой вероятностью переходят из разряда потенциальные иммигранты в состояние просто иммигранты. И нам важно понимать, что доля вот этой очень мобильной группы достаточно высокая все еще в Беларуси. Это уже после, с учетом того большого оттока, который произошел за последние 6 лет.
14: Как резюмирует социолог, это все говорит о том, что белорусская нация не просто вымирает, но и теряет значительную часть своего социума и этноса. И международная изоляция явно не способствует улучшению этих показателей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территорий. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
21: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
0: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
21: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
1: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
21: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о серьезной ревизии отношений Белоруссии и Пакистана в рамках межправительственной комиссии.
5: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Важный сигнал.
3: Никогда такого не было, и вот опять. По поручению Лукашенко началась проверка боеготовности в войсках ПВО. Учатся сбивать дроны.
4: Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Поэтому они должны всегда быть готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.
3: Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Он также напомнил, что аналогичные проверки уже прошли во внутренних войсках МВД и в одном из танковых батальонов.
4: Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады. Кстати, с задачами справились довольно прилично. Более детальный анализ еще идет. Его итоги будут доложены президенту.
3: Военные аналитики отмечают, что в некоторых областях Беларуси начали появляться блокпосты с антидроновыми сетками. Горосполкомы, согласно открытым данным бюджетов, закупают антидроновое ружье и переносные детекторы беспилотников. Все выглядит как подготовка к реальной угрозе атак БПЛА, считает военный.